95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани. Бим-радио.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров Почты России.
2: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
1: В конвертах?
2: Да.
1: Как бы...
2: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
1: Да ну!

0: реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Лето на любимой волне.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: У посещающих Париж туристов-японцев иногда диагностируют парижский синдром – психическое расстройство. Причиной появления синдрома чаще всего является сильное несоответствие между идеальным образом Парижа и его жителей, рисуемого в японских журналах, и реальным положением дел. Эффект усиливает и культурный барьер, заключающийся прежде всего в большом различии между манерами поведения и общения у японцев и французов. Иногда дело даже доходит до головокружения и галлюцинаций.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул, сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. В России могут появиться специальные кредиты для молодоженов. Ставка составит 5-7% годовых. Рассчитывать на заем до 700 тысяч рублей смогут пары, для которых это первый брак. Срок кредитования составит до 5 лет. Средства предполагается тратить на ключевые статьи свадебных трат, от аренды площадки и банкета, до платья, костюма и работы фотографа. Согласно исследованию, в России вырос спрос на товары для здорового образа жизни в крупных торговых сетях. Россияне стали активнее их приобретать. Прирост составил от 15 до 30%. Распространенный совет класть промокший телефон в рейс не работает. Крупа лишь впитывает влагу из воздуха, но не способна вытянуть воду из внутренних полостей устройства. К тому же рис может засорить разъемы мелкой пылью. Гораздо эффективнее для сушки подойдет силикагель или естественная сушка в сухом месте. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утро, мэны» на Бимрадио. Подъем татар.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ты знаешь, что есть такие вот ковбои, татары-ковбои, татарские ковбои?
3: А, да?
2: Конечно.
3: Джигиты?
2: Ну, нет. Джигиты — это Казахстан, это в целом Средняя Азия. Мы назвали татарские ковбои. Их очень легко ощутить. Их очень легко вообще распознать.
3: А, они стреляют вот так вот?
2: Это раз. Во-вторых, просто когда татарские ковбои, они голодные, то они ходят пешком.
4: Доброе утро, друзья! Всем здравствуйте!
3: Да.
4: Ох уж эти шутки про конину! Не могу остановиться, как говорится. Всем доброе утро! Лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». Утромены!
3: Но, Альберт, ты же знаешь, что кони иногда могут и ружье достать.
4: Конечно. Я знаю, это не понаслышке. Ну, кто в курсе, тот в курсе. Кто подписан, тот подписан. Друзья мои, сегодня у нас с вами 2 июля, 7 часов и 3 минуты, и четверг. То есть завтра уже все.

0: Пятничный день, потом мы с вами в выходные ныряем, там говорят, тепло будет, хорошо будет, невероятно.
1: Так уже
0: будет.
1: Сегодня тепло, уже
0: да,
1: хорошо.
0: Вообще, кстати, да. Я просто, ну, понимаешь, когда хорошая погода и нет выходного, это обидно. А вот когда и хорошая погода, и выходные соединяются, это вообще замечательно. До 30 градусов вон в воскресенье поднимется температура.
1: Ого.
0: Правда, две капли дождя показывают в пятницу, облачность показывает в субботу. В воскресенье тоже две капли показывают. Ну, это даже хорошо.
1: Ну да.
0: Свежо немножко будет, наверное. Не знаю, я уже, если честно, я на нашу погоду уже, я уже даже на прогноз вот так вот смотрю.
1: Свежести у нас достаточно в этом году, на самом деле.
0: Не говори-ка. Свежесть, так назывался шампунь, кстати, производства Хитон, вот таких вот белых банках, рядом с Окаином стоял он обычно. Это по факту чистая щелочь, немножечко от душек добавили. В целом машины можно было мыть ими, и все было хорошо. Да, друзья мои, сегодня у нас с вами все как по графику. Мы сегодня разыграем пригласительный, в этом же часе разыграем на вечеринку «Мы из 90-х».
1: Да.
0: Вот Фарид из 90-х.
1: Уже совсем скоро.
0: Фарид из 90-х и я из 90-х. Но есть один нюанс. Так, а далее у нас сегодня, а у нас сегодня новая рубрика, кстати, где мы опять будем обсуждать.
1: Парина придет, мы смотрим.
0: Да, и, во-первых, доброе утро, я уверен, она нас слушает. Во-вторых, мы сегодня обязательно поговорим, как всегда, на тему воспитания детей. В общем, будет интересно, как и всегда. Наша рубрика называется «Эврика», она новая. В общем, второй выпуск сегодня ждите обязательно. Все это будет в районе 8 часов 10 минут. Ну, а еще у нас сегодня с вами, конечно же, «Утромани» в конце этого часа. И в ближайшее время вас ожидает с вами историческая справка. Вот ее сейчас мы и пойдем готовить. Ну, а для вас два татарских ковбоя, дамы и господа.
1: Без коней.
0: Да, я, кстати говоря...
1: Но сытые.
0: Я видел, кстати, я сам был пастухом. Можно сказать, что я был ковбой. У меня никакого коня не было. У меня вот было просто в руке, ну, что, как это называется? Вот этот чапалах, который раздает кнут.
1: Кнут? Кнут?
0: Да, который из резинового какого-то ремня трактора был сделан. И в конце веревочка, чтобы хатыч, вот так делали.
1: Да, и вот, обязательно.
0: Да, и когда ты учишься, обязательно пару раз себя хлестнешь. Возможно, и поэтому...
1: 100%.
0: У нас есть легкая склонность тех, кто работал так вот, коров паса, легкая склонность к БДСМу, возможно. Не могу пока рассказать точно. Проведу исследование как-нибудь. Напротив меня Фарид Галимов.
1: И Альберт Кузяхметов напротив меня.
0: Ближайшие 3,5 часа будут просто великолепнейшими. Доброе утро!
2: Утромены. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
11: Тики-вики, веселые каникулы, только стики-вики.
12: Тики-вики,
11: родители и дети, приходите.
12: Тики-вики.
13: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
14: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-7741, 16+.
15: В частном доме.

0: Скорей позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
2: Нет, есть дела поважнее.
1: Какие?
2: Любые.
1: Да ну на!
3: Сразу пилявых!
4: Давай.
3: Пилявых!
4: Game over!
5: Спонсор программы ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Историческая справка.
10: 2 июля, дамы и господа. В общем, мы тут вот с Фаридом тут поболтали немножко за эфиром. Да. Вообще, вот мы говорим, там пол лет пролетел. Ладно, пол лет. Вы в курсе, что полгода практически пролетел?
11: Вот полгода — это более страшно.
10: Да. Ну, давайте так. Ничего страшного, конечно, в этом нет. Они пролетают каждые полгода. Тут вопрос в том, какие задачи.
11: Каждый полгода пролетает каждый полгода.
10: Да, понимаете? Вы обращайтесь ко мне, ребята. У нас знаете, сколько таких вот умозаключений мощных? Тут вопрос скорее, что вы успели сделать? Какие-то планы были ли настроены? Или у вас жизнь тоже так пролетает? Так раз и все. Потому что если жизнь пролетает раз и все, вот это, конечно, ну, грустновато, если честно. Хотелось бы вот этой цели, задачи и так далее.
11: Ну, реально грустно. Смотри, вот мы с тобой, Альберт, сидим на, вот здесь на радио, сколько уже, да? Mm-hmm. Пол-литра пролетело, можно сказать.
10: Пол-литра пролетело. Алкоголь вредит здоровью.
11: Нет, а мы с тобой, смотри, до сих пор нигде не отдохнули, никуда не съездили.
10: О, это еще не скоро, ты что? Я вообще, если честно, вот я такого, пока я себе не закрою какие-то основные свои потребности.
11: Беда прямо.
10: Беда, согласен. Ну, смотри, я же в Турции был. Да, я работал, да, я вел корпоратив. Ну и что? Я зато был в Турции. Да, 3 дня.
11: А надо же прямо съездить же, хочется,
10: да, хочется, конечно.
11: Прямо
10: пожалуйста
11: на море полежать.
10: Ну,
11: вот
10: ну, год такой, знаешь, пока не до отдыха, пока надо пахать. В такие года надо пахать еще больше, для того, чтобы быть дальше еще счастливее. Ребят, вот я всем желаю быть счастливыми, и мы вас сейчас такими счастливыми очень сильно сделаем, потому что мы расскажем вам про сегодняшний день. 2 июля, праздники, давайте начнем. Международный день собак! Вот! Ну, давайте, друзья.
11: Эткене,
10: да, как бы, только подтолкни, как говорится. Да, извините, это были легкие татарские приколы. Да. Уважаемые слушатели, напишите, пожалуйста, у кого из домашних животных собаки, как их зовут, сколько им лет и насколько вы сильно вы их любите, потому что...
11: Какая порода.
10: Вообще грустная очень история, потому что когда-то давным-давно к маме приехала подруга, я еще был там молодой, мне там лет, не знаю, 11-12 был, привезла в коробке щенка, говорит, вот, говорит, у нас вот есть, говорит, давайте я вам принесу, у вас частный дом туда-сюда.
11: Поживет.
10: Да, я его назвал Саймон в честь героя кинофильма «Жмурки 18+» Балабанова.
11: А, да?
10: Он был у меня Саймон.
11: Который ненавидел.
10: Да, гениальный был щенок, вообще гениальный был, потому что он лаял только когда за мной стоял. Вот, то есть он, когда я отхожу, он сразу убегает. Я такой, ты меня охранять должен, не я тебя, ты меня. Очень классный был щенок, классно мы взаимодействовали, ровно до момента, пока, к сожалению, вот прививку мы не сделали. Я был мал, родители тоже были, видимо, не в курсе. Вот, не сделали прививку, Чумка забрала, к сожалению, собаку. И самое печальное во всей этой истории, что, к сожалению, моего маленького щеночка, ну, он, конечно, подрос уже, там годик, наверное, 2-3, что было. Вот, к сожалению, его увезли на похороны без меня. Вот, а вот это было самое большое расстройство в моей жизни. Сейчас до сих пор прям обид берет, потому что, ну, хотелось проводить друга.
11: Ну,
10: вот.
11: Зато все собаки, Альберт, попадают в рай.
10: Это 100% да. Раз. Во-вторых, это все равно не потеряло того, что собак обожаю. Да я, на самом деле, всех животных люблю. Кошек люблю.
11: Да, конечно.
10: Лошадей люблю.
11: Я вот с утра кормил черного. Да. У меня пришел кот.
10: С утра кормил черного. Ты, Мэрманс, перестань говорить.
11: Я знал, что ты вспомнишь. Нет, я же сказал, лохматый кот.
10: Да нет, шучу, конечно. Мэрманс классный, респект тебе, брат.
11: Да, этот суслик черный спит сейчас, он все не услышит нас.
10: Да, это, если что, африканокожий друг Фарида. Вот, поздравляю, в общем, всех собаководов. Всемирный день НЛО, сегодня еще один праздник.
11: О, нифига себе, день уфолога получается.
10: Получается так, смотри, оказывается, в 1947 году в Розуэллском инцидент, такой был, в американском штате Нью-Мексико упал загадочный объект. Власти его объявили метеозондом, но конспирологи до сих пор считают его инопланетным кораблем. Хотя вполне возможно, что это был просто метеорит, например, упал.
11: Да, все что угодно, да.
10: Спокойно, просто из-за того, что засекретили, смотрели. Ну, потому что надо было посмотреть, из чего он состоит и так далее.
11: Появилась зона 51, да. Вот этот.
10: Поэтому, ну, это вот классическая история абсолютно, да. Международный день спортивного журналиста. Кстати говоря, я хочу своего товарища поздравить. Я не буду называть имен, он знает прекрасно сам себя. Красавчик. Вот я хочу ему передать.
11: Да, у меня тоже есть много друзей журналистов спортивных. Поздравляю.
10: Да, вообще. У меня все в основном из гимнастики, кстати.
11: Сегодняшний день Лены.
10: Мы поздравляем.
11: Это реки.
10: Лены. Да, это крупнейшая.
11: День реки Лены.
10: Крупнейшая, да, река Евразии. Одна из крупнейших. 4400 километров река протяжена. Вот. И там еще приурочено во включение природного парка Ленские столбы. Его в ЮНЕСКО, значит, включили. Поэтому в 2012 году, собственно, оттуда и праздник. Короче говоря, я вот такие вот красоты наши хочу увидеть. Вот на самом деле. Вот прежде чем летать куда-то там, вот куда-то за границу, вот туда хочется посмотреть на реку Лену, понимаешь? Съездить в Магадан, отправиться еще раз съездить в Владивосток.
11: Я вот на Лене не был, кстати, очень хочется.
10: Ты на Лене не был?
11: Нет.
10: Ну, зря.
11: Ну, нет, были Лены, конечно.
10: Но не реки, так сказать, да. В реки попасть тяжело.
11: Кстати, твой праздник сегодня еще.
10: Да ну.
11: Праздник трезвенников и язвенников сегодня.
10: Ну, я, кстати, не язвенник, а в основном трезвенник. Вот, ну, с этого мы начнем вот такие вот необычные праздники сегодня. День сюрпризов также. И это в Европе вообще. Просто принято подарки и устраивать сюрприз без повода сегодня. Принято. Классное время, можно сделать. Кроме того, национальный день «Я забыл» в США. Для тех, кто забывает. О днях рождения, юбилеях, важных встречах. Ну, типа того, да. То есть в этот день можно извиниться за все случаи забывчивости и наверстать упущенное. Поэтому вот, пожалуйста, решайте. В других странах что происходит?
11: В Азербайджане день работников полиции.
10: Вот. Да. А в Казахстане день дипломатической службы, между прочим.
11: А в Перу день изобретателей и ученого.
10: Опа. В Италии Сиенское палео. Это традиционные скачки в Сиене. Они проходят дважды в год, в июле и в августе. Такое театрализованное шоу, костюмы, флаги, ритуалы аж 13 века. Гонка сама длится буквально 90 секунд, но собирает буквально тысячи зрителей и вызывает бурю эмоций. Это когда на лошадях, в костюмах. Ну, красота невероятная.
11: Да. А в Кюрасао день флага и гимна.
10: А в Кюрасао должно быть блю.
11: Блю Кюрасао.
10: В народном календаре у нас с вами виднеется Зосима и Иов. Я каждый раз забываю, Зосима или Зосима. Напишите, вы же знаете.
11: Причем днем Зосимы пчельника.
10: Да, во-первых.
11: Пчельника.
10: Это день, ну, пчельника тут уж скорее всего. День мученика Зосимы, пчельника и патриарха Иова. В старину верили, что в этот день пчелы особенно активны. С этого дня они начинают заносить мед в улей, заливать соты, а мед, собранный в это время, обладает целебной силой.
11: Поэтому надо уважать пчел, защищать ульи и угощать медом в этот день.
10: Пчела вот так вот вас из бригады вот так вот берет и говорит, ты меня уважаешь.
11: Да.
10: Или вот так вот просто берет вас, только большая пчела говорит, бз-бз-бз-бз.
11: Нет, ты ульи открываешь, она такая, ты открываешь это без уважения.
10: Да.
11: Ты забираешь наш мед.
10: Ты что открываешь, улей? А?
11: Ты ули, смотришь, ули, ули? Ули ты открываешь.
10: Потрясающе. Ой, в общем, сегодня, короче говоря, все, кто занимается медом, будут активно работать. Считалось, кстати, что 2 июля самый жаркий день в году. И начинали косить сено, заготавливать на зиму. И приметы есть этого дня.
11: Есть то, что нельзя делать. Беспокоить убивать пчел нельзя. Пересчитывать пчел или ули тоже нельзя. Хвастаться своим достатком, давать деньги в долг и начинать новые дела тоже нельзя. Ну,
10: хвастаться своим недостатком можно, наверное.
11: Недостатком, да.
10: И сегодня, смотрите, что нам пишут. Если сегодня идет дождь, то зима будет снежной. А сегодня вообще
11: нет.
10: Солнечно.
11: А смотри, мне интересно, мне нравятся приметы. Пчелы кучно летят к своим ульям, значит, там дискотека.
10: Да, понимаете?
11: Скоро начнется сильный дождь, значит.
10: Ты пчела, я пчеловод.
11: Вот она любит.
10: Да. Какие исторические события произошли 2 июля, расскажу вам также прямо сейчас. И отправляемся в 1499 год. Америго Веспуччи, тот самый мореплаватель-путешественник, открыватель Америк, достиг северного побережья Южной Америки, он открыл дельту.
11: Да, по-моему, Америкой назвали же, Америку. Да.
10: Стало важнейшей вехой в освоении Нового Света. Там, в общем, мы все время шутим над тем, что, ну, как же Христофор Колумб, он же вроде как дошел.
11: Да.
10: Ну, понимаете, он, получается, просто открыл существование, но вот изучение более-менее.
11: И то случайно.
10: Ну, конечно, потому что плыл-то он еще в Индию, поэтому, если что, и индейцы, если у вас всегда возникало, почему в Америке индейцы, потому что он думал, что это индусы.
11: А прикинь, вот каково это было тогда, представляешь? То есть, ну, ты просто плывешь по океану, ты же не знаешь, раз земля какая-то. Просто, представляешь, вот, ну, вот все. А это целый континент новый.
10: Так это мы вообще, мы сейчас только понимаем о том, что это чудо, на самом деле, что он открыл Америку, потому что на тот момент же он должен был открыть Индию, точнее, дойти до Индии. До Индии он, соответственно, не дошел, вернулся обратно, так ему же еще и навтыкали там от королевских семьи, его же там вообще лишали всего потом.
11: Да, много же слухов даже, говорят, да что там Христофор? Викинги туда, в Америку, шашлыки жарить плавали постоянно.
10: Ну, вот это под большим вопросом, потому что они там до Британии-то еле-еле доплывали. давали, и то там. Ну, то есть, если смотрели, например, сериал «Викинги» 18+, смотрел сериал «Викинги»? 18?
11: Нет, не смотрел.
10: Я тебе советую. О, какой там «Рагнар». Уф, какой вообще сериал мощный. 1668 год. Началась 8-летняя осада царскими войсками Соловецкого монастыря, монахи которого отказались...
11: Почему у меня 7-летняя написано?
10: Ну, вот видишь как. Отказались принимать они реформу патриарха Никона. Такая веха в истории раскола в русской церкви. Была такая история абсолютно, но в итоге все закончилось, ну, хорошо. Давайте вот так относительно скажем. Далее, значит, в 1776 году Второй континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании. Mm-hmm. И так началась история независимых Соединенных Штатов Америки. Ну,
11: конечно, как раз у них же послезавтра же будет праздник самый большой.
10: Ну, то, конечно. Ну, естественно, да, День независимости 4 июля. Поэтому, ну, естественно, Британия просто так это не оставила. Естественно, были отправлены войска. Естественно, встали, ну, как мы знаем с вами, да, там юг против севера восставал, потому что эти были, тут британцы были, тут были янки и так далее. То есть там несколько было войн. Потом эти войны еще там из-за рабства были, потому что эти хотели так, эти не хотели так, хотели свободы.
11: Север-юг вот эта война.
10: Да. Ну, в общем, там было вообще мощно. Может быть, я, конечно, все подряд напутал, но лучше извините.
11: Смотри, 1803 год. Французский воздухоплаватель Гарнерен со своей женой совершили первый в России полет на тепловом аэростате в Петербурге.
10: Вот это интересно, да? Вот опять-таки, не боялись взмывать воздух на там буквально километры. Удивительная история.
11: Да, ведь вообще никаких страховок, никаких парашютов, ничего не было.
10: Абсолютно вообще. Так, значит, в 1860 году основан город Владивосток, крупнейший сегодня российский порт на Тихом океане, стратегическая точка Дальнего Востока.
11: Бухта Золотой Рог. Ты же был там?
10: Я был там. Я видел все. Я видел и бухту Золотой Рог, и все на свете. Это, конечно, невероятно. Особенно, когда таксист тебе говорит: о, видали, вот там подлодки стоят? Это самый секретный подлодки в мире.
11: У меня друг там капитан.
10: Да, мой друг там капитан.
11: Али, кстати, завтра уходит. И куда именно, тоже говорит.
10: Здорово. Ну, будем ждать новостей по телевизору. В 1900 году первый полет дирижабля «Цепелин» LZ-1. Такая новая эпоха в авиации. Воздушные корабли, жесткие аэростаты. Все это летало до того, как «Цепелины» эти легендарно не горели. Очень страшно.
11: Зато потом появилась группа Led Zeppelin.
10: Да, абсолютно. В 1910 году в ресторане «Эрмитаж» в Москве состоялось учредительное собрание Московской футбольной лиги. Начало организованного футбола в столице.
11: А вел это собрание Андрей Аршавин.
10: Да, и говорит: ты ваша проблема. Ну, чуть странно смеется он, кстати. Меня всегда веселит это.
11: Ну, да.
10: Да, далее, значит, в 1937 году Политбюро дало старт массовым репрессиям. Тогда одобрили телеграмму об учете и расстрелах даже вернувшихся кулаков, в кавычках, и уголовников. И начался большой террор. Ну, так его называют, по крайней мере. Далее.
11: Да. О, смотри, 1941 год. Открыта первая очередь центрального международного аэропорта Внуково.
10: На секундочку. Себе, да? В 1941 году. Интересный, да, год? Ну, я имею в виду для открытия аэропортов, конечно же, интересный год. А так это год грустный, конечно. Далее, значит, в СССР в 1947 году вышла музыкальная комедия «Весна». Там была Любовь Орлова, там был Николай Черкасов. Это легендарная лента советского кинематографа.
11: Фаина Раневская.
10: Конечно.
11: Ростислав Плят. Рина Зеленая.
10: Легендарно, друзья мои, легендарно. Ну и далее, вот, пожалуйста. В 1964 году президент США Линдон Джонсон подписал акт о гражданских правах. И этот закон положил конец расовой сегрегации в стране на официальном уровне. То есть до этого, даже несмотря на то, что говорили «свободу», они говорили: вы же больше не рабы.
11: Вы же не рабы, но...
10: Они говорят: да, спасибо.
11: Но у тебя в автобусе отдельные места, вон там.
10: Автобус в конце, туалет отдельно для черных, вон там, если что. И вот так говорили, вы представляете? И это в 64-м году, это только приняли этот закон. То есть закон-то приняли, а внутри страны-то люди еще отношения-то не поменяли. Там было вообще
11: опять же, возвращаясь к моему другу, если он нас слышит. Видишь, как тебе повезло?
10: Да, сейчас бы траву косил Фарид.
11: Нет, он,
10: да,
11: он,
10: шутим,
11: он, конечно. Он мой ручной нига.
10: Да, он, это он шутит, они друзья, да. Окей? Не надо сейчас нам выезжать. Да, черные пантеры, остановитесь. Далее, значит, в 1976 году официально произошло воссоединение Северного и Южного Вьетнама, образована Социалистическая Республика Вьетнам, столица Ханой. Это, можно сказать, победа в той войне, в которой участвовала и США открыто, и СССР.
11: Во Вьетнаме бывал, я во Вьетнаме.
10: Да, ну так, классно, но не в 60, наверное.
11: Нет, конечно, Здрасте. Я уже, наверное, в Вьетнаме был.
10: Так, ну и в завершении таких вот событий. Значит, после 6 лет плена в джунглях отрядов ФАРК в 2008 году освобождена Ингрид Бетанкур, кандидат президента Колумбии. Спецоперация стала международной новостью номер один. Я, конечно, тут даже, ну, боюсь вообще представить, через что человек прошел, но это вот в Колумбии все жестко, имеется в виду.
11: Да уж.
10: Быстренько пробежимся буквально по тем,
11: поехали,
10: кто родился в этот день. Немецкий композитор родился, реформатор оперы и автор шедевра «Орфей и Эвридика» Кристоф Виллибальд Глюк.
11: Прекрасно. А Надежда Осиповна Пушкина, мама Александра Сергеевича,
10: да,
11: где родилась?
10: Урожденный Ганнибал, то есть Надежда Ганнибал.
11: Надежда вот Ганнибал,
10: прикиньте,
11: да.
10: Прикиньте, вот могло так сложиться, что Александр Сергеевич был бы Александр Ганнибал.
11: Да, а она Надежда Ганнибал.
10: Невероятно, вот это, конечно.
11: И у нее ягнята и молчат.
10: Что-то все молчат, что-то непонятно.
11: Да.
10: Рене Лакост родился в 1904-м. Французский теннисист, основатель бренда Лакост, фирменный крокодил, стал символом спортивного шика, конечно. Ну и Патрис Лумумба.
11: Пьер Карден еще,
10: не забывай. Да, сейчас про Патрис Лумумба расскажем. Первый премьер-министр независимого Конго. Герой антиколониальной борьбы, имя которого носил университет Дружбы Народов, также улица в Казани, естественно. И в этот день также родились такие люди, как, ну, например, да, у нас есть Диана Гурцкая, 48 лет, певица незрячая, заслуженная артистка России, общественный деятель, между прочим.
11: Самина Сари, тот самый таксист знаменитый.
10: Да, такси 3. Ёлка.
11: В Казани было, кстати.
10: Да, Ёлка родилась.
11: Ёлка, Павел Деревянко, кстати.
10: Пожалуйста. Алена Водонаева.
11: На секундочку. Наталья Рудова.
10: Ну и, конечно,
11: Линдси Лохан.
10: Голливудская красотка, на год меня старше, Марго Ро.
11: На
10: этом завершим. Но, друзья, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом вам с удовольствием расскажем. Так что, друзья мои, будем ждать вас уже завтра в это же время 100%. В исторической справке.
5: Историческая справка.
10: Информация о правах рекламы. Бибрадио представляет. 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е. Живая музыка, кокосы и подарки. Приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля, 20.00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
3: Реклама на Бим-радио.

0: Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: 3 июля в 14:00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-0066. 0+.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио.
3: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Давайте мы сегодня расскажем вам вообще максимально точно.
7: Ну, Фарид, да. Давай, ну вообще, давай, смотри, давай, сейчас вовремя спеть песню. Лето. Ах, лето.
6: Summer, oh summer.
7: Да, 20.

0: 27 градусов.
1: Играми Celsius.
0: Представляешь, 27. Солнце, яркое, красота, прям тепло, жаришка.
1: Sunny, funny, good.
0: Завтра, друзья, вообще 28. 30 июля.
1: Tomorrow 28.
0: Но говорят, что вечером типа две капли. И мыштер. В субботу 28, тоже нет. Ночь тоже, только дождь. О, воскресенье, знаешь сколько? Плюс 30.
1: Oh my goodness.
0: Oh my god.
1: 30 of Celsius. All right.
0: Да. Ну и вообще тепло идет, друзья. Каждый день почему две капли, вот то утром, то днем, то вечером
1: Very
0: капли.
1: Hot and two capitoshkas. Two capitoshkas. Кас, это множественное число, поэтому капитошкас.
0: Слушай, хорошая погода прям. Смотри, вот все, на жара идет. Вот. А, вот суббота 11 июля будет прям весь день дождь, три капли.
1: Oh no.
0: Но не факт.
1: Oh no.
0: Oh no. Oh no. Oh no.
1: Этот мем уже улетел. Обратите внимание, насколько, да, он быстро.
0: Да уж.
1: Ну ладно, что мы с этим.
0: Ну, погода классная, ребят. Погода шикарная. Наслаждаемся. Наконец-то, может, искупаемся с тобой, Альбертик. Сходим куда-нибудь. Какой-нибудь. А, Голубое озеро.
1: Голубое озеро я хочу,
0: ты,
1: да.
0: Кстати, ты же до сих пор же не искупался.
1: Да, спасибо, что напомнил.
0: Раньше был человек, который все это контролировал, понимаешь?
1: Да, до сих пор. Вот я тебя умоляю, там сейчас все напишут. Но ничего, я присмотрелся. Я как-нибудь в 3 утра туда поеду. У меня есть план, так что ждите. Этим летом мы
0: Мистер
1: сделаем.
0: Фикс, у вас есть план? Да, у меня есть план.
1: Ну, а на сегодня все. Сейчас мы разыграем пригласительные на вечеринку «Мы из 90-х».
0: Да, для двоих, кстати.
1: Цветные лосины, как приготовили мужчины. Малиновые пиджаки, спортивные костюмы надеваем. Проходим, не стесняемся.
2: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
3: Мы из 90-х.
1: Ну и напоминаем, не лишним будет о том, что уже информация в правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля вечеринку «Мы из 90-х».
0: Yeah.
1: Хиты, под которые мы танцевали, влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы, подарки, позитив, веселье. Если придете в образе 90-х, выиграете крутые призы. Ведущий вечер у нас
0: Альберт Батавин.
1: Естественно, 10 июля в 20:00 ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.com. maximilians.ru 18+. Ну а мы готовы двоим из вас отдать по одному пригласительному.
0: Каким отдадим?
1: Ну какой тебе? Да пусть будет пятый, шестой.
0: Давай.
1: Давай пятый и шестой вообще.
0: Пятый, шестой правильно ответишь, что, друзья? Мы сейчас дадим вам вопрос, зададим очень быстро.
1: Да, а вы в Макси.
0: Три варианта ответа.
1: Да, и, друзья, только в Макси.
0: Пожалуйста, только в Макси.
1: Исключительно там, ладно?
0: Итак, внимание, вопрос.
1: Давай, манчи, брат.
0: Итак, ребят, внимание. В 90-е это было распространенное название куриных окорочков, импортируемых из США. Итак, как они назывались? Лапки Вашингтона, так, ножки Буша, так, или голени дяди Сэма?
1: О, пишите. Все очень просто, пишите быстрее, пишите в Макс, а мы сейчас пойдем посчитаем.
0: Просто можете первый, второй, третий.
1: Да, вот так вот напишите. Ну а мы сейчас прервемся буквально через полторы минутки, как вернемся и младшего лейтенанта послушаем. Пишите скорее, ждем!
3: Мы из 90-х.

0: Это...
1: Ну, подожди, сейчас, секунду. Ну, давай, я прямо четко скажу.
2: Давай.
1: Итак, друзья, накануне развала Союза в стране был продуктовый дефицит. В 1990 году глава СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш, старший, подписывают торговое соглашение о поставке в Союз замороженных куриных ног. В народе их нарекли ножками Буша.
2: Вот это был правильный ответ, естественно. Да, да. И у нас есть два победителя. Да, немножко обозначим их, может быть.
1: Поехали, я закрепляю их прямо. Смотри, у нас первый, блин, не первый, а вот пятый. Пятым ответил правильно Рамиль. Рамиль, его номер заканчивается на 5224. Ему достается пригласительный билет.
2: Один пригласительный.
1: Рамиль, 5224. Да. И второй билет достанется девушке, которая подписана как Ирупсова.
2: Так.
1: Ее номер заканчивается на 2766.
2: Поздравляем от всей души. Вы пройдете к нам на вечеринку «Мы из 90-х». Но остальные, друзья мои, еще у нас впереди будет много розыгрышей, поэтому успевайте разыгрывать. Они в течение дня еще разыгрываются. Поэтому просто сделайте какую-нибудь красоту невероятную. 100%. Победите. Да, обязательно все будет хорошо.
1: Все будет хорошо.
2: Друзья мои, ну а мы что хотим сказать, друзья мои? У нас случился легендарный камбэк рыболовный. Ты знаешь, вот такая новость у нас пришла, что оказывается, у нас вернулись огромные самы на Волгу. Гиганты прям вернулись невероятные.
1: Это надо Белова спросить, он же рыбак же заел.
2: Наверное. Значит, смотрите, что из интересного. Значит, во-первых, наш казанец похвастался, естественно. И говорит, друзья мои, я поймал крупного сама. Расплодились они снова на Волге. Это означает, что все сейчас пойдут их, ну, я так понимаю, искать. Они такие вот... Помнишь, раньше были вот всегда истории, там, и мы поймали там 150, там 200 килограммов, вот, ну, а мы поймали, а потом вот эти истории начинаются. Мы поймали сама тонну 200, прикинь, тонну 200, вот так вот. Фуру вызывали, фуру.
1: У нас в детстве такие легенды ходили, там, на камере, знаешь, какие самые были. То есть один мужик поймал его, таскал сколько там на лодке, сколько-то часов или дней даже, сом таскал его, не мог он его вытащить. Потом просто сом, видимо, выдохся, грузовик стоял около берега, они как-то быстро прицепили грузовику и вытянули его грузовиком, представляешь?
2: Конечно.
1: Здоровый сом был, здоровый.
2: Верим ли мы в это?
1: Конечно.
2: Конечно, естественно. Ну, вот такой.
1: Да, ты крутой, конечно.
2: Вот, это же всегда вот есть такие истории. Однажды щуку поймал, вообще 56 килограмм было.
1: Во, смотри, на Дмитрий прислал фотографию. Смотри, какую сама поймал.
2: Да ну.
1: Вообще здоровый.
2: Да ты че?
1: Вот он, фото.
2: А как это возможно?
1: Причем такой, ну, метр с чем-то, наверное, точно.
2: Какой вообще, какой довольный Дмитрий. Ты посмотри, какой счастливый вообще, невероятно. Конечно, он уже представляет, как уху будет из нее жестко делать вообще.
1: Потому что сама он поймал.
2: Потому что сама поймал сам. Тут еще что пишут? Значит, крупные самы могут быть опасны, пишут нам. А если хищник случайно схватит человека за руку или ногу, он инстинктивно потянет добычу на дно. Это что такое?
1: Может быть, так говорили.
2: Что, нам мало страхов, что ли, хотите сказать? Вы вот это что? Зачем это сейчас было? Вот зачем? Я и так плохо плаваю. Мне когда что-то трогает, когда в реке плаваю, что-то трогает за ногу, все, у меня такой мини-инсульт микро. Я сразу плыву куда-то, непонятно куда.
1: Там вообще легко.
2: Очень страшно вообще. А тут еще целый сом вообще. Но на самом деле у меня... Ты знаешь, что я плавал с дельфинами?
1: Да, я тоже плавал.
2: Вот.
1: Я плавал с дельфином, с большим, звали его Рокко. Я в Вьетнаме.
2: Рокко?
1: Здоровый, метров 6, такой.
2: Я знаю одного Рокко. И это не дельфин, Валерий.
1: А это был дельфин. Классный такой вообще.
2: Так, и что, он классный, да, был?
1: Да, я прям плялся его, вот этот плавник.
2: Просто там, где Фарид плавал с ними, я, ну, можно сказать, работал только здесь, в российском филиале. Вот, и поэтому у меня был просто каждый вечер, прикиньте, я просто вот нырял в бассейн вообще. И прям ты плывешь, я учился тогда плавать, соленая вода, бассейн. Я попросил, говорю, тренеров, я говорю, можно плавать с дельфином? У дельфинов, кстати, не дрессировщики, у них тренеры прям называются. Вот, и, кстати, забавно, что у дельфинов берут кровь, прям приезжает врач, его так и называют, доктор, не ветеринар, прям доктор. Он с хвоста. У дельфинов, кстати, кровь берется с хвоста. Аккуратненько делается. Тоже, как у нас, из пальчика тоже у них берется кровь. И он ее везет просто в обычную, получается, клинику, где вот всякие делают исследования. Представляешь? И он так часто довольно-таки, они проходили чекапы абсолютно. Вот, дельфин вообще в этом плане уникальные существа. Вот. А потом я с ними плавал, и ты просто плывешь. Он так... А если что, короче, почему дельфины зачастую с нами играются? И мы часто же слышим вот эту историю, что дельфины, мол, подтолкнули человека поближе к берегу и так далее.
1: Его, да.
2: Вообще,
1: не, бывало, конечно, такое, наверное, тоже.
2: 100%. Но это называется ошибка выжившего, потому что вы не знаете, сколько людей он оттащил от берега. А сейчас объясню, почему. Они не со зла это делают. Просто я сейчас объясню. Вот для дельфина, особенно дикого, вот он на вас смотрит, он такой, он во-первых, вас сканирует. У них же вот эта штука, которая на голове. Да-да-да. Она эхолот.
1: Лидар.
2: Лидар эхолот, да, по факту. И он может сканировать вас. То есть он видит, что вы ну, теплокровный, во-первых. Она видит, что у вас есть сердце, легкие. То есть для большого дельфина вы маленький дельфиненок, который барахтается. Для него то, как вы плаваете, даже сам быстрый, даже Том Фелпс, там, многократный победитель, там, чемпион мира, олимпийский чемпион.
1: Да, близко даже.
2: Да, для дельфина это просто, ну, чуть получше, конечно, плавает, но в основном, конечно, они все вот такие вот, очень плохо плаваете вы. Вот, и он может подумать, что вы маленький дельфин, и оттолкать вас туда, ну, от опасности подальше, то есть от берега.
1: Да-да, спасает вас.
2: Да, понимаете, такое тоже может быть.
1: Плыви, дельфиненок, плыви!
2: Я когда учился плавать, дельфины, ну, подплывали, они, правда, людей уже знают, конечно, они знают, что я человек. Он так подплывает, смотрит, как я барахтаюсь. Он просто подплывает, вот так вот плавник дает, типа, на, держись, дурачок, поехали. Это был всегда самое. Я такой, ну иди, Игорь, мне надо учиться самому. Он такой, да ладно, хорош. Вот, устал, наверное, вот хватайся.
1: Круто, круто.
2: Вот мы с ними там плавали. Я прям, я обнимал дельфина. Ты вот там вот, обнимал
1: вот,
2: дельфина?
1: Это вот этот урок. Я, он огромный, 6-метровый, он такой большой. И он как, классно, и он как пластиковый такой, вот держит, да, такой. У меня он, такая кожа такая у них вообще.
2: Если кто не в курсе, то дельфины на ощупь как мокрые резиновые мячи, такие плотные.
1: Да, да, да.
2: Да, вот есть такое ощущение полностью.
1: Ну, а с кем я еще плавал? Это в Мексике было, с китовым акулами я плавал. Там вообще 11 метров.
2: Все началось.
1: Там 11-метровая акула.
2: Да. Все, я уже не могу это слушать. А знаешь, с кем...
1: Я тебе видео покажу.
2: А знаешь, с кем плавал? С голубым китом я плавал. Да, откуда я знаю, что он голубой? Он шлепнул меня плавником.
1: Ладно. А знаешь, с кем вот Динара Шемсизали плавал в бассейне?
2: Ну, где? Кто?
1: В бассейне.
2: В бассейн с кем?
1: С Зиверт.
2: Опа!
1: Прикинь.
2: Вот сейчас жена обрадуется. На правах рекламы. Информация от спонсора шоу «Тромены» ООО «Стел МС». Лето — это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Пергола — для того, чтобы тень, да еще и в стильном исполнении, была на вашем же участке, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Маркизы — чтобы спрятаться от палящего солнца красиво, просто доставите эту ткань, и она образует такое приятное, красивое закрытие от солнца. Ну и, конечно, сезон отпусков и теплых вечеров — это время кайфовать, а не искать, куда уехать. Перголы, маркизы и, конечно же, купели, чтобы купаться Зиверт от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174.
0: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Станет.

0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Конечно, правильный ответ только один. Фарида Фанда.
2: Конечно, скажите, правильный ответ.
1: Там,

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компании «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73-0+.
6: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Только 3 балла сегодня удалось достичь всем водителям Казани. Местами затруднения есть. 2 ДТП. Я вот вижу, это разворотная петля, когда подъезжаете к Мадышскому тракту в сторону Губкина. Вот этот разворот в сторону Аграрной петля. Это раз ДТП. И сразу после, в среднем ряду. И сразу после нее дорожный переулок. Перед ним правый ряд тоже ДТП. Там немножко все сдерживается и так далее. В целом ДТП больше не наблюдаю. Крупнейшие пробки на данный момент. Это 4 минуты до Урска, от Универсиады до Павлюхина. От проспекта Универсиады, естественно. Мосты и дамбы свободные. ПДД соблюдайте. Ананас через сейчас пост дал, пост принял, сделает.
2: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» — ИП Сатарова Эльвира Гагиревна, салон напольных покрытий «Quick Step». Ищите напольное покрытие, если то ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин Quick Step на Альберта Камалеева 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Ну а мы сегодня с огромным удовольствием представляем вам участников «Утромании». Во-первых, это у нас Денис Федоров. Доброе утро, Денис.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Денис не один, Денис с сыном. Зовут его Станислав. Стас, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Привет.
4: Привет. Вот поближе, садись микрофон, давай.
1: Давай еще раз доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Как тебя слышно, классно, привет. Итак, Денис, добро пожаловать. Вы нас, напомните, первый раз ли?
3: Первый.
1: Да, точно. Дебют, отлично. Ну, расскажите, как долго нас слушали до этого?
3: С 13-го года.
1: Ого. Чуть тянули, чуть не приходили.
3: Ну, всегда стремился, всегда отвечал в машине, конечно же, легко и просто. Ну вот, наконец, мечта сбылась, все-таки сам оставил заявку все-таки.
4: Красавчик! Молодец, что с сыном пришел с этим.
1: Да, да. Стас, у нас, Стас, напомните, сколько лет?
5: 7 лет.
1: В
4: школу пойдет человек в этом году.
1: Да?
4: Впервые, представляешь?
1: Да, и мы его не спросили, давайте в эфире спросим. В школу хочется? Да, скажи. Да, супер, хорош. Он проскивает, поэтому на всякий случай правила радиоэфира. Ну что ж, дорогие мои, напоминаю вам о правилах. У нас 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000 и на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей суммы несгораемые. После правильного ответа вы можете забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Ну и перед тем, как мы начнем, кто за вас болеет сегодня, кому сказали?
3: Да, это обязательно любимая жена, теща, мама, папа. Ну, может, коллеги.
1: Всем мы передаем большой привет. Напоминаем о прямой трансляции ВКонтакте, так что заходите, не стесняйтесь, у нас сегодня весело, хорошо. Сейчас будем вопросы задавать и начнем с первого вопроса на 100 рублей. Погнали!
2: Утромани!
1: Сколько игроков одновременно находится на игровом поле во время волейбольного матча?
3: Так,
1: вспоминаем волейбол.
3: Сам играл.
4: Да, там передняя линия, задняя линия. Либеро там есть некий.
3: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так.
4: Сколько с одной стороны, сколько с другой стороны? Восемь, что-то, по-моему, многовато.
1: Многовато восемь, да.
4: Это же футбол какой-то, ближе к футболу уже.
3: Так, ну, три.
4: Первая линия, задняя линия.
3: Шесть.
1: Ну, и в общем их получается сколько? Потому что это только одна команда.
4: 26 с одной стороны.
3: А, 12.
1: 12, да. Вот это правильный ответ, да.
2: Утромены утроманят.
1: Вот так вот.
4: Это как вопрос, сколько пешек на шахматном поле?
3: Да-да-да.
4: Все говорят, 8. Ну и как 8? 16.
3: Всего-то.
4: 8 с одной, 8 с другой.
1: Так-то если что.
4: Да.
1: В общем, отлично. Мы, кстати, вопрос такой был довольно-таки интересный. Давно такого не было на 100 рублей. Забавный вопрос. Ну что ж, мы продолжаем. У нас следующий вопрос на 500 рублей. Внимание. В Древней Греции некоторые богачи держали дома голубей. Дома. Это важный момент. К приходу гостей и хозяева ловили этих голубей, смачивали крылья птиц духами и выпускали их из клеток, чтобы они летали по помещению. Сейчас в наших домах функцию таких птиц выполняют некие предметы. Вопрос, какие?
3: Ну, боюсь предположить, что это освежитель воздуха.
1: Так. Ну, и это освежитель воздуха. Да. Это абсолютно верно, конечно.
2: Утромены утроманят.
1: удивительно, что...
4: Или диффузор по-другому, да.
1: Да, ну, диффузор там...
3: Хотел это... сказать дезодорант. Да,
1: тогда надо голуби все время подмышкой держать.
3: Бедный голубь там перегрелся.
4: Смачил голубей подмышки и пошел.
1: Удивительно, что давным-давно там арабы уже к этому времени тоже придумали вот окуривать помещение, да, например, там специями, травами и так далее. И почему такие сложности, интересно, у греков были? Ну, видим, какие-то... А, ну, богатые же люди. Просто свои причуды.
3: Могли позволить.
1: Могли похарить.
4: Так и могли и крысы, и мышей ловить тоже так.
1: Да,
4: смочил их.
1: Чтобы на кухне приятно пахло, да, выпечки. 1000 рублей. Следующий вопрос стоит именно столько. Внимание! В первой половине 20 века для обозначения одного процесса использовали единицу, а для обозначения обратного — ноль. Затем единица и ноль соединились в один символ, который мы сейчас можем видеть на огромном множестве устройств. Что же означает этот символ? Такой вот вопрос. Значит, еще раз. Первая половина 20 века для обозначения одного из процессов использовали единицу, а для обратного процесса — ноль. То есть какой-то был процесс, тут единица, тут ноль. Было для единицы спасибо. Один процесс, ноль обратно. Будь здоров, Фарид. Затем единица и ноль соединились в один символ, который мы сейчас можем видеть на огромном множестве устройств. Что же это означает? Что это за символ вообще? У нас буквально будет секунд там 30 на...
4: Сейчас вам на всех устройствах такое есть.
1: Да-да-да, абсолютно, да.
3: Ну, 1-0. Вычисление.
1: Это какой-то вот, именно какой-то процесс. То есть вот не само вычисление, какой-то некий процесс. Единица — это один процесс, ноль — это получается это обратный. Процесс, да. Вообще обратный, то есть то же самое, только в обратную сторону делает. И сейчас его объединили. Объединили, и этот символ мы видим вообще везде. Понимаете? Вот буквально везде.
3: Так, так.
1: Ну,
3: так.
1: На устройствах. Вот давайте еще поясню. На устройствах. Есть какие-то предположения
3: процесс,
1: у нас?
3: Процесс вертится, вертится.
1: То есть, ну, единица... Какой-то процесс. Нулик. А вообще, ну, то есть обратный процесс.

0: у нас?
1: Процесс вертится.
0: То есть, ну, единица. Какой-то процесс. Нулик. А вообще, ну, то есть обратный процесс. Потом соединили. Соединили нолик и единицу. Он превратился, соответственно, в символ. Сейчас он на огромном множестве устройств. Да практически на всех устройствах. Так или иначе, вы это увидите.
1: Да. Устройство.
0: Итак.
1: Ну, это видимый процесс или...
0: Ну, да. Я думаю, что да.
2: Где-то видимый, где-то невидимый, наверное.
0: Ну, в основном видимый. То есть его можно увидеть, то есть как это происходит. Итак, мне нужен ответ.
1: Ну, пусть будет время тогда.
0: Время. Хорошо. Я принимаю этот вариант ответа.
2: У тебя нет варианта? У сына нет?
0: Стас, не слушай никого, наслаждайся жизнью. Вообще, у тебя все впереди. Пусть у тебя все будет хорошо. И давайте к правильному ответу. Действительно, ну, вот так вот, если теперь вот расслабиться и подумать, да, единица и нолик ничего не напоминает вообще, если мы говорим, например, об каких-то неких, например, компьютерных даже историях, да, цифровых, если быть точнее.
1: Ну да, да.
0: Вообще, единица и нолик в этом значении, они представляют собой комбинацию, две цифры из двоичного кода. Угу. Обычно единица — это замкнутая цепь, а нолик — это разомкнутая цепь. До сих пор, кстати, это, ну, по факту до сих пор так и есть. Двоичный код, все дела.
2: Кстати, у меня на старых дома приборах действительно так было. 1-0 написано было.
0: Да. Да, именно так и было. Да. Потому что, соответственно, если замкнутая цепь, то в электричестве...
2: Вкл-выкл,
0: да. Включение-выключение. Его соединили, теперь это кругляшок, а внутри однерка, да. То есть палочка. И вы на всех пультах, вот даже у нас, вот, пожалуйста, на пульте кондиционера, здесь у нас есть, пожалуйста, это на сегодняшний день вот такая вкл-выкл, друзья мои, очень просто.
3: Утромены утроманят.
0: Ну, конечно, ни в коем случае не обесцениваю. Очень просто это с точки зрения, как это люди придумали. А вот вспомните, это было, конечно, задача нетривиальная. Ну, ничего страшного, для первого раза. Сегодня вообще очень хороший вопрос, Денис, вам попался. Я хочу сказать, они очень интересные, конечно, были.
1: Шикарно.
0: Да, и непростые. Но с другой стороны, мы же тут пришли за хорошим настроением, за позитивом. Надеюсь, с этой задачей-то мы справились.
1: Обязательно, конечно.
0: Вам достается 100 рублей, сувенирные,
2: да, кстати,
0: красивые.
2: Да, сейчас на кстати, даже Алмаз прислал фотографию. Видите, вот из машины он видится. Выкол.
0: И
2: да,
0: пока
2: наша волшебная шкатулка.
0: Пока Фарид передает 100 рублей, пожалуйста, привет от вас.
1: Огромный привет, конечно же, всей Казани, Бим-радио. Спасибо за такую возможность. Любимой жене, сын рядом, слава богу, теще, родителям и госпиталю для ветеранов войн, где, соответственно, я работаю. Всему госпиталю привет.
0: Спасибо.
2: Ничего себе. Мы тоже передаем привет.
0: Огромный привет передаем вообще всем.
2: У нас приходили на Утромане тоже участники СВО, кстати, ребята. Недавно у нас был со Спарты, по-моему, да?
0: Да. А вчера у нас был, собственно, и праздник, день ветеранов боевых действий, поэтому еще раз всех поздравляем. Ну и благодарим за классную игру. Сегодня в гостях был Денис Федоров с сыном Станиславом. Станислав, спасибо, что пришел. Еще придешь?
2: Привет передай кому-нибудь, давай, друзьям скажи.
0: Хочешь привет передать, кстати, да?
2: Ну, не... Всем друзьям привет, там кто-то у тебя друзья есть?
0: Конечно, есть. В общем, приходи еще обязательно с
2: папой. Никого не вспомнил, что ли?
0: Все, ладно. Тимя баллона. Не трогай ребенка. В общем, друзья мои, приходите, тут весело. Еще можно денежки заработать. Это вот Романи.
3: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате пояснили, что если автомобиль вышел из строя из-за плохого бензина, автовладелец вправе требовать компенсации на ремонт. Покрыть расходы обязан продавец суррогатного топлива. При встрече с объявлениями о продаже бензина в частном порядке эксперты советуют незамедлительно сообщать в полицию и МЧС. Перечень профессий, закрытых для женщин, сократился более чем вчетверо. Раньше ряд специальностей был под запретом из-за высокой физической нагрузки и опасности.

0: опасных условий труда, потенциально угрожавших здоровью. Современные технологии, цифровизация и внедрение безопасных производственных методик позволили снять эти ограничения. От новостей о профессиях к ностальгическому досугу. Бим-радио приглашает на вечеринку «Мы из 90-х». Только 10 июля в «Максимилианс». Любимые хиты, живая музыка, конкурсы, подарки и атмосфера легендарных 90-х. Приходите в образе 90-х и выигрывайте призы. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
8: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
5: Застройщик ООО «СЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет 2 июля. Группа «Крематорий».
10: Солнце в синих небесах.
9: Подробности на maximilians.ru.
11: Запрещено для детей.
12: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
13: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
12: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
14: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
15: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
16: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио.
5: Подробности на maximilians.ru.
16: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Продаю грабли с кривой ручкой. Наступаш ты, а полбу получат и души рядом.
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Эврика. Эврика! Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
9: Ну и всех добро пожаловать вновь. Мы рады. Рады добро пожаловать.
10: Да.
9: Рады приветствовать наши новые рубрики, да, которая называется «Эврика. Инструкция для родителей» с Полиной Мисалимовой. Во-первых, мы сейчас, конечно же, поприветствуем, во-первых, основателя, идейного вдохновителя и педагога детско-родительской площадки «Эврика». Замечательно приветствуем Полину Мисалимову. Полин, доброе утро!
11: Доброе утро. Очень доброе утро. Радостно и тепло оказаться в вашей уютной студии, снова беседовать, делиться, смеяться, веселиться и обсуждать интересные темы.
9: Вообще, сегодня тема максимально у нас интересная. Мы сегодня будем разговаривать об иллюстраторах. Мы сегодня мало того, что будем об этом разговаривать, мы сегодня, сразу предлагаю порадовать наших слушателей, мы сегодня еще и разыграем замечательные книги. Вот, об этом мы сегодня поговорим. Чтобы книги замечательные эти получить, стать обладателями одного из этих изданий, а издание шикарное, мы здесь за эфиром немножечко рассмотрели, книги великолепные, вообще красочные, красивые, ну и все, конечно, наполнены уникальными иллюстрациями. Достаточно просто писать нам в мессенджеры сегодня, какие детские книги вам запомнились на всю жизнь и большую роль в этом сыграли именно иллюстрации. Вот об этом мы сегодня говорим, об этом вы нам пишете, плюс 792-72-42-28, Макс или ТГ. Ну, а мы можем поговорить, так, еще раз, Полин, доброе утро еще раз. И, естественно, во-первых, даже не знаю, книги, которые мы сегодня разыграем, проговорим о них, может быть, немножечко.
11: Да, конечно, конечно.
9: Сегодня их много. Это Джанни Родари «Приключения Чиполлино». Я там видел иллюстрации красивейшие. Это Вадим Челак. Почему мне очень сильно напомнили это прямо из мультика? Как
11: совершенно
9: будто.
11: Верно.
9: Оттуда взято?
11: Да.
9: Серьезно?
11: Не совсем. Мультик был создан по иллюстрациям.
9: А, наоборот.
10: А, наоборот.
9: О,
10: прикольно.
9: Вот эта история вообще обожаю. Потом, естественно, Иосиф Ольшанский. Это «Невезучка». Там иллюстратор Петр Репкин. Соответственно, тоже мы это видели. Но
11: это очень теплое, очень уютное, откуда-то из советского детства, такие не белые, не глянцевые, а теплые, слегка цвета слоновой кости странички и очень понятные, такие нежные иллюстрации.
9: Это там очень красиво.
10: На обложке
9: вообще.
10: Я нарисован в детстве.
9: Да.
10: 100%. Дальше... Я так же ходил.
9: Да, еще будет книга у нас Нарине Абгарян «Манюня», иллюстрации Елены Жуковской, тоже такая же красивейшая, невероятно там нарисована. Они все новые, друзья мои, если что, да, уникальные здесь иллюстрации, конечно,
10: это,
9: красота.
10: Это что, это как набор армянских сказок или что?
11: Ну, почти. Я настоятельно рекомендую вам, Фарид, зная, что у вас тоже есть детки. И вообще...
10: Нет, у меня нет.
11: А у вас нет пока
10: да,
11: деток?
10: Да.
11: Ну, дело
9: времени. Но камера, чтобы смотреть сзади, есть уже.
11: Да, да, да.
10: А камера есть, да. Можно за другими наблюдать.
9: И сегодня еще буквально в завершении «Заклинатели ветров» Анны Зиньковой сегодня иллюстрации Ирины Кущенко. У нас тоже это невероятно красивые детские книги. В общем, вот сегодня поговорим о книгах с невероятными иллюстрациями. Полин, хочу передать слово вам, потому что от вас, конечно, это слушать невероятно интересно, мы будем так от себя немножечко добавлять. Пожалуйста.
11: Ну, я хотела напомнить прошлый эфир, мы говорили о том, что же такое чтение, и как раз-таки не с точки зрения нейробиологического процесса, я напомню, я могу об этом рассказывать долго и подробно, мы будем говорить с точки зрения культурного акта, потому что именно через чтение рождаются смыслы. Не нейроны, которые отвечают, как рождается тот или иной процесс, а именно смысл. И здесь, конечно, нейробиология бессильна, и тут включаются исключительно другие категории. И чтение переходит в иную плоскость, но нам, родителям, к сожалению, мало об этом говорили. И когда мы отправляем ребенка, говорим, иди почитай, лучше делом займись, но это выглядит так, как будто бы иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, и вообще чем-то займись, только чем-то иным. А на самом деле здесь, если вдуматься, то в чтении заложены очень глубокие смыслы о том, чтобы воспитать и вырастить опорную, осознанную, думающую, рефлексирующую живую личность. Это раз.
9: Сейчас все такие, вау, что это такое? Мы сами не такие.
11: А во-вторых, давайте сами себя вспомним. Вот этот вот, во-первых, вздрогнем, когда увидим этот список. Оставив ребенка один на один, мы понимаем, что хотим... Было бы полезно самому, наверное, прочесть этот список сначала. Даже не полезно, я настоятельно рекомендую, что обязательно прочтите, осмыслите, встретитесь с собой, со своим внутренним ребенком-подростком, с тем самым, когда вы читали это произведение, будучи на школьной скамье. Переосмыслите его теми глазами, так вы поймете своего ребенка лучше, потому что он будет его читать ровно в вашем возрасте. И уже с высоты своих лет и своего опыта вы сможете дать те самые необходимые ключи, за которыми он пойдет не в интернет и общаться с соседями или вообще откуда-то из непонятных источников брать информацию, а вы для него станете авторитетным, настоящим взрослым. Вообще ваши отношения перейдут из плоскости бытовых «пойди, подай, принеси, выключи компьютер», в плоскость того, что вы станете взрослым, интересным, значимым, со своим опытом, со своими ошибками, со своими болями. Это процесс, но это больно, раскрыться перед ребенком, показать себя уязвимым о том, что я тоже совершала ошибки. Это вот тоже, да, про вопросы родительства. Наверное, я буду посвящать отдельную тему вопросам родительства.
9: Вот так, как я это буду ждать, вы не представляете? Как мы будем разговаривать, вы не представляете?
11: Да, так что, дорогие радиослушатели, мы растем, ждите следующих выпусков. А пока мы возвращаемся к нашим иллюстрациям. И да, как же сделать так, чтобы у ребенка вот эта вот страсть и любовь и жадность к чтению, а жадность к чтению равно жадность к жизни, я потом тоже смогу это аргументировать, можно начать это с самого, ну, проще, конечно, это с малышей, когда мы им показываем замечательные книги, иллюстрированные невероятными совершенно подходами в стиле сепия, графики. Я принесла, ну, совсем немножечко пару книг для того, чтобы...
9: Немножечко, я чуть-чуть... Просто немножечко, это что-то больше 10, по-моему.
10: Пару десятков.
9: Ближе к 15, наверное. Книг тяжеленно. Я еще перехватить успел, потому что Полина еще все принесла в руках. Я думаю, боже мой, какие сильные руки у Полины. Потому что мне было непросто, если честно, дотащить их сюда. Вот.
11: Ну, когда мы говорим о книгах, я не могу не принести, чтобы это сокровище. И как прекрасно, что я могу этим делиться. И чтобы вы потом уже своим деткам показывали, формировали не просто картинку. Вот давайте себя вспомним. Это вот, кстати, вопрос тоже к нашим радиослушателям. Мы задали им вопрос, да, какую же они книгу через все свое детство запомнили именно через иллюстрации.
10: Вот уже есть,
9: да,
10: есть.
11: О, прекрасно.
10: Да, вот, пожалуйста, она нам писала. «Любовь с детства и до сих пор» — это книги В.Г. Сутеева и иллюстрации в них. Целое конечно поколение выросшее на этих сказках и картинках. Добрые, красивые, очень душевные.
11: «Приключения
10: навсегда
11: Пифа».
10: Навсегда в моем сердце купила эти книги именно с этими иллюстрациями своим детям.
11: Да, браво, браво.
10: Даже вторая,
9: да,
10: прислала.
9: Просто картинки, да, да, действительно.
11: Потрясающе. Вот они, да, это же вот то самое детство. И вот мы их лелеем. И так приятно с детками делиться. И хочется раскрыться, что очень большой диапазон иллюстраторов. Есть, на самом деле, огромная книга, посвященная это только обложке детской книги это... советского времени.
10: Ничего себе.
11: Это тут исключительно иллюстрации. И можно, конечно, начать наш разговор об иллюстрациях с Виктора Михайловича Васнецова. Помните, да, все прекрасно эти картины, иллюстрации в Третьяковской галерее ко всем русским народным сказкам. И постепенно шагать к современным авторам, продолжая Антуаном де Сент-Экзюпери и «Маленьким принцем», вот эти вот в один росчерк сделанные иллюстрации. Потом Беатрис Поттер с ее кроликом, по которому, одноименному кролику, история которого сочиняла и иллюстрировала она сама. Так же, как и Туви Янсен, кстати, книгу, которую я тоже принесла, где-то она у меня здесь и лежит.
9: А тут реально сложно разобраться, потому что мы не шутим, тут книг 15 минимум, наверное.
10: Да, Полин, с такой типой книг пришла, я даже все думал, сейчас, я думаю, следом полиция зайдет со словами. Кто-то книжные обнесли.
9: Я знаю людей, у которых домашняя библиотека сильно меньше всех книг, которые сегодня у нас присутствуют, если честно. Я прям хочу диву давить просто, очень люблю, классно.
10: У меня вот дома реально столько книг нет.
11: Ребята, я вам покажу, как это классно, как это вкусно, как это увлекательно, и как это целая вселенная, это целый мир, который удивительным образом внутри формируется, и через него, через свой внутренний мир, ты начинаешь видеть другими глазами мир окружающий. И именно через иллюстрации, через эти образы как раз-таки и у ребенка закладывается эстетика, чувство стиля, разнообразие, где-то что-то непонятно. Это как для нас, когда мы приходим в галерею современного искусства, говорим, ну что за мазня, прости господи, мы так говорим. Но на самом деле это и есть протест, внутреннее движение. И когда ребенок смотрит иллюстрации разных стилях, выполненные, то рождается волна побуждения, что это, как это, несогласие. Ну вот внутреннее движение, на самом деле, то, к чему мы и побуждаем в конечном счете, чтобы внутри был процесс. И я очень хочу проговорить вам про Кочергина, конечно. Николая Кочергина. Это иллюстрация «Конька-горбунка». У меня тоже есть прекрасная книга. Потом, ребята, посмотрите, если захотите. Это вот как раз...
10: Как раз «Конек-горбунок», по-моему, я помню, в детстве был.
11: Да, конь...
10: Там вот эта рыба-кит, вот это все.
11: Да, «Чудо-юдрык». «Чудо-юдрык», да. Вот она, да, замечательная книга. И я хотела бы рассказать про замечательного иллюстратора, чьи работы как иллюстратор хранятся в Третьяковской галерее, Ника Георгиевна Гольц. Это потрясающе, совершенно непредсказуемое. Вот помните, наверное, смотрели, не смотрели, «Тим Талер» или «Проданный смех». Это на самом деле слышали, «Фауст», детский,
9: да,
11: «Фауст»,
9: да,
11: если
9: вот
11: мы пересмотрим.
9: Оттуда и слышали.
11: Углубимся, да.
9: Ничего вот себе.
11: А какие иллюстрации? Они исключительно черно-белые, потому что, если вы помните, это история про мальчика, который продал свой смех, заключил сделку с дьяволом, ему перестал улыбаться, а, соответственно, перестал чувствовать этот мир. И невероятную атмосферу передает книга.
9: Вот. Да, это, во-первых, да, здорово, что вы с книгами, потому что это, ну, вот слушателям, наверное, чуть-чуть сложнее представить, но тем не менее. Вот, книги все разного формата, тут есть вот прям и крупные, там, А3, да, предположим, это совсем по-другому ощущается, конечно, книга, и на таких иллюстрациях это невероятно с детства. Вот «Федорино горе» здесь Сергей Юрьевич у нас вспомнил, пожалуйста.
11: Есть. Ой, как такая прекрасно!
9: Да, прямо вот там и мультик был в таком интересном, такой интересной рисовке, и в книгах тоже была иллюстрация, как раз, которая дает понимание, что там происходило, как от нее все убегали. Какова красота, Фари, ты посмотри.
10: Вообще просто.
11: Вот этот конек-горбунок.
10: Да, конек-горбунок.
9: Это жар птицы, насколько
10: жар я понял. Жар птицы я там поймал.
9: Да, и, пожалуйста, здесь уже невероятно. Вот очень здорово, кстати говоря, еще, наверное, классно. Вот подскажите, если дети видят разных иллюстраторов, потому что, когда мы читаем книгу, работает фантазия. Наверное, иллюстрация помогает это немножечко, ну, подталкивает фантазию, как это примерно выглядит.
11: Дает ей почву, да, да, такую благодатную.
9: И вот как раз, когда появляется там, да, например, ты смотришь на иллюстрации другого автора, у тебя такой, о, это может быть вообще оказывается по-другому. Это тоже, наверное, польза для ребенка.
11: Это сильно расширяет его эстетические, художественные вкусы и дает почву для внутренних размышлений и в конце, как итог, для какого-то внутреннего процесса, я имею в виду, как рисование в том числе. Угу. Попыток, проб самому придумать свои истории, иллюстрировать. То есть это такая открытость к миру и доверие, то самое тотальное, которое мы хотим дать ребенку для того, чтобы он вырос успешным, устойчивым и опорным.
9: Слушайте, ну вот сегодня вообще огромная тема, вообще невероятно классная, потому что, если честно, я вот сегодня, вспоминая ваши книги, я вдруг вспомнил, где мои вот книги, которые у меня... Где мои? У меня там были... У меня, например, была сказка «Баш Челик», она тоже, кстати говоря, была в таком большом довольно А3, по-моему, формате. Тоже была очень интересно нарисована. Теперь захотелось все это найти, пересмотреть. В общем, вы во мне сегодня разбудили ребенка, который теперь хочет свои книги найти. У меня книг, кстати, было много. Я, наверное, был из тех детей, которые вот так... У меня было 2 пакета книг, и я в деревню меня на 2 недели увозили. Я все книги зачем-то с собой брал. Перечитаны были 1 000 000 раз, правда. Но, тем не менее, я все равно это все читал.
10: У меня, конечно, дядя Степа был.
9: Опа.
10: Помните, дядя Степа?
11: Да,
10: Михалкова, конечно.
11: Да. Да.
9: Вот у нас, кстати, просят список литературы как раз-таки с иллюстрациями для детей 10 лет. Мы, может быть, что-нибудь составим, потом покажем в наших соцсетях, выложим просто, и вы оттуда сможете их забрать, поэтому подписывайтесь там в Макс, Телегу и так далее, и будет нам с вами счастье.
10: А, кстати, Анна вспомнила еще в памяти говорит, еще «Ежик в тумане». И прислал даже вот фотографии.
11: Потрясающе! Я забыла взять эту замечательную, да, книгу.
10: Лучший мультфильм, кстати, признан всех времен-то. Вот сам мультфильм-то.
9: В Японии, на одном из фестивалей. Вот. И в завершении. Ну, у нас сегодня, вот, пожалуйста, Анна написала нам, Сергей Юрьевич нам активно писал. Я думаю, мы им передадим обязательно книги.
10: Да. И Татьяна написала: «Доброе утро, любимая книга нашей всей семьи, уже третье поколение читает». И это Сергей Михалков, дядя Степ, как раз тоже хотел.
11: Браво! Да, вот он и есть. Вот они такие настоящие, живые, уютные. Прям как члены семьи.
10: Мы вам
9: обязательно передадим одну из книг, которую сегодня мы разыгрывали, друзья мои. Вот, обязательно пишите, участвуйте. У нас крайне интересные темы сегодня. Мы узнали очень много нового. Для чего вообще стоит детям читать? Зачем вообще нужны книги с иллюстрациями? Да, потому что можно же купить просто книгу без иллюстраций. Зачем вот это все надо? Оказывается, надо, друзья мои. И в этом есть целая цель и задача, которую можно закрыть. Вот, поэтому мы вам пожелаем вашими детьми замечательными, с энергией. Полин, спасибо огромное. В завершении, может быть, людям что-то хотите сказать буквально? Коротенечко.
11: Ну, буквально коротенечко о том, что, да, влюбляйтесь, интересуйтесь, влюбляйте в книги, пересматривайте, вспоминайте. Я надеюсь, это будет таким движением вашего души в поисках именно тех самых книг. Есть прекрасные библиотеки, сейчас современные, можно найти все, что ты там захочешь, и наслаждайтесь общением, диалогом со своим внутренним ребенком.
9: Спасибо
10: супер,
9: огромное.
10: Золотые слова.
9: Вот, действительно, и это была наша рубрика «Эврика. Инструкция для родителей» с Полиной Мисалимовой. Полин, спасибо огромное. До следующей недели. Будем ждать. Пока-пока.
8: Эврика. Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
9: На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых – это, конечно же, все у вас дома. Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Купели, чтобы расслабиться так, как будто вы на дорогом спа-курорте, но только в тапочках и у себя во дворе. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда уехать. Перголы, маркизы, купели от «Стел». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174-5-174-174.
8: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.

0: рублей. Позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73.
4: 0+.
5: 3 июля в 14:00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-00-66. 0+.
6: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
9: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
10: How did you know? I was hoping for a sign.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Фарида Фанде, надо быстренько самый точный прогноз погоды дать, потому что дальше мы говорим с Региной Халиуллиной и будем сейчас разговаривать на юридические темы.
5: Давай, очень быстро. Плюс 23 уже показывает Яндекс.Погода у нас в Казани. А, максимум будет плюс 27 сегодня. Ага. Солнечная погода, дождя не будет. И вообще тепло вернулось в наши края,
4: это
5: как говорится.
4: Прекрасно, это замечательно. Так что всех с летом заново поздравляем. Теперь это уже в июле. Ну и в нашу рубрику «Просто в законе» ныряем.
0: Синоптики не ошибают. Ошибается погода. Просто в законе. С Региной Халиуллиной.
4: Итак, друзья, еще раз всем доброе утро. Мы продолжаем, значит, сегодня день диалогов наш с вами. Юрист Регина Халиуллина у нас в гостях. Регина, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Доброе.
6: Сегодня... Ну что, выныряем сегодня из долгов?
4: Вот.
6: Или нет?
4: Хотелось бы. Но сейчас узнаем, на самом деле. Тема у нас крайне интересная. Во-первых, друзья, мои вопросы можно задавать по номеру плюс 7-92-72-42-102-8. Пользуйтесь. Бесплатная консультация в эфире, так сказать. Поэтому милости просим, как говорится. Сегодня у нас тема интересная. Как вернуть, наверное, связанные услуги при заключении кредитного договора, какие виды услуг в целом бывают и на что обратить внимание при заключении договора, а также, конечно же, как во всем этом действовать. Поэтому, друзья, если вы с чем-то подобным сталкивались, делитесь, пишите, мы вам расскажем, что с этим можно делать. Так что, дамы и господа, проходите, присаживайтесь, и мы начинаем. Итак, Регина, ну расскажи, пожалуйста, сегодня при заключении кредитного договора навязанные услуги, наверное, буквально в каждом договоре присутствуют, я правильно понимаю?
6: Сейчас их уже стало меньше, потому что судов стало намного больше. Я хочу начать именно с того, какие виды бывают. То есть у нас все-таки есть движимое и недвижимое имущество, и это два разных вида страхования, естественно, и не только страхование. Когда человек хочет что-то приобрести в кредит, ему предлагают заключить договора. Но вот тут вот предлагает формулировка, мне очень нравится, когда они говорят, я по собственной воле все подписал, да-да. Срок исковой давности 3 года, поэтому, дорогие слушатели, если вы заключали договор, покупали автомобиль, либо ипотеку, ипотечное жилье туда тоже входит, где вы покупали навязанные услуги страхования, да, законом об ипотеке предусмотрено, да, что нужно страховать, но выбор-то должен быть предоставлен, и такие услуги, как клик какой-то там, еще какой-то там. Ну, не могу я в эфире, то есть, называть определенные, так сказать, площадки и конкретные банки. Поэтому каждый смотрит свой договор и смотрит, что мне там навязали. Вчера, пример, клиент пришел, он говорит, у меня машина в залоге.
4: Так.
6: Я перестал платить, все забираю от банка, подал на досрочное расторжение. Да вот что мне делать в такой ситуации, да? Как мне быть? Я открываю договор, смотрю. Первое. 2 300 машины стоят, получается, в общей сложности. А фактически договор купли-продажи на 2 140 000. Где еще 140 тысяч? Он говорит, не знаю, мне только в салон 10 тысяч дал, как разницу в подарок. Ну, стоп-стоп, давайте смотреть. Открываем, а там договор страхования жизни. Раз. Второе, то есть опционный договор на помощь на дороге, помощь юриста, помощь... Там очень много всяких разных услуг. И тут возникает вопрос, а ты согласен, давал на 140 тысяч рублей?
4: Они же там, Регина, согласись.
6: Очень грамотно сделано,
4: да.
6: Вшито вовнутрь.
4: Вы, во-первых, вот сейчас, я думаю, многие подтвердят, сейчас буквально в продолжение твоих слов вот немножко добавлю. Ты приходишь в автосалон, тебя там целый день мурыжат, ставят там специально какую-то музыку громко, непонятно, ты там сидишь, ну, зачастую, ну, да, или какие-то нерадивые автосалон, не знаю. И ты сидишь вот буквально целый день, и в конце там, то есть ты там несколько часов сидишь уже весь вареный, домой хочешь, особенно вот те, кто постарше, да, там, они вообще, то есть ждут, потом уже им просто нас договор привез. Вот здесь подпишите. А как же тут это? Да это все ерунда, там раз-раз, давайте, сейчас быстро сделаем. Вот так вот говорят.
6: До позднего вечера и до такой степени это вот доходит, да, мы когда покупали папе автомобиль, если бы он был один, он бы ушел с допами.
4: 100%.
6: Здесь я первая рекомендация моя, как от юриста, приходить как минимум с кем-то. Не обязательно с юристом, но кто вас может поддержать, да, кто хотя бы в этом базово разбирается. И просите, то есть, продать за ту стоимость, которая указана в оферте. То есть, например, вот стоит там табличка 2100. Вот они 2100 и должны быть.
4: Угу.
6: Говорят, мы вам скидку сделаем, если вы все это в кредит возьмете, на следующий день закроете.
5: Это классика,
6: вы
5: да.
6: Потом еще на 300, 350 тысяч попадете, дорогие мои. Это уловки, так сказать, определенных организаций. Есть очень порядочный автосалон, где приходишь, тебе ничего не навязывают, действительно делают скидку. Выбирайте просто правильно организацию. Я не против как бы приобретения автомобиля, но я против вот этого вот навязывания внутри. Когда начинается одно, второе, третье, четвертое, а ты пришел совершенно за другим. И здесь вот качество все-таки, давайте поборемся за качество услуги, да? И что я хочу здесь сказать? То есть, когда вы заключаете уже договор, нужно отказываться от него. Это сразу. То есть, вот если вы только вот вчера заключили, очухались, пишите как бы письма им претензии на расторжение этого договора и возврат денежных средств. Такие образцы у меня есть в канале, они бесплатно. Макс, Телеграм.
4: В конце расскажу обязательно.
6: Да, расскажет, как найти, где написать, и, конечно же, если что, ссылку пришлю. Это второе. А еще одно, что я хочу прям поделиться лайфхаком. Особенно, когда если вы покупаете не просто автомобиль, но и, допустим, недвижимость.
4: Так.
6: Проверяйте, у кого вы покупаете. Это очень важный фактор, потому что мы вот сегодня про навязанные услуги. Клиент вчера приходил на процедуру банкротства, говорит, все, я готов, мне не надо рассказывать, я слушаю ваши эфиры, все здорово. Я говорю, ты состоишь в браке, дорогой? Он говорит, состою. У супруги что есть? BMW. Отлично. Он говорит, а... Я говорю, это конкурсная масса, поздравляю, дорогой, у тебя заберу 2,5 миллиона, долг 4. Может быть, банкротство не рентабельно тебе? Что ты делал, когда кредиты оформлял? Мы подняли всю историю, посмотрели, и, как вы думаете, там уже на миллион навязанных допов, а плюс 50% штрафа, вот тебе 1 050 000 уже там есть, да? Плюс неустойка, плюс расходы на юриста, плюс это. Да ты можешь взыскать эти услуги через суд.
4: А такое возможно?
6: Конечно. И положительная судебная практика у меня.
4: Сроки 3 года, получается?
6: Три года. Вот если вышли вы уже за этот срок, я вам не смогу помочь, ребят.
5: Как и любовь, да. Живет 3 года.
4: Да, да. Там вам никто не сможет помочь. Если
6: на 25-м этаже восстановить сроки можно, но там прям экс-уважительная причина должна быть.
4: Нас спрашивают, возникает вопрос. Вот при получении ипотеки включается страховка жизни, страховка квартиры, и такая ипотека имеет сниженные проценты. Если отказываешься от этих
5: процент
4: страховок,
5: повышается,
4: то
5: да.
4: И процент сразу становится,
5: да, у меня
4: больше.
5: Такое было, кстати.
4: Это тоже считается навязанными услугами, или это откуда пришло?
6: В законодательстве прописано, но надо смотреть, есть ли это в договоре ипотечном или нет. Тут все индивидуально. Можно проверить, написать мне в сообщение и прийти на первичную бесплатную консультацию. Да? После каждого эфира мы делаем такую акцию, 5 мест бесплатно, в том числе по банкротству. То есть какая бы у вас юридическая ситуация ни была, приходите, мы разберем. У меня команда, штат профессионалов, которые могут помочь практически с любым вопросом. Поэтому здесь если у вас это есть, и вам повысят ставку, мы, конечно же, если берем в работу по возврату навязанных услуг, если вам повысят ставку, мы в данном случае включаемся, и в стоимость договора это не входит отдельно, не оплачиваете вы это, то есть это бонус от нашей компании, мы всегда возвращаем ту процентную ставку, которая была. Через антимонопольную службу, но можно написать жалобу, это первое, да, второе, то есть что делать простому обывателю, давайте все-таки я не буду выражаться юридически сложным языком, а для простых людей расскажу. То есть, вот, например, ситуация. Рядовой таксист оформил автомобиль в кредит, и плюс у него еще, например, ипотека. Он платит платежи по 130 тысяч рублей, нагрузка большая, 3 детей. Вот недавно буквально заключали договор, помогли. И он говорит, а я машину потеряю, а ставка у меня повысится. Я говорю, ну, смотри, у тебя в договоре есть этот пункт. Его мы признаем недействительным. Это раз, мы подали на признание недействительным этот пункт.
4: Так.
6: И ему не увеличили процентную ставку. Вернули навязанные услуги страхования через суд. То есть договоров было на 300 тысяч у него. 680 мы забрали. Он эти деньги использовал потом на процедуру банкротства и на жизнь. Соответственно, восстановил свой автомобиль. Это второе, что он сделал. И третье, он принял решение все-таки о банкротстве. Почему? Потому что 6 месяцев можно пройти процедуру, а так бы он еще 3 года платил этот кредит, да?
4: Да,
6: и здесь
4: точно.
6: Он на банкротство у него, допустим, 50 тысяч в месяц платеж, а платил он 130. И в этом случае еще плюс страховку вернул. То есть каждому, кто с нами заходит в процедуру банкротства, мы дарим бесплатно этот аудит, просуживаем, то есть чтобы у него были деньги даже на ту же самую процедуру банкротства. А особенно, когда вы столкнулись с ситуацией, когда вас обманули мошенники. Вот эта вот ситуация прям мне крайне не нравится, когда люди берут кредиты, им еще там допы вшивают. Они их отменить самостоятельно не могут. А как, с чего они будут платить, если они жертва мошенников? Вот такие случаи у меня были. И практика показывает, что надо идти не в суд признавать договор недействительным с этими мошенниками.
4: Так.
6: Долгая, нудная история и расходы на юриста. Просто пожалейте себя и свои нервы. Вы и так уже оказались, то есть, в кабале, да? Как выйти? Вот первое, начать отменять вот эти навязанные вшитые услуги. Какие они бывают? Эвакуатор там вшит, например.
4: При покупке машин, да?
6: Ну, 2000 стоит. Ребята, эвакуатор, включайте логику, даже не 10 тысяч рублей. Услуга «Трезвый водитель». У меня есть клиент, который вообще не употребляет спиртное. Он говорит, мне зачем эта услуга? Мне какой подменный водитель? Я не пью спиртное.
4: А когда эта услуга тебе реально понадобится, тебе скажут, ой, что-то нет.
6: Ты можешь ее заказать, 3000 рублей стоит она отдельно.
4: Не получается там и так далее.
6: У нас очень много... Ну, давайте все-таки, у нас такси – это классное... функция, которая доступна рабочие, практически рабочая каждому. А, кстати, вы видели вчера сторис про лошадок? То есть уже сторис агрегатор опубликовал. Скоро будут повозки и лошади. У меня есть, конечно, своя лошадь, да? Я безумно ее люблю, но она у меня не в нашем регионе. И так задумываешься, а что у нас скоро транспорт станет таким?
4: Возможно.
6: И цены дорожают, поэтому нагрузка растет, и возможность вот вернуть вот эти страховки, это ваши деньги. Если они вам нужны, у меня есть практика, 200, 300, 400 тысяч люди возвращали. И есть смысл за это побороться. Если там 15 тысяч рублей и консультация 15 стоит, я им сразу говорю на первичной встрече, ребят, вам не ко мне, и за 15 тысяч рублей даже напрягаться не будем.
4: То есть вот...
6: Почему? Не от того, что там некоторые, ой, вы даже 15 тысяч возвратами заниматься не хотите. Ребят, ну нерентабельно, 15 тысяч у вас уйдет на консультацию, 15 тысяч вы просуете, 15 тысяч заработаете. Ради чего идти тратить только времени, нервов и так далее? А я уверяю, что практически в каждом, вот, ближайшем до 2026 года, кто покупал автомобили и недвижку в кредит, у вас есть навязанные допы. Особенно вот кто кредитовался в крупном банке.
4: Вот у нас спрашивают, как можно вернуть навязанные услуги, как и куда писать вообще самостоятельно, есть вообще такая возможность. То есть бланки у нас есть в группе, мы сейчас расскажем об этом еще раз в конце, напомню.
6: Один бланк можно, я даю, а пакет уже есть, там пакет, который доступен за 5999 рублей. То есть мы сделали доступную для каждого эту услугу.
4: Можно писать. Либо вы... И, кстати, вот...
6: Первое.
4: Да, пожалуйста, я тебе первое так.
6: Первое, что-то... то есть что нужно сделать? Это взять кредитный договор, копию паспорта и написать претензию. Претензию о возврате денежных средств, получить ответ на нее. 90% вам откажут. Вам ничего либо не ответят, либо откажут. Второй шаг уже пойти, если тут зависит от вида. Если это страхование жизни, то к омбудсмену надо, да, там есть, так сказать, такой госорган, все-таки он относится, финансовый омбудсмен. Третье, это пойти уже в суд. То есть с иском. Здесь я все-таки считаю, что надо не самостоятельно делать, потому что самостоятельно вам могут опять-таки вернуть 100 рублей, а плюс защита прав потребителей, плюс это, можно с юристом комфортно пройти. То есть мы собираем за клиента все справки, мы готовим претензии, жалобы, и по факту юридические услуги вам обойдутся в 0 рублей, потому что выигравшая спор сторона имеет право на, согласно гражданско-правовому кодексу и гражданскому процессуальному законодательству вернуть эти денежные средства.
4: Ну и мы всем напоминаем информацию на правах рекламы. Юрист Регина Халиуллина приглашает на юридические консультации, где расскажет, что нужно сделать при наличии навязанных услуг. Чтобы попасть на первичную юридическую консультацию и разобрать вашу ситуацию, звоните прямо сейчас. 212 13 18 212 13 18. Ну и та самая группа в мессенджерах Макс. Подписывайтесь просто в законе. Так и набирайте по-русски и найдете 12+. Регин, спасибо большое.
6: До новых встреч. Вопросы пишите, за эфиром отвечу. И, конечно, у нас еще одна группа в Максе. Она называется «Юрист поможет». Пишите там. Можно задавать бесплатно юридические вопросы.
4: Спасибо. Пока.
0: Юридическая игра «Просто в законе». на Бим-радио.
7: Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
3: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗ СМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
10: Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, кадрлары, дотновалшилар.
2: О, Насанош, салем, салем.
1: Салам, Фарид. Как дела?
2: Нарсанда, нарсаромда, халлариншканда, нарсе.
1: Жарко, жарко, не люблю, когда жарко. Если честно, у меня сразу обостряется вот это вот. Моя болезнь, да, вот это.
2: Какая?
1: Это же, у меня аллергия же на солнце. Да, и сразу так глаза щуриться начинают, сразу кожа темнеет. Да, потом. Иногда вот, когда очень серьезно...
2: Ты становишься на серфера похожим.
1: Кто? Кто это? Это который кофе пьешь, что ли?
2: Анапский серфер.
1: Анапский, весь в мазуте. Смотрите, значит, проспект Победы, да, что я не знаю почему, но там что-то до Губкина все стоит в сторону квартала. Причем, да, даже в крупнейших пробках как будто бы, ну, 17 минут показывают. Академик от Глушко до Губкина 17 минут будет ехать. Это самая крупная пробка сейчас в Казани. 3 балла все, местами затруднений, конечно.
2: Да?
1: Гвардейская улица от Макаренко до Кутуя 6 минут. Мосты и дамбы свободны. ДТП, кстати говоря.
2: Да, Мусина и Машева, да, ДТП рваны.
1: Ну, к сожалению.
2: Прямо на перекрестке.
1: Ладно, ладно, все, все.
2: Средний ряд
1: ядно. Вот себя там берегите. Не надо больше ничего лишнего делать. А так, в целом, все хорошо, молодцы. Поэтому просто ПДД соблюдайте. Погода хорошая, видимость хорошая. Ситуация на дороге хорошая. Ремонтные работы объезжайте аккуратно. Не надо там резко перестраиваться. Вот это аккуратненько включили поворотник, ничего страшного, успеете. А то можете и успеть, но кое-куда в другие места. А это вам не надо. Все, давайте, через час приду. 2 балла, сделайте мне, как вчера. Так хочется еще раз за вас порадоваться. Давайте там проспект Победы, Губкина, разгоните-ка, что там происходит.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Россиян с депрессией смогут лечить разрядами тока. Интересная новость. Минздрав утвердил новый стандарт. Теперь, говорит, врачи смогут применять при лечении депрессии электросудорожную терапию и электронейростимуляцию мозга. Это, видимо, в особо тяжелых случаях. Давайте сразу, да, вот есть люди, которые говорят: «Ой, у меня депрессия, а мне что-то так все плохо». Вот
2: я
3: все.
2: Не в ресурсе.
3: Да, вот эти люди, которые, да, вот с этим диагнозом шутят. На самом деле, вот клиническая депрессия, которую там врачи вот, да, вот прям ставят, это люди с действительно серьезным заболеванием. То есть им там условно тяжело даже из дома выбираться, даже элементарно помыться тяжело там. И у них это действительно тяжелое клиническое заболевание, доказанное. Но это есть не у всех. А сам сама у себя еще вот эта вот веселость, когда люди говорят: «О, у меня раздвоение личности, вообще такая сикавая вообще». Вот это тоже меня, если честно, немножко вымораживает, потому что ты, да, не надо над этим шутить. Не надо над этим шутить, это не смешно на самом деле. Но разряды тока, это, конечно, сильно. Ну, если,
2: очень
3: опять-таки,
2: сильно.
3: Немножечко в эту новость углубиться, то понятное дело, что это, ну, неспроста Минздрав это утверждает. Просто название-то веселенькое, ха-ха, электричество лечит все подряд, конечно, и так далее. Это замечательно. Но на самом деле, то есть там есть целый там и тренировки будут проводить с биологически обратной связью, да, такой электроэнцефалограмму делали когда-нибудь?
2: Да,
3: конечно. Мне тоже один раз делали, это забавно, конечно. Но это просто, я так понимаю, у меня было лечение, так сказать. Вот, и вообще серьезное отношение просто России к депрессиям началось именно вот клиническим, доказанным. Вот, там уже просто доказанная есть история вот хорошего воздействия электросудорожной терапии. Вот это, короче, что такое электросудорожная? Это когда акупунктурными точками тебя вводят
2: да,
3: там,
2: да,
3: иголочки
2: там,
3: и, и аккуратненько просто током словно тебя будоражит.
2: Акупунктурные токи крайне высокой частоты.
3: Да.
2: Электросудорожная терапия и электронейростимуляция мозга.
3: Да, конечно.
2: Понимаешь, да?
3: Вот. Так что это вот... Я бы, знаете, что бы ожидал? Я бы вот так вот, типа... Я вот электричеством бы лечил, например, ну, не знаю, ну, те, кто, например, ворует бюджет, да? Ну, чтобы... Ну, а что? Вот берешь вот эту электромухобойку, и просто его сотрудники МВД просто чапалах, и вот 20
2: да.
3: раздают, понимаете?
2: Я тоже хотел сказать, что, получается, у нас сотрудники полиции, вот когда вот шокер применяют электрические, да. Они на самом деле делают электросудорожную терапию.
3: На самом-то деле.
2: Да, они лечат наших.
3: И хочется, чтобы...
2: Преступников.
3: Поймали человека, да, на взятке, смотрит сколько. Если там взятка 20 тысяч рублей, ну, 20 минут его просто вот этим электрошипалахом бьют. Если там, конечно, уже сотнями тысяч, и, извините, там другое.
2: А он как комар такой...
3: Да, понимаете? Он должен просто ай-ай-ай вот так делать 20 минут. И все это на видео снимать, обязательно показывать, ну, чтобы это видео еще разлетелось везде, потому что позорить таких людей надо, я считаю. Ну, что там еще есть из интересного, таких из электрических? Это, конечно же, ну, вот эти вот, которые сотрудники полиции применяют, веселые всякие штуки.
2: Что это у нас?
3: Ну, вот это вот из такого, или из электричества. Ну, а в целом что? Да не знаю, если честно. Никому, конечно, мы ничего плохого не желаем, но так вот периодически, понимаешь? Вот еще я бы сделал вот так. Я бы хотел, чтобы вот в камерах, да, у взяточников, у них чтобы был свет, он включался каждые 7 минут. То есть он его встает, выключает, ложится спать, 7 минут спит, опять свет включается. Он его идет, опять
2: такой
3: выключает.
2: Яркий причем.
3: Да, очень яркий должен быть, да, да. И музыка еще, чтобы играла. 10
2: тысяч кельвинов.
3: Вот. И музыка, чтобы играла. И там, да. Там не музыка, там такая еще песенка должна быть, типа, зачем воровал ты, дурак? Зачем вот теперь мучаешься полгода, сиди в этой клетке? Вот такие замечательные такие вещи, понимаете? Вот я бы что-то такое хотел. Вот это вот хорошее наказание, вот это вот.
2: Что-нибудь из круга играть постоянно.
3: Приходите в мой дом, я на него наворовал сильно. Ой, конечно. Ну вот, да таких вот взяточников мы, конечно, не любим.
2: Порой розгами, говорит Марс.
3: Опа, да, а роторы сотрудники полиции применяют веселые всякие штуки.
2: Что это у нас?
3: Ну вот это вот из такого, или из электричества. Ну а в целом что? Да не знаю, если честно. Никому, конечно, мы ничего плохого не желаем, но так вот периодически, понимаешь? Вот еще я бы сделал вот так. Я бы хотел, чтобы вот в камерах, да, у взяточников, у них чтобы был свет, он включался каждые 7 минут. То есть он его встает, выключает, ложится спать, 7 минут спит, опять свет включается. Он его идет, опять
2: такой
3: выключает.
2: Яркий причем.
3: Да, очень яркий должен быть, да, да. И музыка еще, чтобы играл. 10
2: тысяч кельвинов.
3: Вот. И музыка, чтобы играл. И там, да. Там не музыка, там такая еще песенка должна быть, типа, зачем воровал ты, дурак? Зачем вот теперь мучаешься полгода, сиди в этой клетке? Вот такие замечательные такие вещи, понимаете? Вот я бы что-то такое хотел. Вот это вот хорошее наказание, вот это вот.
2: Что-нибудь из круга играть постоянно.
3: Приходите в мой дом, я на него наворовал сильно. Ой, конечно, ну вот, да таких вот взяточников мы, конечно, не любим.
2: Порой розгами, говорит Марс.
3: Опа, да.
2: На площади, на площади.

0: клетке. Вот такие замечательные такие вещи. Понимаете? Вот я бы что-то такое хотел. Вот это вот хорошее наказание. Вот это вот.
1: Что-нибудь из круга играет постоянно.
0: Приходите в мой дом, я на него наворовал сильно. Ой, конечно. Ну вот, да таких вот взяточников мы, конечно, не любим.
1: Порой это розгами, говорит Марс.
0: Опа, да.
1: На площади, на площади.
0: А розги, конечно, подключены к аккумулятору от КамАЗа. Понимаете, что периодически не только боль ощущалась во всем теле, еще и в мышцах, конечно же. Да, на площади еще, на площади. Марс говорит, что вы предлагаете, как в стародавние времена. О, ДТП на губке наказывается. Да, там. Ничего себе. Вот, и тоже вот на площади, прикинь, на площади свободы вот так вот просто ставят, и его просто ремнем.
1: Перед Лениным прям.
0: Представляешь ситуацию? Да, нашли, например, кто-то наворовал. Вот, его поставят на площадь, приходит Рустам Нургалич, прям с себя ремень снимает, и вот так вот, вот просто...
1: Да,
0: ты сейчас себе позволишь? Хатыщ, раз начинает отчитывать, понимаешь? Вот. Да. Как бы я на это смотрел? Я бы на это еще билеты продавал.
1: Тяпля, тут устроим.
0: Прекрасная история. Вот это я понимаю.
1: А Пергюн добавляет, а депрессию можно самолечить. Как только сотрудник или супруга заныли про депрессию, сразу электрошокеры промеж лопаток.
0: Вот видите, вы не сталкивались еще с серьезными людьми, которые звучит как бизнес-план, нам пишут по поводу... Да, подумайте об этом. Таких идей у нас, естественно, как всегда, полно.
1: Мы сейчас... Поэтому, да, разгонимся, кидаем. Ребят.
0: Вот. А так, конечно, если вдруг вы чувствуете у себя, вот возвращаясь, да, к депрессии, почитайте симптомы. Если вы не понимаете, что что-то подобное с вами происходит, обязательно обратитесь к специалисту, и вам будет сильно проще, друзья мои. Особенно мы, мужики, которые вот это, я мужик, я перетерплю. Не надо терпеть. Ты что,
1: само
0: терпил?
1: Все рассосется.
0: Ты мужик, а не терпил. Иди сходи к врачу, пожалуйста.
2: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, слова.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Водителей больше не будут наказывать дважды за одно и то же нарушение. Даже если позже выяснится, что последствия ДТП оказались серьезнее, чем думали сначала, второй раз штрафовать не будут. Новое правило распространяется на всех автомобилистов и способно заметно скорректировать практику рассмотрения дорожных происшествий. Психологи советуют отказаться от многозадачности, чтобы работать продуктивнее. Мозг не обрабатывает несколько потоков информации одновременно, а быстро переключается между ними, из-за этого падает концентрация и впустую тратятся силы. Особенно это мешает аналитической работе. Чтобы быть продуктивнее, нужно фокусироваться на ограниченном числе задач с четкими временными рамками и обязательно включать в расписание паузы для отдыха. 2 июля отмечают Международный день собак. Праздник придумали зоозащитники, чтобы подчеркнуть, что собака – это не забава, а настоящий член семьи. По всему миру волонтеры проводят благотворительные мероприятия, а приюты распахивают двери для посетителей. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
5: Утро мэни сделают твое утро.
0: Мы с вами в новом часе, 9 часов и 3 минуты. Добро пожаловать. Мы продолжаем лучшее утреннее шоу на планете Земля. Вот Ромен и с вами, Фарид Галим вот сидит довольный.
1: Альберт Кузяхметов тоже, да, не менее тоже, довольный.
0: Да, я тоже доволен, потому что нам слушатели песни присылают. Приходите в мой дом, я украл полбюджета. Посидим, погрустим и чаечек попьем.
1: Чиферочек попьем.
0: Скорее всего, там будет. Это, конечно, невероятно. Так, из интересного, друзья мои, да, из полезного. Центр Казани сегодня перекрывает из-за чемпионата России по велоспорту.
1: Да, он уже 2 дня идет в Иннополисе. Да, теперь он переместится в Казань.
0: Теперь,
1: да,
0: внимание, значит, во-первых, дорогие мои, где будет перекрытие? Это с 10 утра сегодняшнего дня до 18.00 6 июля. То есть это по факту, это, ты что, серьезно? До 6 вечера понедельника получается. Ничего
1: там
0: себе.
1: Нормально тогда.
0: Закроют парковку центрального стадиона со стороны площади Тысячелетия, улицы Ташаяк и Кремлевской набережной, а 4 и 5, и то есть завтра ограничит движение еще по ряду улиц, но там надо следить, конечно. Выходные, в общем, будут в центре веселенькие у нас. Вот предупреждаем заранее. Выбирайте пути объезда и вообще навигатор не отключайте. Все будет хорошо, друзья мои. Но...

0: Рано или поздно, я имею в виду. Ну, а тут, конечно, если вы не участвуете в чемпионате по велоспорту, если вы собрались за город, если вы собрались в свои домики, да, у кого есть, друзья мои, самая большая проблема, это, конечно, вот устроить именно отдых там, а не опять фазенду, где надо возделывать грядки и так далее.
1: Вот это пятой точкой к небу вот это, да?
0: Да, понимаете?
1: Постоянно.
0: Зачем? Зачем мучиться? Зачем что-то придумывать, когда за вас уже все придумали? На правах рекламы. Информация от спонсора шоу «Трамены» ООО «Стел МС». «Стел МС» считает, что лето — это время отдыха, и если вы собрались куда-то ехать далеко, то зачем, если лучший отдых можно организовать у себя дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно, а именно это перголы. Это стильно, это тень в любом случае, и это летний вайб, который не зависит от погоды абсолютно. Просто с кайфом такая конструкция. Красивейшая, невероятно радует глаз, еще и практичная. Обожаю. Ну и купили туда же, да, чтобы расслабиться. Так, будто вы на дорогом спа-курорте. Только вы в тапочках у себя во дворе довольны и счастливы, идете пить травяной чай. Представляете? Костру, например. О, сезон отпусков теплых вечеров — это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы купили от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-5-174-174-5-174-174, друзья мои. Ох, я как только закажу себе все у Стел МС, как только куплю себе загородный дом.
1: Да.
0: Вот. Скоро будет. Ждите. Лет 15, наверное.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Бро. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. «Амирхана 40А». Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: 3 июля в 14:00 открытие восточного кафе «Лаззат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-0066. 0+.
4: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Часа ночи! Кто это?
2: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
1: Господи, конечно, сплю.
2: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень».
0: Сопенявы! Сопенявы!
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
9: Почти 5000 человек пострадали от укусов клещей в Татарстане.
10: Представляешь?
9: Из них 1081 – это ребенок. Еще выявлены 3 случая клещевого боррелиоза, 2 завозных случая клещевого энцефалита. Это еще что такое?
10: Разбрелось этих клещей.
9: Да, ну, как по-другому? Во-первых, очень теплая была весна. Диапазон был очень влажный. У нас сейчас столько много комаров и мошек, там, которые расплодили, что лоси даже. Лоси выбегают из леса, потому что их атакуют жестко, да. И так далее.
10: А ты в курсе, что энцефалит переносит птицы? Вот как клещ, допустим, человек заражает энцефалитом.
9: Этот
10: клещ побывал на птице, которая была с энцефалитом, а потом падает на человека, вот человек заражает, представляешь?
11: Я через семь рукопожатий аист.
10: Да-да-да. Энцефалитный аист летал там какой-то.
9: Чуть-чуть хочу просто напомнить всем, если вы увидели, что вас немножечко так укусил клещ, да, и вы уже тянете своими ручками к подсолнечному маслу, чтобы зачем-то его залить, что якобы он задохнется и потом вынет жало.
10: Нет, так было, типа мы не, ну, сливочным, типа он закрывали, он же дышит,
9: да.
10: И типа закрывают, чтобы дышать не мог, он типа вылезает.
9: Да, вот это все.
10: Такой был слух у нас в детстве.
9: Все полная фигня, поэтому вот этим всем вещам не доверяйте. У вас единственный верный способ, это их два. Если клещ отпал, его срочно надо поймать, вообще его надо контролировать, потому что его надо отправить на изучение.
10: Да.
9: Ну и чтобы проблем не было, если вы видите клеща, вы его сразу аккуратненько под присмотром, если у ребенка, если у себя тоже наблюдаете внимательно, едете в ближайший травмпункт, вам его достанут и отправят на изучение, потому что есть на нем там боррелиоз или энцефалит, это срочные болезни, которые надо сразу лечить, и это очень опасно.
10: Потому что болезни очень, кстати, опасные, прямо до летального даже.
9: То же самое, авария на губке на средний ряд. Семен, спасибо большое, да, вот мы уже поняли по пробке, вот пока не было отметок, если вдруг кто-то... А вот отметка наконец-то появилась, все, спасибо большое. Будьте там внимательно, осторожно. Если вас также укусил дикое животное, собака, это тоже не шутки, сходите обязательно, вам сделают уколы, больше это не 40 уколов от бешенства, как
10: лиса,
9: раньше.
10: Лиса, допустим.
9: Да, это даже белка, даже еж, даже все они. Бешенство – вещь страшная, потому что бешенство, я не хэштег утеропозитив, но напомню, бешенство, там есть такой момент, после которого вы все еще будете живы, но уже вам ничем не помочь. Вы просто, это уже вас не излечит. Там какой-то есть такой момент. Очень такой... отвратительный. Поэтому берегите себя, пожалуйста, и вообще поинтересуйтесь, кстати, где рядом у вас есть травмпункт, какая-то больница и так далее. Я еще раз напомню, будет полезно. Вы всегда, если у вас что-то заболело резко, там нога, рука, что-то отнялось, что-то случилось, звоните в скорую помощь. Если вы сами за рулем или вас могут довезти, спрашивайте, где дежурная больница, и едьте туда. Вам все сделают. Вы не поверите, бесплатно. Бесплатно сделают все снимки, все врачи вам пробегут, все анализы там буквально за час-полтора вам сделают. Если вдруг что-то серьезное, даже оставят на госпитализацию.
10: Да, да.
9: Абсолютно спокойно, потому что это, друзья мои, счастье иметь ОМС! Вы такого нигде не найдете, понимаете?
10: У меня есть.
9: Сам сталкивался.
10: У меня,
9: сам сталкивался недавно, друзья мои, вы прикиньте, анализ крови и всего, что взяли, через час уже был на руках у врача.
10: А сейчас
9: через
10: быстро, час. Сейчас быстро. Сейчас вы приборы только... такие точные, знаешь, понимаете? Они тык-тык, прибором выдает тут же.
9: Вот, и все, и консультации врача, и снимки, и рентген. рентгены, УЗИ, все делают, все бесплатно, за что врачам, опять-таки, низкий поклон, большое спасибо. Пользуйтесь обязательно, это, конечно, невероятно. И просьба от врачей, перестаньте врачам дарить конфеты, пожалуйста. Конфеты, вот эти коньяки, там, вот все, что мед, алкоголь вредит здоровью, там, мед трехлитровыми банками, они уже не могут. Я видел, я был просто, у меня друг медик, он просто мне показывал шкаф, но битком какими-то конфетами старыми и так далее. Вот, конечно, врача...
10: Я сразу вспоминаю этот, как его, интернет, больше сериал.
9: Да, что там было?
10: Купидман, там больше коньяк, у него полный шкаф всегда коньяка был.
9: Коньяка, алкоголь вредит здоровью. Да. Несмотря на это, да. И, пожалуйста, не дарите врачам. Если у вас дома лежит коробка конфет 7 лет, да, и вы такие, о, вот врачу ее отдам. Не, пожалуйста, ну и вообще лучше ничего не. Да просто скажите спасибо, и все. Врачи вам будут благодарны. Кстати, уважаемые медики, если вы есть, напишите, пожалуйста, если вот человек хочет вас отблагодарить, да, ну там, не знаю, домашними пирожками, медом, что вы больше предпочтете, анонимно зачитаем просто, и что вы дарили врачам, тоже пишите.
8: Шоу «Утро, мэны».
12: А я думал, сова.

0: Суперменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Ого, сообщений-то сколько пришло. Давайте почитаем. 9 часов 19 минут тем временем. Так, значит, смотрим внимательно. Доброе утро. Пишет нам.
2: Сын медик.
1: Лучше кофе дарить или чаю. Спасибо огромное. Вот, вот видите, сразу.
3: Чай, индийский чай.
1: Да, вот это, чай. Вот, вот это вот красота, конечно, невероятная.
2: Не говори.
1: Вот. Тим пишет, билет Банка России, только не в руки, а сразу в карман. Ну, не знаю.
2: Это классика.
1: Было, было. Вот, так, Денис пишет, парни, вот вы такие взрослые, верите в бесплатную медицину. Ну вы что, ее нет, только на бумаге. Бесплатно насморк только ставят. И знаю, каких только врачей не проходил по своим болячкам. Ну или просто у меня нет прихвата. Вот, вот я вам серьезно говорю, сам лично, без звонков, без обращений. У меня есть знакомые, как минимум, в нескольких больницах. Есть довольно высокопоставленные люди. Но мне, ну, я не могу же беспокоить там, условно говоря, если кто-то подвернул ногу, например. Правильно же? Зачем,
2: ну,
1: мне это,
2: ну,
1: надо?
2: Да, как бы.
1: Я просто сам позвал. Вот, у меня было, вот я вам сейчас рассказываю историю. Как было? Вот в моменте есть ощущение, что что-то не так. Алло, скорая помощь, здравствуйте, какая больница дежурит? Сегодня дежурная та-та-та-та. Приезжаем туда, такая-то проблема. Нам говорят, у нас этого отделения нет, вам надо уехать туда, они сегодня дежурят. Приезжаем туда, все, о, супер, добро пожаловать, очередей нет, ничего нет. Вот вам срочно идите УЗИ, срочно идите вот это, рентген там срочно сделайте, вот вам анализ крови, анализ там и так далее, и так далее. Все бесплатно, через полтора часа врач дает полностью выписку, полностью все снимки отдает и дает конкретные рекомендации, выписывает лекарства и так далее. Это все бесплатно и без обращения, это все по звонку делается. По звонку и так далее. Артур пишет, здравствуйте, я по полису ОМС получаю массаж и иглотерапию. Еще вопросы будут какие-то?
2: Да.
1: Это, понимаете, вот я...
2: Люди даже ИКО делают по полису ОМС, представляешь?
1: Вот. О, мне нравится. Просто вы фартовый, значит. Да не фартовый я, просто этим пользоваться надо уметь,
2: кстати, тоже
1: понимаете?
2: Мне поднялась моя температура, я приехал в инфекционку, мне там бам-бам, КТ сразу все сделали. Воспаление, говорит, давай, придите, вот палата такая, просто сразу положили. Я и ничего не платил, ни копейки.
1: Опять-таки напомню, если вы столкнулись где-то, ну, бывают разные просто поликлиники, да, понятно, что поликлиники рознь, да, в Казани. Я опять-таки напомню, что вы можете приписаться в другую поликлинику, особенно если вы за рулем, например, и знаете, что тут в этой поликлинике хорошо. Вы в эту поликлинику просто приехали, записались, и все. И все там диспансеризации можете там проходить. Если там клиника какая-то хорошая и так далее, вы там спокойно можете делать и так далее. Все нормально. Вообще,
2: вот,
1: все работает.
2: МРТ сделал бесплатно, пожалуйста.
1: Бывает такое. Понятное дело, что есть там платная основа. Понятное дело, что бесплатная медицина бывает очереди. Ого, очереди, вот это да, где их нет. Особенно бесплатно, ребята. В общем, вопрос такой серьезный. Поэтому я к чему говорю? Многих просто почему-то. Я вот, знаете, зачем вообще все это говорю? Я просто на примере там своей семьи, окружающих. Просто у нас многие какое-то имеют странное ощущение к медицине, как будто ее вообще не существует. Ну, как будто ее нет. Хотя, на самом деле, она у нас очень даже неплохая, да, ну где-то да. Надо пользоваться уметь, как и везде. Вы, если вы же, условно, автосервис не приходите в первый попавшийся, который у вас прописан где-то в книге, вы же, ну, не всегда ходите, условно, к дилеру вашего, да, вы же иногда говорите, так, тут понятно, вот тут мастер хорош, туда пойду, вы же так же делаете, тут тоже самое, можно узнать, в какой поликлинике, где кто принимает и так далее, этим тоже надо заниматься, и все это вам дается. А вот когда вы говорите, да, все не работает, я все ничего делать не буду вообще, и все, а потом вы приходите и говорите, ой, а врач он говорит, а так у вас уже тут все, надо уже какие-то серьезные меры принимать, понимаете? Я вот к этому говорю, на самом деле. Пользуйтесь обязательно. Вот, с сыном всегда ездим до РКБ, все делают, вот, нам пишут. Вот, так и есть, на самом деле. Вот, и Ленар тоже пишет, пожалуйста, есть бесплатная медицина, сам через нее прошел. Пошел к дежурному хирургу, выписал направление в клинику на лазерное удаление варикоза. Правда, ждал 4 месяца, но сэкономил 80 тысяч рублей.
2: Вот, пожалуйста.
1: Вот, ну, это, ну, потому что не просто ж так мы это, ну, называем. Опять-таки, все нормально, лечит по ОМС. Приехал в семерку, разрыв крестов, на секундочку. Посмотрели, отправили на рентген, потом опять хирургу, он говорит, что-то не то, отправили на КТ, все бесплатно. И вот я просто сижу, я даже сам, когда проходил, я тоже, у меня очень часто мне в уши льют, что ОМС не работает, ОМС не работает. Я просто, когда сам через это прошел, я так удивился, потому что было сэкономлено где-то примерно 20-25 тысяч рублей. Вот просто потому что
2: да?
1: Мы да, позвонили, узнали и приехали в нужную
2: нет,
1: клинику.
2: Нет, конечно, если разобраться, это, конечно, не совсем бесплатно, потому что все-таки ты с каждой зарплаты платишь туда, на секундочку, отчисление идет. Но в итоге ты, когда приходишь в больницу, когда приходишь, ты ничего не платишь.
1: Абсолютно делаешь, верно.
2: Да? То есть да. Работа твоя, страховка вот эта.
1: Вот, то ли дело, друзья мои, ну, это вот в современном мире так работает. Например, если мы берем, когда мы были детьми, к сожалению, многие вещи из этого не работали. Но тогда мы были молоды, юны, рисковы. И вот в это же время, когда мы были веселые, невероятные, классные, мы предлагаем вам вернуться. Информация на правах рекламы сейчас именно об этом. Те моменты, в которых мы еще не нуждались во врачах, да, когда мы были молоды. Бим-радио представляет 10 июля вечеринку «Мы из 90-х». Хиты, под которым мы танцевали, влюблялись в 90-е, это под живую музыку, это конкурсы и подарки. А если вы еще и в образе из 90-х, то выигрываете крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля, 20.00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
3: Утро мэны сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
3: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
4: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
3: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
4: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений. Звездная пауза.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул, сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды. Только на БИМ-радио рассказываем, как
5: но
4: всегда.
5: Что?
4: Все точно, мощно.
5: Уже даже Яндекс.Погода говорит, что 27 градусов на улице.
4: Да.
5: Я думаю, в автомобилях намного выше температура. Я думаю, там уже за 30, наверное, зашкаливает, скорее всего. 27, представляете, ребят? Но это максимум. Все, максимум. Вот и официальная температура, скажем так. Друзья, сегодня дождя не будет. Прекрасно. Облачки будут небольшие, но это совсем чуть-чуть. Завтра, кстати, 3 июля. Тоже с утра солнце 24, днем 28, вечером 27. Может быть, будет небольшой дождик, две капельки, но не факт.
4: Ну, все тут еще.
5: Вообще жара, ребят. И субботу 28, в воскресенье вообще 30-ка.
4: Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это что, это лето, что ли, вернулось? Ну, пора обвернуться, июль на дворе.
5: Главное, чтобы никак в Европе.
4: Да, ну, кстати, говорят, что вот оттуда идет.
5: Там светофоры даже расплавились у людей, там вообще просто.
4: Да, тут недавно, кстати, он тоже видосик-то ходил, видел, что там Чанган расплавился в Краснодаре от жары.
5: Серьезно?
4: Чуть-чуть там пластик немножко повело. Ну, там, представляете, ну, там, я думаю, что еще мы, опять-таки, не знаем подробностей. Бывает так, что возле стеклянного здания машину оставляешь,
5: да,
4: от стекла отразилось.
5: Вот это, как лупа, да.
4: Конечно. Поэтому никого хаять не будем, потому что не знаем, как это было. Мы вообще только за правду, друзья. Даже не так. Правда у всех своя, а вот истина, она одна.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Так, из интересного, значит, а средняя зарплата в Татарстане достигла 94 тысячи рублей, что соответствует 23-му месту по стране.
5: Ну, тут... А вот так спросишь моих слушателей, они такие зарплаты не видели, скорее всего?
4: Ну, вообще, ну, конечно, естественно, как и всегда.
5: Знаешь, как говорят, да, там, если, говорит, жена председателя, говорит, колхоза ест только мясо, а доярка Глаш только капуста, то в среднем они едят, глупцы обе.
4: О, как я слышал с своего детства вот это вот, конечно, присказка невероятная. Но, тем не менее, у нас потихонечку прирост. Если посмотреть вот на остальные, то у нас, то есть, например, 15,7% прибавил. Ну, понятное дело, что здесь, как всегда, считать сложно. Вот. Но, опять-таки...
5: На первом месте, скорее всего, какой-нибудь дальний северный, да, как обычно?
4: Опять-таки, я просто напомню, что в 90-е годы у нас кое-какая одна страна, такая большая социалистическая, развалилась и родилась капиталистическая Россия. Если кто-то до сих пор еще рассчитывает, что нам кто-то что-то даст, никто ничего никому не даст. Мы живем
5: к сожалению,
4: в
5: капитализме. Да.
4: Ваша зарплата теперь зависит только от самих себя, от конкуренции внутри и так далее. И тут, конечно...
5: И пенсии тоже.
4: И мы вам хотим... Я к чему это говорю? Я всегда, всегда хочу вам сказать о том, что вы всегда можете изменить свою жизнь, если что-то вам не нравится. Надо строить план, надо ставить цели. Маленькими шажочками можно жизнь поменять вообще кардинально.
5: Вот, кстати, вот смотри. Я сварщик, пишет Арт-Монстр. У меня получается выше среднего.
4: Тьфу-тьфу-тьфу. И мы желаем всем нашим слушателям, кстати, чтобы было сильно выше среднего.
5: Кстати, Арт-Монстр, мне надо две железячки приварить.
4: Нет, если такая история. Ребят, есть кондиционер, его надо установить. А есть кто-то свободнее. Уже кондиционер, он такой, скажем так, бывшего потребления, просто вот за одной квартиры другой надо. Он уже все демонтирован и просто матерь. Если кто-то свободный есть, ребят, обратитесь, вот, договоримся по цене там и так далее. Вот. Но если дорого, сразу не пишите. Ладно? Не хочу много платить. Ну вот. Но так по-братски, вдруг кто-то посвободнее, есть какая-то свободная дата, давайте с вами как-нибудь договоримся, пишите, в общем. А что, мы по-татарски решаем вопросики.
5: Он говорит, да без проблем, приварим, привози. Не-не, не надо дома к террасе приварить железки.
4: Да, понимаете? Пергулу хочет сделать. Обратитесь к нашим спонсорам. Водитель самосвала 180-200 тысяч, пожалуйста.
5: Нормально.
4: Нормально, да, конечно. Ну, работа, конечно же, тоже непростая. Вот, и
5: мы больше грузим на наших узких вот этих полосах движения. Проездика, попробуй.
4: Я Руслана помню, вот даже смотрю, вот видосики он еще с зимы, как они постоянно убирали снег, постоянно убирали снег. Вообще на грузовом транспорте работать непростая задача, поэтому вам тоже передаем большой привет. В общем, все это можно делать, как оказалось.
5: Кстати, так, про нашу прошлую тему, это вот с обид нам пишет. А вот еще дополню. Татарстан единственный регион в России, который бесплатно лечит у детей аллергию на полы. Сын пролежал 2 недели в ДРКБ, и результат шикарный. Экономия около 40 тысяч рублей. А еще нам дают раз в 2 года санаторий бесплатный на 24 дня. Тут какая экономия? От 100 тысяч, наверное. Просто люди не пользуются и не знают о таких фишках.
4: А это правда.
5: Да, кстати, реально.
4: Мы, конечно, опять немножко в эту тему продолжим, но
5: да.
4: И вы вообще сильно удивитесь, потому что в ОМС, вы не поверите, есть кое-какие правила. Иногда стоит, конечно, прочитать, какие у вас есть права вообще в целом и то, что вы можете требовать. А еще вы не знаете, как сильно раздражаются нерадивые поликлиники, но их там немного, конечно, но они иногда встречаются. Это и по России в целом, не только про Татарстан. И оказывается, можно позвонить в страховую и пожаловаться, что где-то что. Только надо жаловаться, когда совсем уже. Потому что многие писали о том, что, ребята, есть какая-то срочность, да, например, там срочно надо сделать операцию, там очередь 4 месяца. Ребята, а вы что хотели? Если это серьезная операция, понятное дело, что быстро не сделать. Ее же не сделать там по 5 в день. Конечно, вы можете долго ждать, но зато это бесплатно. Если надо срочно... Во-первых, почему довели до этой срочности? Это отдельный вопрос. Диспансеризацию-то, небось, не проходили. Так что есть к этому определенный вопрос. Ну, а так, вообще, сам Бог велел, конечно, занимайтесь здоровьем, тем более, да, когда есть возможности.
5: Айнур, он даже 2 зуба удалил. Удалил 2 зуба, а еще 2 вылечил по ОМС, прикинь.
4: Вот я тоже так хочу. Зачем я денег платил? Скажи, пожалуйста.
5: Жена лечила 1 зуб, ушло около 30 тысяч. Очень хорошая, типа, такая стоматология, типа, вот даже 30. А, да, он бесплатно. А он бесплатно. И вылечил 2, и удалил 2.
4: Я, если честно, даже завидую вам немножко. Я вот об этом не думал. Надо посмотреть по ОМС, что мне там доступно и так далее. Вообще надо изучить вопрос. Я, знаете, к чему это все больше всего говорю? Мы этот вопрос не изучаем. А так интересно его изучить.
5: К сожалению, да.
4: Улучшать себе жизнь, и еще и бесплатно. Да чего нет? Это же бесплатно. Надо просто узнать, что там происходит.
5: 100%.
4: Так что все изучаем ОМС, ребята. Совсем скоро, я думаю, будет волна. И на диспансеризацию ходите-ка.
6: Утромены сделают твое утро.

0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Вот знаешь, что я понял действительно, чего мне вот очень сильно не хватает?
2: Чего?
1: Вот так вот лечь просто, знаешь, здесь, вот у тебя хорошо, эти террасы есть, вот так
2: да.
1: Вот ложишься, кайфуешь там.
2: Вообще классно.
1: У тебя там и тень, наверное, классная.
2: Да, вот да, вот мне такой тонированный поликарбонат там сверху, и прям да, хорошо, прям рахает. Конечно.
1: Ну вот, если вдруг у вас есть свой дом, ну вот у меня тоже есть как бы участочек, он, правда, не мой, но я там иногда могу помогать в счет отдыха, так сказать, улучшать это место.
2: Ну, у тебя же есть беседка.
1: Родительский участок, так сказать, понимаете? Но беседка тоже устарела. То ли дело пергола, то ли дело маркиза. Сейчас все расскажем. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утрамены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Вообще можно не ехать куда-то далеко. Один раз можно отложить отпуск чуть-чуть и поставить себе нечто, что действительно поможет вам сделать лучший отдых прямо у вас дома. Компания «Стел» тем более знает, как это правильно сделать. Перголы – это тень, это стиль, это летний вайб, который не зависит от погоды. Вы всегда там можете. И это, конечно, не беседки, которые вы видели. Это уже нечто другое. Маркизы – это прекрасный такой рулончик. Красивенько висит вдоль стены. Незаметно вы его вытянули. Опа! А вот и тоненький слой ткани плотный, который закроет вас от солнца.
2: Да,
1: это же великолепие.
2: Да, класс!
1: Сезон отпусков и теплых вечеров – это время все-таки кайфовать, а не искать, куда уехать. Перголы, маркизы купили от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
2: Маркизы, маркизы, маркизы, карабасы.
1: Вот так вот, ребята, ассоциации.
0: Клама на БИМ-радио. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: БИМ-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио талашылар. Здравствуйте, я наш ананасовый студии.
2: Эй, у меня курмей, я забыл. Ананасович. Ну, старый человек, старый.
1: Это что, кашляет? Ты меня изображаешь, что ли? Я не пойму. Не надо издеваться, я старый. Мне в рот смешинка попала, может быть. Смешинка, говорю, аллергия. Губкина надо выжимать. Извините, что-то...
2: Губкина битканада, басканда, все.
1: Губкина надо менять, конечно, там развязку, что ли, сделать, не знаю. Там, значит, ДТП сдерживает, конечно, все. Начиная, я вам сейчас скажу, откуда. От Аграрной улицы до Губкина 13 минут ехать будет. Это крупнейшая пробка.
2: Даже раньше Аграрной начинается там пробка.
1: Раньше Аграрной, это уже императорские времена. Даурская улица от Университета проспекта до улицы Павлюхина 5 минут. А мосты и дамбы свободны. В целом,
2: минут,
1: конечно...
2: 5 минут.
1: Что, ты зиму захотел, да? Ты зиму хочешь?
2: Нет, нет, скажи нет, сразу, нет, вообще нет.
1: Июль, а ты эти песни зачем поешь? Надо вот какое наше лето...
2: Солнышком согрето.
1: Бродягами загрет. Ладно, это дербышки я вырос. Не надо мне тоже не шутить так, не надо шутить. Центр.
2: Сабулдынды.
1: Это, наверное, ребята, пора мне на похороны собирать. Это ненормально что-то. На центр что-то...
2: Скидывайте деньги на номер плюс 7.
1: Да, понимаете? Центр желтоватый, прямо как моя мокрота сегодня утром. Надо врачу показаться. Кстати, в целом в городе неплохо, между прочим. Так-то ехать можно, так что едьте, давайте. Тяпля просто не ездит, нормально ездит, нормально будет. Все, 3 балла. Я, в общем, пошел. Мне еще кашлять хочется. Я вернусь я завтра. Давайте так. Надеюсь, вернусь.
2: Вернешься, да вернешься.
1: Всем пока.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Вот Ананас уже попрощался практически с людьми. Вообще, что делать? Но. Старенький просто, ему внимания не хватает.
2: Поковылял, опять на улице поковылял.
1: Конечно, он просто на сеновале спит опять, надышался этой пылью. Я говорю, не спи на сеновале, зачем ты спишь, тем более он не твой. Вилами же прокнул дурака старого. Все, отойди от меня. Друзья мои, мы продолжаем. Значит, у нас есть новость неожиданная. В Татарстане с рельсов сошли 2 вагона хозяйственного поезда.
2: Да, где инцидент произошел, где у нас там Арск.
1: Перегон курса Арск, да. Горьковская железная дорога, там 2 вагона. Пострадавших нет, угрозы колонии тоже нет. Движение временно останавливали, потом частично восстановили. Значит, пути сейчас, они движутся, но напоминаю, что могут быть опоздания. Если вдруг кто-то что-то, электрички там или поезда какие-то ждет, будут некоторые задержки. Конечно, в интернете вся информация есть, следите внимательно, друзья мои. Надеюсь, там все нормально, судя по тому, что я вижу, да, просто что произошло, нам, надеюсь, потом объяснят и расскажут, естественно. Так, ну и, естественно, да, что еще из неожиданного у нас вот так вот происходит в городе?
2: В Телеграме посмотрел, Ильнар прислал фотографию, говорит, у ананасочек найден отель в Сицилии.
1: Так, он так и называется.
2: Отель называется Анас.
1: Депозито Анас. A.N.A.S. А вы представляете, последняя буква L была? Вот смешно бы было.
2: Да.
1: Вот вам и Сицилия. Сицилия – остров полный любви. И все почему-то никогда не сидят, понимаете, только ходят и или лежат. Так, у нас тут часть домов Новосавиновского района без воды остаются. Точнее, если быть, то уменьшится напор воды из-за аварийных работ с 9 до 13.00. Так что не пугайтесь, поговаривать, что скоро совсем все вернется. Я, кстати говоря, почитал лайфхаки.
2: Она вернется.
1: Вода вернется. Воду нагреют, и она пойдет опять по батарею. Красиво. Я послушал вчера наших слушателей, все эти лайфхаки, понял, что временное, но очень классное решение купить самого большого объема чайник, который я найду в магазине. И у меня, значит...
2: Они все, по-моему, по 1,7 литра. Большие, вот. Не видел?
1: Вот смотри.
2: Электрический, или такой чайник?
1: Электрический. Который... Я вчера зашел, значит, в магазин электроники. Смотрю, значит, ищу. Ну, это так, полторашки, неинтересно. 1,7. О, ну, как будто движки обсуждаем, да, мужики?
2: Да.
1: Потом смотрю, значит, даже 1,8 я нашел. Уже неплохо. 1,8 500 рублей. стоил, например, вот я нашел. Круто. Потом я нашел 2 литра, но он стоит уже 1000. Я думал, стоит ли эти 200 миллилитров этих 500 рублей? Потом решил, что все-таки стоит, ну, чтобы купить хотя бы известную марку, но дешевую. И потом рядом я уже вижу ту же марку, только там уже не 1000, а 1800. Но там 2 литра 200 миллилитров.
2: А вот ты покупал, чтобы мыться, чтобы...
1: Тупо, греть? Вот клянусь тебе, я купил чайник мыться, прикиньте.
2: Альберт, чтобы... мой тебе совет.
1: Да.
2: Эмалированное 10-литровое ведро.
1: Так, и что, и что?
2: Все, вот наливаешь на газовый плитер, скипите, все, у тебя 10 литров горячей воды.
1: Я тебя умоляю, пока 10 литров скипят, я этим чайником уже литров 20, наверное, кипячу. Ты что? Тем более мне нужен-то один тазик, понимаете? Один тазик с утра, один тазик вечером, 2 чайника воды, а это еще. Ты еще спроси, ну, лучше.
2: Иногда по чашке тоже горячей
1: воды. Ты у меня лучше спроси, есть ли вообще газ в доме, понимаешь?
2: Еще
1: это
2: плюс
1: еще
2: это.
1: Второй вопрос, да, поэтому есть такие вопросики. Ну а так, действительно, я прям вижу, что продавцы вот ходят, улыбаются, потому что я такой, я, знаете, вот из тех странных людей, которые вот, ну, знаете, я вот вслух разговариваю. И это иногда очень странно. Я вот так иду, так, вот это вот, ну, это полная ерунда. Вот так разговариваю, так, вот это нормально. Я это делаю вслух, понимаете? А потом сам такой, о, наверное, люди на меня странно посмотрели. Ну, продавцы улыбались, они сразу поняли. Я говорю, что, этот, часто? Они говорят, да, сейчас очень часто берут как раз чайники в такой сезон и, говорит, побольше.
2: Большого объема.
1: Да. Если был бы чайник на 5 литров, я бы его, наверное, тоже купил, если честно.
2: Ну, блин, были бы чайник 5-литровый. Вот здоровый.
1: Да, прикинь, сразу его там вот пятишку залил, вскипятил. Но есть термопот, но это не то, понимаете? Это совсем не то. А так чайник. Я этот чайник тупо в туалете держу, понимаете? Тупо в туалете, просто в углу там стоит, тупо для того, чтобы мыться.
2: Ну, лучше, конечно, поставить вот этот вот нагреватель большой.
1: Конечно, так и будет.
2: Самое,
1: ну, подождите,
2: то. Самое то.
1: Идеально. Так, друзья,
2: ну, да,
1: мои.
2: Ну, тем более у тебя есть опыт в ремонтах.
1: У меня ремонты, кому надо, девчонки, да, пожалуйста, сделаем. Я бы так сказал еще, наверное,
2: делает, как какое-то время живет, уезжает потом.
1: Да, просто кидайте меня на 600 тысяч, и потом довольны, разводите со мной. И не возвращайте денег. Ну, бывают такие люди нехорошие. Что ж тут поделаешь-то?
2: Ну, да.
1: Я хочу вам напомнить о том, что у нас впереди поздравление с днем рождения и утроки след за этим. Вот в утроке сегодня мы хотим спеть вам песню из 90-х, но не можем, просто ломаем
2: вспомнить
1: голову.
2: Что-нибудь.
1: Мы много песен знаем. Какую песню хотите вы из 90-х? Пишите плюс 792-7242-102.8. Мы вас обязательно почитаем и выберем именно из ваших вариантов. Поэтому пишите в ТГ и в Макс. Тупо в туалет, просто в углу там стоит, тупо для того, чтобы мыться.
2: Ну, лучше, конечно, поставить вот этот нагреватель большой.
1: Конечно, так и будет.
2: Самое,
1: ну, подождите,
2: то. Самое то.
1: Идеально. Так, друзья,
2: ну,
1: мои.
2: Ну, да, тем более у тебя есть опыт в ремонтах.
1: У меня ремонты, кому надо, девчонки, да, пожалуйста, сделаем. Я бы так сказал еще, наверное,
2: делает, какое-то время живет, уезжает потом.
1: Да, просто кидайте меня на 600 тысяч, и потом довольны, разводите со мной. И не возвращайте денег. Но бывают такие люди нехорошие. Что ж тут поделаешь-то?
2: Ну, да.
1: Я хочу вам напомнить о том, что у нас впереди поздравления с днем рождения и утроки след за этим. Вот в утроке сегодня мы хотим спеть вам песню из 90-х, но не можем, просто ломаем голову.
2: Вспомнить что-нибудь.
1: Мы много песен знаем. Какую песню хотите вы из 90-х? Пишите плюс 792-7242-102.8. Мы вас обязательно почитаем и выберем именно из ваших вариантов. Поэтому пишите в ТГ и в Макс, куда вам удобнее. Ну а впереди поздравления.

0: И поздравления с днем рождения и утроки вслед за этим. Вот в утроки сегодня мы хотим спеть вам песню из 90-х, но не можем, просто ломаем
1: вспомнить
0: голову.
1: Что-нибудь.
0: Мы много песен знаем. Какую песню хотите вы из 90-х? Пишите плюс 792-7242-102.8. Мы вас обязательно почитаем и выберем именно из ваших вариантов. Поэтому пишите в ТГ и в Макс, куда вам удобнее. Ну а впереди поздравления с днем рождения. Надеюсь, все именинники подписались на группу ВКонтакте. Именно оттуда мы сейчас и поздравим.
2: Да. Утромены сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
4: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули инициативу о создании государственного алиментного фонда. Авторы законопроекта считают, что это позволит гарантировать детям стабильное финансовое обеспечение, облегчить положение родителей, воспитывающих ребенка в одиночку, и повысить реальную исполнимость судебных и нотариальных решений. В июле Казань станет площадкой для крупного спортивного события. Ярким его элементом станет фестиваль «Ночная Казань». Он пройдет 11 и 12 июля, а главной локацией выступит зона возле центрального стадиона. Из-за праздника спорта в центре города временно введут ограничения на проезд, автомобилистов проинформируют заблаговременно. Россияне активнее приобретают велосипеды. Продажи зарубежной техники в июне продемонстрировали внушительный рост, спрос вырос почти в 2.5 раза. Эксперты полагают, что велосипед становится для многих удобной заменой автомобилю. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
3: Программа для именинников «Первый тост».
0: Поздравления с днем рождения. Mm-hmm. Знаете ли вы, что мы, там, где люди учились поздравлять, мы там преподавали. Мы это делаем от души, мы это делаем с удовольствием, мы это дело обожаем. Поэтому мы и все время пропагандируем, что лучше поздравления. Это, конечно же, поздравления на Бим-радио. Очень просто заказать. Просто заходите на сайт bimradio.ru и сразу же видите огромную вывеску прямо сразу на главной странице, огромную оранжевую кнопочку «Заказать поздравление». И все.
1: Да, это очень просто.
0: Кнопочка в счастье, буквально. Также вы можете позвонить нам в редакцию 2-930-800. Менеджер на связи с 10 до 17.00. У нее рабочий день такой, поэтому с 10
1: она до 17.00. Она уже на месяц.
0: Да, так что будет ждать вас. Звоните, уточняйте, узнавать. Есть два варианта. Мы дозваниваемся в прямом эфире до именинника, поздравляем, его любимую песню поставим, и все это услышит много тысяч человек. Весь Татарстан, вся Россия, вся Казань. Ну, а если вы хотите, чтобы это было, так сказать, тет-а-тет, то в личные сообщения мы присылаем поздравления в аудиоформате, так как мы радио, конечно же, ну и в видеоформате. Профессионально запишем. В видеоформате даже Анас Ананасович, кстати, поздравляет.
1: Да, его там любят.
0: Хотите узнать, как...
1: Его любят заказывать.
0: Анас Абы? Вот, пожалуйста. Да, будьте любезны, проходите, это будет весело. Самое главное, что это принесет эмоцию, которую именинник пронесет всю жизнь, он будет помнить и всем рассказывать. Меня на радио поздравляли, и сделал это вот этот человек. И вы себя буквально внесете в историю. Представляете? А это ж невероятно круто, друзья мои. Чего всем вам пожелаем. Мы же тоже поздравляем.
1: Да.
0: Че, Фарида Фан?
1: У нас же есть группа в ВК. Ой. Называется она Бим Радио Казань. Кто еще не подписан, срочно подписывайтесь, срочно. Но и, друзья, есть там люди, которые именно 2 июля.
0: А, да, буквально, извини, что перебиваю. Просто напомню, если вдруг у вас есть вопрос, почему кого-то поздравляем, кого-то нет, чтобы не поздравлять ботов, мы поздравляем тех, кто в онлайне,
1: да,
0: и тех, кто с фотографией.
1: Фотографии у него есть, собственно, да, его аватарки, то есть все остальное, да.
0: Поэтому просто будьте активным пользователем,
1: да,
0: ВК, и все у вас будет хорошо. Ну что, погнали?
1: Погнали. Рабиля Шакира отмечает день рождения, 33 года. Ильнур Низамуддинов, Ильцав Кайрулин, Анна Мишарова. О, 50 лет, юбилей, что ли? Надежда Юрьевна из Зеленодольска, поздравляем. Ильмира Камалова, Гузель Шарафуддинова, Тимур Залялов, Манижа Сапетина из Ярославля, ничего себе. Нияз Валитов, Лена Сергеева, также Алина Муртазина, Марина Корнилова, Вероничка Кузнецова, Светлана Сергеева, Адель Минулин, Дамир Ганиев, Василий Хайрулин, Ильдар Шарифуллин, Георгий Лаврухин, Эдуард Хафизов, Дмитрий Гаврилов из Азака.

0: и Дима Тяжкороб, Санкт-Петербург.
1: Поздравляем от всей души, друзья мои. Все будет у вас хорошо, так как мы вас
0: все
1: поздравили.
0: Будет. Офигенно.
1: Так что поздравляем еще раз. Если вы именинник, если вы нас слышали, если мы вас не поздравили, то знаете, что мы делаем это прямо сейчас. Будьте счастливы, самое главное. Ну и будьте отдельно счастливы, когда вас поздравят любимый ведущий, любимые радиостанции.
0: Да.
1: И об этом не забывайте. С днем рождения, именинники! Песни из 90-х. Какую вам спеть? Пишите прямо сейчас. Утроводьте не за горами.
0: Уже много вариантов нам прислали.
1: Поэтому, опять-таки, другим тоже напомню. В разные варианты присылайте. Макс и ТГ. Просто бим сообщение. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
5: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Газидинович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет. 2 июля. Группа «Крематорий».
7: И солнце в синих небесах.
6: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
8: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Фестиваль концертов на крыше «Руф Фест» впервые в Казани. Комната культуры. «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руф Плейс» этим летом.
11: Билеты в кассах города 16+.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Более чем в 20 странах мира законом предусмотрено обязательное участие в выборах. Хотя в некоторых из этих стран за несоблюдение этого закона взыскание не предусмотрено. В других, например, в Австралии, за неявку на выборы придется заплатить штраф. В Перу и Греции несознательным гражданам может быть отказано в получении государственных услуг в различных ведомствах. А если бразилец старше 18 лет пропустит выборы без уважительной причины, ему не выдадут паспорт до тех пор, пока он не проголосует на следующих.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Огромное количество сообщений. И вспомни Александра Иванова, боже, какой пустяк. Много было сообщений Нэнси, дым сигарет с ментолом. Но она просто грустненькая.
6: Она грустная, да.
5: Сектор Газа, хорошая, лирика, много людей писал. Света, ты не мой, вот писали. Да?
6: Младший лейтенант даже просили, да, мальчик до сих пор, который...
5: И очень много людей, кстати говоря, вспомнили песню, которая, кстати, на секундочку, 88-го года выпуска, на самом деле. Это песня, которая называется «Музыка нас связала».
6: Да, но ее слушали в 90-х только так.
5: Вот именно. Ну, мы ее прямо связываем. И мы вспомнили о том, что наши великолепные друзья Виа Волга, Волга
6: во главе с Антохой Солокаевым.
5: Антон, передаем. Я просто чуть не сказал Антоха, потом понял, что нет, надо уважительный. Антон. Уважаемый Антон. И любимый Антон. Я вот так искренне от всей души скажу. Вот, во-первых, спасибо,
6: что ты у нас есть. Мы с ним рядышком, потому что по возрасту.
5: Мы очень классно дружим. Антон классный, добрый, в жизни невероятно простой человек. Очень классный. Спасибо за приглашение. И на юбилей были.
6: На юбилей были с тобой, вообще, да. А ты в курсе, что Антоха-то у меня земляк же чистопольский?
5: Да ты что?
6: Да, он же чистополь.
5: Сколько чистопольская земля дала Руси и Татарстану талантливых людей.
6: Да, взять тоже, хотя бы вкусную. Марат Шкальзянович.
5: На секундочку. То же самое могу сказать про дербышки. Вы понимаете, просто люди хотят быстрее выбраться из своих регионов, из своих родных мест.
6: И становятся великими.
5: Так и есть, действительно. Поэтому сегодня
6: мы решили спеть песню, которую вы все знаете. Пела ее группа «Мираж». Кстати, которую я привозил на интервью. Кстати, да. Александр Горбашов, человек, который создал эту группу.
5: А у меня дома слон есть. Я не знаю, чем хвастаться, просто не знаю, как тебя перебить. Но просто вся разница в том, что то, что говорит Фарид, это правда. Все, что говорю, это из детской обиды. Давайте, в общем, «Волга, Волга», музыка нас связала, погнали. И как

0: Вот так как-нибудь, друзья мои.
1: Ля-ля-ля-ля-ля.
0: Вот такую музыку невероятно из 90-х вы можете послушать на нашей вечеринке «Мы из 90-х». Она так и называется.
1: Да, да, да.
0: 10 июля Максимилиан с 20.00 начала. Альберт Ботанин ведущий. Атмосфера классная, живая музыка. Все как и всегда. Приходите, потанцуйте, покайфуйте вместе с нами. Обязательно увидимся там, друзья мои. Приходите. Ну и, естественно, мы вас передаем в руки коллегам. Сейчас нам придут. У нас дневное шоу «Рабочий полдник» с 12 до 3.
1: Да, абсолютно верно.
0: Вечернее шоу «Вечерний Трубин».
1: «Трубин» с 17 до 20.00.
0: Yes, of course. Кроме того, привет-привет, с 9 до 10 вечера. Ведущие, которые будут передавать вас из рук в руки, из одного шоу в другое присутствуют.
1: Да.
0: А еще коробки передач возможны. Так что не пропустите, если хотите подарочки себе. Все это великолепие 24 на 7 на Beam Radio. Слушайте нас через приложение на Android, на iOS. Обязательно скачивайте. Обязательно скачивайте, пока санкции Apple до конца не дошли. Особенно, друзья мои, качайте быстрее. Кроме того, сайт beamradio.ru и умные колонки почти в каждом помещении, которые есть там. Там просто, вы говорите, умный колонок, включи Beam Radio и кайфуйте. Ну и, конечно же, подписывайтесь на соцсети. У нас розыгрыш, призы, кружочки, фотки. Там все на свете у нас присутствует. Все наши соцсети есть. И, естественно, подписывайтесь на соцсети ведущих. Нам всегда будет приятно. Найти нас легко и просто.
1: Да, напротив, очень легко.
0: Напротив меня Фарид Галимов.
1: Напротив меня Альберт Хузиахметов.
0: Вот так вот найдемся, да, там вот где-нибудь.
1: Вот. А завтра, кстати, вернемся в том же составе.
0: Да, пятница. Выходной. Пойдем с вами кайфовать. Пойдем с вами. Так что будем вас завтра ожидать, друзья мои. Ровно в 7 часов утра на том же месте, но в тот же час. Всем спасибо. Хорошего денечка.
1: Всем и пока.
0: Пока-пока-пока-пока-пока.
2: Утромены на Beam Radio. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют. 16 июля, группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Бим Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Логос Авто. ООО SMR Engineering.
3: Логос Авто – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим Радио. В Госдуме выдвинули инициативу о создании государственного алиментного фонда. Авторы законопроекта считают, что это позволит гарантировать детям стабильное финансовое обеспечение, облегчить положение родителей, воспитывающих ребенка в одиночку, и повысить реальную исполнимость судебных и нотариальных решений. В июле Казань станет площадкой для крупного спортивного события. Ярким его элементом станет фестиваль «Ночная Казань». Он пройдет 11 и 12 июля, а главной локацией выступит зона возле центрального стадиона. Из-за праздника спорта в центре города временно введут ограничения на проезд, автомобилистов проинформируют заблаговременно. Россияне активнее приобретают велосипеды. Продажи зарубежной техники в июне продемонстрировали внушительный рост, спрос вырос почти в 2,5 раза. Эксперты полагают, что велосипед становится для многих удобной заменой автомобилю. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
5: Процветай! С Бим Радио!

подарка. И ваш, я надеюсь, замечательное настроение. Такой же замечательный, как и погода. Сегодняшний день будет уже жаркий. Уже не просто тепло, уже жаришку подвезли. До 27 градусов, думаю, даже и больше будет сегодня. Потому что уже 27.

0: тех, кто не относит себя к кошатникам, значит, вы собачник. На планете Земля в данный момент 550 миллионов собак проживает, это только с людьми. Представляете, какая армия? 400 пород собак, официально признанных всякими всевозможными союзами. Выбирай, что называется, на вкус. И ведь собака, в отличие от всех окружающих тебя людей, будет всегда рада тебя видеть. Заприте тещу в багажник и собаку, а потом откройте через час. Кто вам будет рад? Конечно же, собачка. Всех собачников с праздником. И, кстати, наукой доказано, что собачники живут дольше кошатников. Да здравствует собаки! Информация на правах рекламы. Мемрадио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х, выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, 20:00, ресторан «Максимилинс». Подробности бронь столов на kazanmaximilins.ru. 18+.
1: Реклама на Мемрадио. Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
3: дверей. Знакомьтесь, окон, парфюмер, реклама автомат. В лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
4: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» близко к городу, далеко от суеты.
5: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Ну что, давайте заглянем на Яндекс.Карты и узнаем, что происходит на дорогах столицы. Ну что, друзья мои, есть проблематичные участки. Самый неприятный из них – это проспект Победы, дорожного переулка до улицы Академика Губкина. Здесь нужно 10 минут, чтобы проехать километр со скоростью 7 километров в час. Ну и все остальное едет значительно лучше. Что-то в Дербышко забросили ремонт дороги. Странно очень даже. Начали так хорошо, главное. Целую неделю пробки. Начал вдруг раз, и нет никого. Что на мостах и дамбах? На мостах и дамбах все прекрасно. Все по нулям. Казань едет, это приятно.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
3: Мы из 90-х.
2: Ну что, мы из 90-х, это не только игра, это прежде всего вечеринка. Напомню, что информация на правах рекламы, БИМ-радио представляет вечеринку, мы из 90-х, это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, живая музыка, это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин, 10 июля, запомните, 20:00, ресторан «Максимилис», 18+, подробности и бронь столов на kazany.maximilis.ru. Ну, а теперь давайте ответим на вопрос. Отвечаем в «Максе». И победитель, естественно, получает возможность попасть 10 числа на дискотеку «Мы из 90-х». Здесь все просто, и вопрос, в общем-то, легкий. Номер нашего «Макса» плюс 792-72-421-028. Плюс 792-72-421-028. Надеюсь, вы готовы. Вопрос очень простой. О богатом поговорим, да. Какой автомобиль считался роскошью в 90-х? Лада Самара 600-й, либо вишневая девятка. Ну, тут вариантов немного. Ну, и первый, кто правильно ответит, отправляется все. Горшочек. Все, смотри, все. Гульнас, ну какая девятка? Ну ты че, ну Гульнас, ну? Как было хорошо ухаживать в 90-е за Гульнас, если она тех годов приехала на девятке, и все срослось. Первым о том, что это Мерседес ВСС, Мерседес С-класса, в 600-м кузове. Я знаю одного человека, у него есть такой, и он его содержит шикарно, белый. Содержит его в шикарном порядке. Ну, а как не содержать такое богатство в порядке? Рушан, вы молодец. Сейчас все напишу. До встречи 10-го. Ну и всем большое спасибо. Все, конечно, накинулись, как и все посчитали. Ну, вот, кроме Гульнас.
4: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

компенсации на ремонт. Покрыть расходы обязан продавец суррогатного топлива. При встрече с объявлениями о продаже бензина в частном порядке эксперты советуют незамедлительно сообщать в полицию и МЧС. Перечень профессий, закрытых для женщин, сократился более чем вчетверо. Раньше ряд специальностей был под запретом из-за высокой физической нагрузки и опасных условий труда, потенциально угрожавших здоровью. Современные технологии, цифровизация и внедрение безопасных производственных методик позволили снять эти ограничения. От новостей о профессиях к ностальгическому досугу. Бим-радио приглашает на вечеринку «Мы из 90-х». Только 10 июля в Максимилианс. Любимые хиты, живая музыка, конкурсы, подарки и атмосфера легендарных 90-х. Приходите в образе 90-х и выигрывайте призы. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Happy birthday. See, make a wish.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в

0: Казани.
1: Поздравлением с днем рождения открыли мы очередной час любимого радио с вами. Помните, если вы хотите поздравить кого-то, у нас специальная рубрика в 12:30, она выходит, называется «Первый тост». 2-930-800, это номер нашего офиса, услуга платная, но вариации поздравления гигантское количество. Ну и самое ближайшее время готовимся, вспоминаем все, что мы знаем о зрении. Наша любимая Викторина.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В ночь с 13 на 14 июля 1977 года в Нью-Йорке вследствие ударов молнии произошло массовое отключение электричества. Началось мародерство и разграбление магазинов. Из салонов электроники было украдено множество дорогих диджейских установок, которые были не по карману черному населению. Благодаря этому появилось огромное количество новых диджеев, играющих в недавно зародившемся стиле хип-хоп, что дало мощный толчок в его развитии и популяризации за пределами Бронкса.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: любим радио.
1: И вновь время поиграть, и вновь время выиграть. Что от вас? От вас звонок нам в студию 292-102-8. Я задам вам вопрос, предложу три варианта ответов, и вы обязательно ответите правильно. Это тоже можно гарантировать, так же, как и ваш телефонный звонок 292-102-8. Прямо сейчас нужно это сделать, не откладывая на завтра. Информация на правах рекламы у клиника «Смотри». Клиника «Смотри». Смотри, офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения и до глубокой старости. «Смотри» клиника «Короткий безопасный путь к здоровому зрению». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну а в борьбу за подарочный сертификат в развлекательный центр вступает. Алло, здравствуйте, ваше имя.
2: Здравствуйте, Эдуард.
1: Эдуард, очень приятно. Меня зовут Марко Дорокаев. Ну что, Эдуард, я вам задам, а у вас по литературе что было в школе?
2: Четверка твердая.
1: Ну, приятно поговорить с хорошистом, твердым хорошистом. Значит, ну и вопрос такой окололитературный, около. Смотрите, какой великий русский писатель, автор пьес и рассказов, немыслим для нас без очков, ставших частью его узнаваемого портрета. Толстой, Чехов, Достоевский. Три варианта, один из них правильный. Кто же вот у нас всегда ассоциируется на всех портретах, его личность изображалась в очках?
2: Насколько я помню, Антон Павлович Чехов.
1: Правильно. И здесь ваш учитель русского языка и литературы, которую как звали, помните?
2: К сожалению, я менял так много школ.
1: Эх, папа военный, понимаю. Ну что, действительно, это Чехов. Есть даже такая известная поговорка о великом русском писателе. Чехов родился в пенсне. Антон Павлович Чехов сложно представить без очков. На всех портретах писатель изображен в пенсне. Так называются очки без заушников, которые держатся на носу. Ну что, ваш привет кому, Эдуард?
2: Привет Казани, привет таксистам. Всем удачи на дорогах.
1: Особенно тем, у которых есть кондиционер. Вам большое спасибо. Ну что, вот так вот все просто. Самое главное — участвовать.
0: Смотри. Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.
3: Отдыхай. С БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В общественной палате пояснили, что если автомобиль вышел из строя из-за плохого бензина, автовладелец вправе требовать компенсации на ремонт. Покрыть расходы обязан продавец суррогатного топлива. При встрече с объявлениями о продаже бензина в частном порядке эксперты советуют незамедлительно сообщать в полицию и МЧС. Перечень профессий, закрытых для женщин, сократился более чем вчетверо. Раньше ряд специальностей был под запретом из-за высокой физической нагрузки и опасных условий труда, потенциально угрожавших здоровью. Современные технологии, цифровизация и внедрение безопасных производственных методик позволили снять эти ограничения. От новостей о профессиях к ностальгическому досугу. Бим-радио приглашает на вечеринку «Мы из 90-х». Только 10 июля в Максимилианс. Любимые хиты, живая музыка, конкурсы, подарки и атмосфера легендарных 90-х. Приходите в образе 90-х и выигрывайте призы. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений. Звездная пауза.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы. Чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: на Бим-радио.
1: Уже в столице Татарстан 27 градусов, но это о погоде. Загруженности дорог могу сообщить следующее. Благодаря Яндекс.Картам. 3 балла местами затруднения. Где все ремонтники дорог? Что происходит? Куда все подевались? 4 минуты. Вот самое серьезное затруднение. Это Даурская от проспекта Универсиады до Павлюхина. 700 метров, 10 километров в час. Гвардейская улица от Макаренко до улицы Адель Кутуи. Тоже 4 минуты. Тоже 600 метров. И тоже 10 километров в час. Ну и все. Все остальное движется довольно-таки резво. Мосты, дамбы все зелененькие, все по нулям. Это не может не радовать. Вот самое время покататься, но некогда. Работать надо.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули инициативу закрепить за одинокими родителями приоритет при выборе времени отпуска. Согласно законопроекту, матери и отцы, которые в одиночку воспитывают детей до 14 лет, а также их единственные кормильцы среди законных представителей, смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск тогда, когда им это удобно. В 2026 году наибольшую активность на рынке труда в России проявили соискатели возрастной группы 45-64 года. Это отражает сдвиг в восприятии возраста, а также перемены в самой структуре рынка труда. Как подчеркивает эксперт, меняется и само отношение к работе. Для многих она становится не просто способом заработка, а инструментом самореализации, поддержания социальных контактов и активного образа жизни в зрелые годы. Трихологи рассказали, что частота мытья головы индивидуальна. Для жирной кожи оптимально раз в 2 дня, для сухой и чувствительной 2-3 раза в неделю. Важные правила ухода – расчесываться до мытья, использовать воду не горячее 40 градусов, наносить шампунь на кожу головы, кондиционер – на длину, а после мытья аккуратно промокать волосы полотенцем. Это были новости на Бимрадио. Любимцы, которые в одиночку воспитывают детей до 14 лет, а также их единственные кормильцы среди законных представителей, смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск тогда, когда им это удобно. В 2026 году наибольшую активность на рынке труда в России проявили соискатели возрастной группы 45-64 года. Это отражает сдвиг в восприятии возраста, а также перемены в самой структуре рынка труда. Как подчеркивает эксперт, меняется и само отношение к работе. Для многих она становится не просто способом заработка, а инструментом самореализации, поддержания социальных контактов и активного образа жизни в зрелые годы. Трихологи рассказали, что частота мытья головы индивидуальна. Для жирной кожи оптимально раз в 2 дня, для сухой и чувствительной 2-3 раза в неделю. Важные правила ухода – расчесываться до мытья, использовать воду не горячее 40 градусов, наносить шампунь на кожу головы, кондиционер – на длину, а после мытья аккуратно промокать волосы полотенцем. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть

Психологи рассказали, что частота мытья головы индивидуальна. Для жирной кожи оптимально раз в два дня, для сухой и чувствительной 2-3 раза в неделю. Важные правила ухода – расчесываться до мытья, использовать воду не горячее 40 градусов, наносить шампунь на кожу головы, кондиционер на длину, а после мытья аккуратно промокать волосы полотенцем. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей.
2: Премьера на «Домашнем».
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
8: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В бассейне Амазонки можно встретить растение семейства кувшинковых под названием Виктория. Его листья на поверхности воды достигают 3 метра в диаметре и могут выдержать вес до 30 килограммов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Доброго всем дня. Приветствую вас. Сегодня 2 июля. Как быстро все-таки бегут эти теплые солнечные денечки. Надо их максимально, конечно, стараться использовать. Ну, хотя бы прогулочками. Ну что, сегодня день спортивного журналиста. Таких очень много у нас в Татарстане и в Казани. Всех вас с праздником. Большое спасибо за те интересные репортажи, статьи, которые вы размещаете, осуществляете. И, кстати, о влиянии спортивного журналиста. Вообще, первый спортивный репортаж провел выходец из России Давид Сарнов в США. Он рассказывал о боксе, о встрече Джека Демпси и Жоржа Крампантье. И не было особого спроса на приемники, вообще радиоприемники. И вот после этого репортажа компания, одна из компаний, производящих радиоприемники, только за год продала приемников раз в 10 больше, чем до этого репортажа. На 80 миллионов они продали, представляете? Резкий был скачок интереса к радио за счет вот этих боксов. У нас на радио в Российской Федерации, в СССР, первая спортивная передача вышла в 1929 году. И это, конечно же, была утренняя гимнастика. Ну, а кида куда без нее. Так что всем успехов и хороших спортивных репортажев. И не только о футболе, который же, честно говоря, ну, надоел. Ничего другого нет. Футбол. Столько спортивных соревнований в Российской Федерации в данный момент, на сегодняшний день, прямо сейчас проходит. И все только футболом. Все почему? Потому что ставки. Потому что вот эти букмекерские конторы продвигают то, на что ставят больше денег, на остальное им вообще наплевать. Нож на российский спорт. Мы будем о своем. Мы будем о своем, о приятном. А приятное то, что самое ближайшее время музыкальный пересказ. Я вам расскажу несколько фактов об одной очень известной популярной песне. И тот, кто первый угадает, кто это, как ее зовут, что за песня, тот получит сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилиан». Участвовать легко. Наберите 292-102-8. Прямо сейчас жду вашего звонка. 292-102-8. Участвуем.
0: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

вы для участия в музыкальном пересказе прямо сейчас. А поучаствуйте, очень приятно. Будет с вами пообщаться. 292-102-8. Прямо сейчас наберите 292-102-8.

0: традиционно два человека участвуют в музыкальной битве. Ну, здесь нет мечей, нет копий, нет лошадей. Здесь просто люди блещут музыкальными знаниями. Ильшат до нас дозвонился первый. Ильшат, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Добрый день. Ну что, не обедали еще, да?
1: Нет, нормально все.
0: А, уже пообедали, поэтому так все. Поэтому не торопимся, уже сейчас бы поспать, вы же после обедика. Вам предстоит Евгений. Евгений, здравствуйте.
2: Всем здравствуйте.
0: Вы на работе, что, как у вас там?
2: Жарко? А нет, пока обеденный период.
0: Обожаю обед. Все, что связано с едой, обожаю. Мое любимое времяпрепровождение – это время с едой. Ну, а от моих пристрастий перейдем к музыкальным. Значит, смотрите, вам ваша задача назвать исполнительницу и, самое главное, песню, да? Если не называем песню, ну, я сомневаюсь, что вы не назовете песню, то, собственно говоря, тот, кто назовет исполнителя первый, тот и побеждает. Ну, это в том случае, если не угадаем песню. Перебивайте меня, сбивайте, кричите. Здесь кто первый, тому и достается сертификат на обеславливающий баварский клубный ресторан «Максимилис». Итак, песня. Песня была выложена в сеть в 2018 году. Ее популярность началась не в Российской Федерации, а началась она за границей. Потом началась специальная военная операция, и многие видеокадры вот с СВО, они сопровождались как раз этой песней в исполнении этой очень красивой исполнительницы.
1: «Матушка-Земля»?
0: Что «Матушка-Земля»?
1: Песня «Матушка-Земля».
0: Да, поет, ну, Евгений, можно опередить его, но...
2: Картункова.
0: Картункова – это из КВН, это «Однажды в России», это юмор. Так, да. Зовут хотя бы? Имя-то кто-нибудь скажет, нет? Так полезли яндить, да, гуглить.
1: Я ничего не гуглю.
0: Патриоты российские. Но и это... Ребят, ну вы что, давайте я вам подскажу, Татьяна ее зовут.
1: Татьяна.
0: Татьяна. И фамилия у нее... Евгений, чуть-чуть вот это доделать-то. Все же правильно прочитал. Неужели фамилию не помните?
1: Нет, я не помню.
0: Давайте досчитай до трех, и Ильшату отдадим. Он все-таки первый сказал про матушку. Ну, Евгений, раз, два, три. Спасибо большое. Объявляю победителем Ильшата. Честный, справедливый, неподкупный Махмуд Аракаев, голос Вселенной. Привет, и кому, Евгений, передадим?
2: Привет передаю всем слушателям, радиослушателям, радиоведущему. Угу. Спасибо за хороший конкурс.
0: И вам большое.
2: Прекрасного настроения, солнечного дня, всех улыбок, счастья, радости.
0: Да, радиоведущего зовут Махмуд Аракаев. Ну, это на всякий случай вам, Евгений, для общего развития. Ну что, Ильшат, ну хотя бы название песни знаем, да, уже хорошо, да?
1: Ну да.
0: Уже двигаешься, покраснел, да? Фамилию Куртукова запомнить же очень сложно.
1: Куртукова Татьяна.
0: Да,
1: Куртукова. Будем знать.
0: Ну, знать. Это надо знать, как очень наш. Привет кому?
1: Привет всем, кто узнал. Угу. Хорошего всем настроения. И отличных выходных всем будущих.
0: Спасибо, спасибо. Выходных уже ждет Ильшат сегодня.
1: Я в отпуске, тем более.
0: А, в отпуске.
1: Я всем желаю выходных хороших. Я-то в отпуске.
0: Он, смотри, а. Мы не любим Ильшат. Евгений, вернись, мы объявляем тебя победителем. Ты смотри, ты Ильшат, в отпуске он, ты смотри. Ну, с погодой хотя бы повезло, и то хорошо. Ну, давайте слушать Курткова Татьяны и песня «Матушка». Ну, и всем нашим крепкого здоровья.

0: это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе 90-х и выиграй крутые призы. Ведущий Альберт Ботанин. 10 июля, 20.00. Ресторан «Максимилис». Подробности и бронь столов на kazan.maximilis.ru. 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
3: Купи

0: Фанк, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
3: Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с BIM-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
5: I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe. Broken down, I'm turning in my sleep. Nothing is ever too steep.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули инициативу закрепить за одинокими родителями приоритет при выборе времени отпуска. Согласно законопроекту, матери и отцы, которые в одиночку воспитывают детей до 14 лет, а также их единственные кормильцы среди законных представителей, смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск тогда, когда им это удобно. В 2026 году наибольшую активность на рынке труда в России проявили соискатели возрастной группы 45-64 года. Это отражает сдвиг восприятия возраста, а также перемены в самой структуре рынка труда. Как подчеркивает эксперт, меняется и само отношение к работе. Для многих она становится не просто способом заработка, а инструментом самореализации, поддержания социальных контактов и активного образа жизни в зрелые годы. Трихологи рассказали, что частота мытья головы индивидуальна. Для жирной кожи оптимально раз в 2 дня, для сухой и чувствительной 2-3 раза в неделю. Важные правила ухода – расчесываться до мытья, использовать воду не горячее 40 градусов, наносить шампунь на кожу головы, кондиционер – на длину, а после мытья аккуратно промокать волосы полотенцем. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично!
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Программа поздравительного характера «Первый тост». Здесь мы поздравляем, и вы тоже можете стать героем программы. Напомню, хотите поздравить своих близких, дорогих, любимых. 2-930-800, услуга платная. Это наш офисный телефон. Гульнас Латифуллина состоит в группе любимого радио ВКонтакте. Люблю, целую, обнимаю. Глобус Маркет сегодня гуляет. Да, возьми-ка с полочки, деточка. Ильмира Камал. Жизнь – это череда потерь и приобретений. Кто-то грустит о потерях, кто-то радуется приобретениям. С днем рождения, Мира. Вас она, похоже, то ли с сестрой, то ли с кем-то на аватарке. Аня Мананова. Счастье любит тишину. В Татнефти работает Аня Мананова. Поздравляем вас, Аня. Ильнур Низамудинов. У него свой YouTube-каналчик. Интересно, что там, что размещается. Надежда Юрьевна Бурдина. Любите быть любимой. Зеленодольск сегодня праздник. Максим Осипов. Если Бог дал, значит знал, что выдержишь. Гузель Шарафутдинова. Где-то на берегу чего-то большого, с водой связанного. Ну, на море не похоже. Адель Минулин. Деньги должны делать деньги. КАИ закончил. Такие вот они, какие-то. Дмитрий Гаврилов. Реанимация, ремонт, вулканизация. Вознакаева. Это к нему. Ильдар Шарифуллин из Туймазов. Тоже именинник сегодня на аватарке с дочкой. Каюмов Айрат Фанильевич, руководитель исполкома Атнинского района Республики Татарстан. Шехметов Руслан Камильевич, постоянный представитель РТ в Республике Крым и городе Севастополе. Нурулин Кадим Назырович, директор Татарской государственной филармонии имени Габдулы Тукая. Мухамадиев Ильдар Рустамович, директор ООО, управляющий компанией «Система Сервис», член правления холдинга «Таграс». Ну, на базовый сегодня зажгут. Шевченко Оксана Дмитриевна, руководитель управления Роскомнадзора по РТ, именинница сегодня. Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта Александра Пушкина, родилась в этот день. Юрий Петрович Тавров, актер, исполнитель роли кузнеца Вакулы. Татьяна Ларионова, депутат Госдумы России 8-го созыва. Она родилась в Казани, окончила Казанский университет, филолог. Затем Казанский государственный медицинский институт по специальности соцработник. Ёлка родилась сегодня, поп-певица Саид Сами Насыри, актер. Вот это такси, все части. Пьер Карден, модельер. Очень любил Россию и дружил и шел костюмы Майи Плисецкой. Константин Егорович Маковский, классик русской живописи, художник, передвижник. Патрис Эмери Лумумба, политдеятель. Это из Конго. Да, у нас улица в честь него. Диана Гудаевна Гурцкая, эстрадная певица. Павел Юрьевич Деревянко, актер театра и кино. Маргу Элис Робби, актриса, ну, помните эту девушку с бейсбольной битой, Александра Евгеньевна Яковлевна, актриса, кинорежиссер, общественный политический деятель. Ну, фильм «Экипаж» с ее участием, это навсегда. Ну что, друзья мои, если у вас день рождения сегодня, мы вас тоже искренне поздравляем.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Золотые нулевые – это рубрика, в которой мы слушаем песни нулевых лет. Ну и вот сегодня мы будем слушать

мне попался на глаза рейтинг просто. Это Кион Музыка, его ТАСС у себя разместила. Рейтинг песен, самых прослушиваемых песен у России в 2026 году. Вот «Матушка» заняла первое место. Затем с отставанием 8 раз, представляете, 8 раз, насколько песня популярна, идет «Ты неси меня, река» группы Любэ. Попробуйте, давайте, третье место угадать. Ну, третье место. Самая прослушанная песня России – это «Шаман», «Я русский». На четвертом месте «Как упоительные в России вечера» группы «Белый орел». Пятую-шестую строчки заняли еще две песни группы Любэ. «За тебя, Родина, мать», «Я от Волги до Енисея». Ну и десятки также Олег Газманов, «Вперед, Россия». Хор Центрального пограничного ансамбля ФСБ России находится. Трофимов Сергей попал в этот список. И некая певица Мирави с Калинкой. Я не знаю, такая Мирави. Вот такие вот популярные песни о России. Ну а мы с вами давайте послушаем

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
3: Застройщик ООСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
7: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Яндекс.Карты давайте откроем, посмотрим, что происходит на дорогах столицы. 3 балла местами затруднения, самые мощные из которых сейчас на журналистов. От остановки Вещевой рынок до улицы Халитова. 1 километр, 18 минут, 3 километра в час. Что там? Напишите. Значков Яндекс.Карты никаких не ставит. Ни ремонтных работ, ни аварии. 3 километра в час. Скорость движения. Чернышевского от Нариманова до Левоблачной улицы. 5 минут, 600 метров. 8 км в час скорость потока. Ну и все остальное движется прекрасно. Мосты, дамбы, также все зелененькое. Ну и напомню, на журналистов от Вещевого рынка до Халитова 1 км 18 минут 3 км в час. Видимо, что-то случилось.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме прозвучало предложение скорректировать расчет отпускных для педагогов. Вместо учета среднего заработка за 12 месяцев брать за основу доход за 9 месяцев учебного года. По мнению авторов инициативы, нынешний подход снижает доходы учителей летом, из-за этого многим приходится подрабатывать. В итоге педагоги не успевают как следует отдохнуть перед началом нового учебного года. За 5 лет благосостояние россиян увеличилось на 37%. По темпам роста страна заняла 2-е место в мире. В расчет брали не доходы, а чистую стоимость активов, то есть все имущество и сбережения за минусом долгов. Эксперты в области сна объяснили, почему не стоит воспринимать сны как вещи. Функция сновидений – упорядочить и проанализировать дневной опыт. Получается не пророчество, а вероятный сценарий, выстроенный мозгом на основе накопленных сведений, он отражает возможные варианты развития ситуации, а не неизбежное будущее. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Доброго дня, всем жаркого дня. Наконец-то тепло вернулось. Летнее, настоящее. 27 градусов и яркое солнце столицы Республики Татарстан. Сегодня международный день.
2: Россиян увеличилось на 37%. По темпам роста страна заняла второе место в мире. В расчет брали не доходы, а чистую стоимость активов, то есть все имущество и сбережения за минусом долгов. Эксперты в области сна объяснили, почему не стоит воспринимать сны как вещи. Функция сновидений – упорядочить и проанализировать дневной опыт. Получается не пророчество, а вероятный сценарий, выстроенный мозгом на основе накопленных сведений, он отражает возможные варианты развития ситуации, а не неизбежное будущее. С вами были новости на БИМ-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Доброго дня, всем жаркого дня. Наконец-то тепло вернулось. Летнее, настоящее. 27 градусов и яркое солнце столицы Республики Татарстан. Сегодня международный день собак, так что своему

0: Аракаевым.
1: Доброго дня, всем жаркого дня. Наконец-то тепло вернулось. Летнее, настоящее 27 градусов и яркое солнце столицы Республики Татарстан. Сегодня Международный день собак, так что своему любимому питомцу обязательно что-нибудь вонюченькое, что-нибудь то, что они любят, вкусненькое, вот это все порадуйте. В этот же день сегодня отмечается День спортивного журналиста. Их мы тоже поздравляем. Ну, я уже рассказывал, что первая спортивная передача на радио появилась в СССР в 1929 году. Это была утренняя гимнастика 2 января. 1-го вряд ли бы кто стал, наверное, это слушать с утра пораньше. Но, впрочем, тогда, наверное, и праздник-то не отмечался. Был обычный рабочий день. В 1933 году осуществлена первая попытка проведения телевизионного репортажа о футбольной игре. Игра была снята на пленку, и вот в момент показа этой пленки по телевизору и был осуществлен комментирование было. То есть это было не впрямую все-таки сделано, во время эфира озвучивали. В 1949 году вышел в свет в прямой эфир первый репортаж о футбольном матче. В СССР съемки проходили на стадионе «Динамо». Так что всех спортивных корреспондентов поздравляем. Счастья, здоровья, интересных репортажей. Получен патент на первую в мире паровую машину. Было это очень давно, в 1698 году. Ну, из себя представлял, по сути, водяной насос. Вода кипела, пар вытеснял, перекрывался клапан. Потом при остужении пара, вы знаете, идет обратное понижение давления. Вода опять всасывалась. В общем, вот так вот это все было. Все это было очень громоздко, опасным и требовало очень много угля либо дров. В 1947 году вечером в 20 милях от городка Рокуэлл в штате Нью-Мексико, США, потерпел аварию инопланетный корабль. На месте катастрофы были обнаружены трупы маленьких темнокожих человечков, которые американские военные вместе с осколками тарелки спрятали в ангаре 18. И помните, потом, спустя долгих 48 лет, вдруг неожиданно появился фильм, якобы снятый любительской камерой, якобы вскрытие инопланетянин. Ну, все это, конечно, мастера поснимать. Ну, тут догадок, загадок очень много. Пока мы с вами не увидим, естественно, в это все не поверим. Но в честь того события, произошедшего в этот день, сегодня отмечается День уфолога. Ну, и также в этот день произошло более интересное событие. Первый матч Льва Яшина в чемпионате СССР по футболу. В игре московского «Динамо» со «Спартаком» вышел на замену прославленному Алексею Хомичу и почти сразу же пропустил гол. Матч в итоге закончился в ничью. Но в итоге мы знаем, что Яшин является величайшим вратарем на планете Земля и входит и по сей день в символическую сборную «Великий человек».
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
9: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
10: дверей. Знакомьтесь. Реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп».

0: Мосгрупп. Звоните 567-1199.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Даже...
1: без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что белые акулы могут плавать со скоростью до 40 км в час. Поскольку у акул нет воздушного пузыря, они должны плавать непрерывно, иначе утонут.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
5: БИМ-радио. Первое в Казани.
6: Наши любимые слушатели.

0: Имрадио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Ну и я приношу свои рабочие полдники, обязательно два трека, связанные с теми или иными событиями. Ну, сегодня именинницы, две прекрасные дамы. Диана Гурцкая отмечает сегодня день рождения. Ну, мы все знаем, что у нее проблемы со зрением, и она вот окончила школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси, народом оттуда. Но, тем не менее, убедила преподаватель музыкальной школы, что она сможет учиться игре на фортепиано. А в 10 лет она уже дебютировала как певица, выступала в Тбилисской филармонии. В 1995 году Диана Гурцкая стала одним из победителей музыкального конкурса «Ялта-Москва-Транзит». В 1999 году она окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Гнесиных. В 2000 году студия «Арс» выпустила дебютный ее альбом, который назывался «Ты здесь», с замечательными душевными песнями, в основном написанные Николаевым и Челобановым. А в 2002 году вышел ее второй альбом «Ты знаешь, мама». Представляла Грузию в Белграде на международном конкурсе извращенцев Евровидения 2008 и стала первой незрячей певицей из Восточной Европы, которая принимала участие в Евровидении. Под патронажем Дианы Гурцкой по ее инициативе в Москве проходит международный фестиваль «Белая трость». Вот такая вот она очень активна, конечно, у нее жизненные позиции, она общественный деятель, ну, молодец. Ну, и еще одна певица родилась сегодня, Елизавета Иванцыф, более известная как Ёлка. Это, по сути, ну, как бы до определенного момента считалась украинской певицей, потом стала вдруг российской. Начинала свою карьеру в составе ужгородской группы B&B. В 2004 году подписала контракт с Владом Валом и выпустила дебютный альбом «Город обмана». Помните, вот эта девочка в «Пежо». Потом там очень хорошее настроение, отличная песня была. В 2010 году она была судьей на украинском шоу «X-Factor». Да. И выходит «Прованс» в тот же год. И именно «Прованс» мы сейчас и даже «Золотой граммофон», помните, в 2011 году за «Прованс» дали. Ну что, давайте слушать. Диана Гурцкая, «Ты здесь» будет называться песня. И «Елка», «Прованс».

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105. 5А. 0+.

0: кайфану, приходи.
1: Звони 574-174.
2: Дым Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме прозвучало предложение скорректировать расчет отпускных для педагогов. Вместо учета среднего заработка за 12 месяцев брать за основу доход за 9 месяцев учебного года. По мнению авторов инициативы, нынешний подход снижает доходы учителей летом, из-за этого многим приходится подрабатывать. В итоге педагоги не успевают как следует отдохнуть перед началом нового учебного года. За 5 лет благосостояние россиян увеличилось на 37%. По темпам роста страна заняла второе место в мире. В расчет брали не доходы, а чистую стоимость активов, то есть все имущество и сбережения за минусом долгов. Эксперты в области сна объяснили, почему не стоит воспринимать сны как вещи. Функция сновидений – упорядочить и проанализировать дневной опыт. Получается не пророчество, а вероятный сценарий, выстроенный мозгом на основе накопленных сведений, он отражает возможные варианты развития ситуации, а не неизбежное будущее. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

Международный день собак. Сегодня всем собачникам привет. Давайте выявим самую популярную собаку нашего города. А да что города? Республики! +7 927 24 21 028 Макси. Пишите, какая у вас порода.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Ну что, молодцы все, собачники. И что интересно, у каждого собачника есть в телефоне фотографии любимой собаки. Вот этим они еще от кожатников отличаются. У доброго товарища йоркширский терьер зовут Даниэль. Ну, мы любим называть, да, как бы назвать, лишь бы только это не русское было. У Николая, что это у вас? А, это Андрей на эвакуаторе. У него дворняга зовут Бим. Ну да, других имен не было. Я прям представляю. Бим, иди, я тебе костей навалил. У Николая вот Жако Пти Барбансон. Жако это порода или что? Пти Барбансон? Или это имя такое длинное? Жако Пти Барбансон. Барбарик, наверное, да? Или как? Как вот это? Жако, иди сюда. Чесать буду. У грузоперевозки фамилия такая. Корейская медвежья овчарка. Че? Ты придумываешь, что ли, там сидишь? Корейская медвежья овчарка. Ну, такой небольшой песик. Хаски со шпицем, такое ощущение тоже, опять-таки. Что-то там наш бастон-терьер Филимон. Филимон — прекрасное имя. И ему вот только отчество нужно. Какой-нибудь там Филимон... Нет, Сергей Святославович отлично подойдет. Филимон Святославович, извольте костей отгладать. Красивый песик. Уши больше, чем лицо.

0: Павел прислал тоже фотографию. У него бигель из зовут его Арчи. Прекрасное имя, хороший песик. Только у меня у одного всегда вопрос возникает. Почему, когда фотографирую собаку, у них всегда печальный взгляд? У них такое выражение лица: меня здесь не кормят, они заставляют меня то сидеть, то лапу подавать, то голос издавать. У них всегда грусть, тоска, печаль. Но в фотографиях я ни разу не видел, чтобы на видео иногда можно так вот словить, что там что-то веселенькое будет. Но вот когда фото, это всегда, всегда грусть, тоска, печаль и, конечно же, голод.
1: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну что, друзья мои, настало время заглянуть на карту города Казань. Ну, вначале сообщу, 27 градусов. Сейчас жаришка подъехала. Осадка сегодня не ожидается, это тоже радует. Теперь к Яндекс.Картам. Что имеем? Имеем прекрасно все, кроме улицы Журналистов. От остановки Вещевой рынок до улицы Халитова. 23 минуты нужно, чтобы проехать 1 километр со скоростью 3 километра в час. Вот я спрашивал, где же дорожники. Наверное, вот они, на Журналистов собрались все. Либо что-то там происходит. Что происходит, напишите, что на Журналистов. Почему 23 минуты? Никакого нет там на карте ни значка ремонтной работы, ни аварии, но целый день. И, кстати, там Журналистов в обратную сторону от Академика Арбузова до Сибирского тракта. 19 минут, 2,5 километра, скорость потока 8 километров в час. Ну и все остальное, включая все дамбы и мосты наши через Казанку Любимого, все движется прекрасно. Все зелененькое, все в нулевом режиме. Это, естественно, нас с вами только радует.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: О, да, написали, огромная пробка на Журналистов. А чем она вызвана? Что там происходит? В оба направления пробка. О, у Альбины Шверкшнауцер. Цверкшнауцер. Чего только... Ну, естественно,

еще только влезала с подругами, весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бимрадио. Министерство просвещения России рассматривает вариант объединения ЕГЭ по истории и обществознанию в один экзамен. Если инициативу реализуют, основной акцент в заданиях сделают на историческом блоке. Его доля может составить 80%, оставшиеся 20% отведут под обществознание. Врачи рекомендуют формировать для выезда на природу отдельную аптечку. Ее базовый набор включает перевязочные материалы и средства для обеззараживания ран, плюс средства для защиты от насекомых. Среди медикаментов важно иметь обезболивающие, антигистаминные средства, сорбент, если возникнут признаки отравления, и жаропонижающие. В июле в Татарстане будет чуть теплее обычного. Отклонение от климатической нормы составит примерно 0,5 градуса. Нормативная средняя температура для региона – почти 20 градусов тепла, а в столице республики она традиционно чуть выше – 20,5 градусов. Что касается дождей, их количество по прогнозам будет соответствовать средним многолетним показателям. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Да, доброго дня. Всем хорошего, жаркого дня. 27 градусов сейчас в столице республики. Вот подвезли информацию нам, за что большое спасибо доброму товарищу Нахалитов. Журналистов на перекрестке меняют покрытие. И вот эта пробка в обе стороны на журналистов с этим и связана. В сторону Арбузова она очень большая. 23 минуты нужно будет потратить, 1 километр. В сторону Сибирского тракта она чуть ситуация полегче, 19 минут. Ну, там и ехать больше 2,5 километра. Ну, и посмотрим в календарик наш неотрывной, что же происходило. В 1554 году войско Грозного без боя взяло столицу Астраханского ханства. Во второй и окончательный раз взяли в 1556.
4: Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Да, доброго дня. Всем хорошего, жаркого дня. 27 градусов сейчас в столице республики. Вот подвезли информацию нам, за что большое спасибо доброму товарищу Нахалитов. Журналистов на перекрестке меняют покрытие. И вот эта пробка в обе стороны на журналистов с этим и связана. В сторону Арбузова она очень большая, 23 минуты нужно будет потратить, 1 километр. В сторону Сибирского тракта она чуть ситуация полегче, 19 минут. Ну, там и ехать больше 2,5 километра. Ну, и посмотрим в календарик наш неотрывной, что же происходило. В 1554 году войско Грозного без боя взяло столицу Астраханского ханства. Во второй и окончательный раз взяли в 1556 году. Князей

0: больше 2,5 километра. Ну и посмотрим в календарик наш неотрывной, что же происходило. В 1554 году войско Грозного без боя взяло столицу Астраханского ханства. Во второй и окончательный раз взяли в 1556 году. Князей Мурз собралось 500 человек, а простых людей 10 тысяч. Они клялись в том, что повиноваться Иоанну как верховному, своему властителю, как Карамзин писал. Вслед за Казанью, да, посмотрели астраханцы, что с Казанью сделали такие. Ну, его. В 1670 году войско атамана Степана Разина владело Астраханью. Какая дискотека в этой Астрахани. Захватили впоследствии еще и ведь войска Разина Царицын, Саратов, Самару. Симбирск выдержал осаду и, в общем-то, нашествие, восстание дальше прекратилось. Основан город Порт Владивосток в 1860 году. Прекраснейший, шикарнейший, красивейший город, обязательно посещению. И посещать его надо с настроем «я еду на курорт». Потому что это гораздо круче, чем Сочи. Гораздо круче. И есть что посмотреть, друзья мои. Кстати, Никита Хрущев возвращался через Владивосток из Америки. И он такой: а чем это вот Владивосток хуже, чем Сан-Франциско? Давайте-ка здесь это, стройку затеем. И Владивосток и разросся, и настроил очень много жилья, и народ понаехало как раз-таки вот в этот период. Ну, какие-то положительные моменты от Хрущева все-таки были. В 1941 году принято в эксплуатацию в первую очередь сооружений аэропорта Внуково. В Подмосковье тогда это все было. Четыре года строили, четыре взлетно-посадочные полосы. Ну и сегодня это один из крупнейших аэропортов России, который носит имя нашего прославленного российского авиаконструктора Туполева. Так что можно поздравить и Внуково с днем рождения. Ну и вот про Льва Яшина я рассказывал. Первый матч он провел в 1950 году. В первой игре он сыграл в ничью. Во второй от тбилисских одноклубников 4 мяча пропустил. И его на долгих 2 сезона посадили на скамейку запасных. Представляете, Яшин сидел 2 года на скамеечке, полировал ее. И вот вторичный шанс он уже использовал, стал и голкипером клуба «Динамо Москва», и сборной СССР, и лучшим вратарем мирового футбола впоследствии был признан.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что первого прадеда современных ножниц нашли в руинах Древнего Египта. Сделанные из цельного куска металла, а не из двух скрещенных лезвий, эти ножницы датируются 16 веком до нашей эры. А ножницы в том виде, в котором они известны сейчас, изобрел Леонардо да Винчи.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: вопрос ответить. Отвечаем в Макс и только Макс. +7 927 242 1028. +7 927 242 1028. На какой вопрос? Ну, сегодня праздник у ребят был бы. В 1933 году Совнарком СССР подписал постановление о строительстве в Казани фабрики кинопленки. В 1952 году здесь выпустили первую цветную пленку, а через 6 лет предприятие переименовали в Казанский химзавод имени Куйбышева. В 1974 году завод получил название ТАСМА. Ну и понятно, что это аббревиатура ТАСМА. А если раскрыть эти буквы, эти слоги, то получится название полное. Вот от вас буду сейчас ждать. +7 927 242 1028. Как же полностью звучало название ТАСМА? Давайте раскроем эти первые буквы. Ну, вы знаете, да, у нас любили же главред, главный редактор, завхоз, заведующий хозяйством. Вот это все. Начдив, начальник дивизии. И вот ТАСМА тоже как-то раскрывается во всей своей красе. Давайте подумаем и напишем. +7 927 242 1028. Сегодня, понимаю, сегодня сложно. Писать уж больно долго. Все, три слова надо же написать. Да еще каких. Если не будет десятого, то значит Азат. Вот Азат уже прислал правильный ответ. То Азат получит приз. Как всегда, у вас два трека, и они уже звучат.
1: Однажды в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: «Однажды в Казани».
1: Ну и давайте подведем итоги. Я вас спрашивал, как же расшифровывается аббревиатура ТАСМА. Можно было вообще заряжать 50-й правильно ответивший, потому что ответов было очень много. Все молодцы, все написали совершенно правильно. ТАСМА расшифровывается как татарские светочувствительные материалы. Ну, наверное, все-таки не татарские, а татарстанские. Хотя, с другой стороны, как точка Татарии была... Татарийские же не назовешь. Светочувство пусть будет татарские и татарские. Такие с национальным колоритом, в тюбетейках. Понимаете, да? Первым был Азат, я это говорил. Он быстро сразу и печатает быстро. И память у Азата хорошая. Молодец, Азат. Но ты был первым. Надо было говорить 50-й правильно ответишь, потому что точно 50 правильных ответов есть. Но 10-й, я сказал 10-й, 10-й, я все почитал. Я донести легко. Алсу Альбертовна оказалась 10-й. Я вас поздравляю. Именно вам достается подарочек вот Бим-радио. Я вам сейчас все расскажу, все напишу, что, куда, зачем.
0: «Однажды в Казани». Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 2 июля. Группа «Крематорий».
5: Солнце в синих небесах.
4: Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
8: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей и окон.
9: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь. Рядом.
10: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: А вы продаете рекламу?
17: Нет, просто даем послушать.
16: Красивая. 2-930-800.
10: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Ну и еще одна просьба к вам. Это поучаствовать в любимых песнях. Здесь все просто. Вы набираете наш студийный номер 292-102-8. Называйте песню, которая вам нравится. Она звучит в эфире любимого. 292-102-8. Ну и приветы, конечно же, тоже передадим вашим близким, знакомым, коллегам.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Министерство просвещения России рассматривает вариант объединения ЕГЭ по истории и обществознанию в один экзамен. Если инициативу реализуют, основной акцент в заданиях сделают на историческом блоке. Его доля может составить 80%, оставшиеся 20% отведут под обществознание. Врачи рекомендуют формировать для выезда на природу отдельную аптечку. Ее базовый набор включает перевязочные материалы и средства для обеззараживания ран, плюс средства для защиты от насекомых. Среди медикаментов важно иметь обезболивающие, антигистаминные средства, сорбент, если возникнут признаки отравления, и жаропонижающие. В июле в Татарстане будет чуть теплее обычного. Отклонение от климатической нормы составит примерно 0,5 градуса. Нормативная средняя температура для региона – почти 20 градусов тепла, а в столице республики она традиционно чуть выше – 20,5 градусов. Что касается дождей, их количество по прогнозам будет соответствовать средним многолетним показателям. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Моя любимая

0: самая любимая песня.
1: Алексей у нас на проводе. Большое спасибо, Алексей, что дождались своего звездного часа. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, здравствуйте, Казань.
1: Что там на журналистов-то были уже? Съездили, посмотрели?
2: На журналистов нет, не заезжал.
1: Ну, правильно, потому что я еще раз обращаю внимание, на журналистов возобновились ремонтно-восстановительные работы. Ну, точнее, ремонтные. И пробка там, и в обе стороны. Привет, и кому, Алексей?
2: Ой... Привет передаю. Завтра сыну исполнится 8 лет. Ну, и для него как бы эту и песенку заказал.
1: Отлично. Сколько сказали лет-то ему?
2: 8.
1: 8. Ну, мороженого ему от меня, ладно?
2: Обязательно.
1: Этому чудо бактерию. По коробке, наверное, уже скучаете, да, Алексей?
2: Да уж.
1: Алексей постоянный участник коробки. Давно, правда, его не было что-то. Он, наверное, опять машину поменял, поэтому, ну, осваивает новую технику. Не до этого. Уже в наших кругах у вас уже кличка «Жених», Алексей. Вы знаете об этом? Он каждый раз приезжает коробка на новом автомобиле. Каждый раз. Вот. Богатые люди. Послушаем «Канайкину солнечный денек». Так ведь, да? Все,
2: я все правильно понимаю? Да, для Паши именно.
1: Хорошо. Ну, вашего сынулю с днем рождения, 8 лет, хороший возраст. Еще можно шалить, и тебе за это ничего не будет. Можно вести себя как старый дедушка. И давайте слушать Канайкина. Да, Канайкина, «Солнечный денек».
3: Солнечный денек, настоящее лето. Даже в октябре вдруг случается.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: представляем, что происходит на дорогах столицы. Ну, ничего страшного не происходит. 3 балла, местами затруднений. Ну, нужно помнить о улице журналистов в обе стороны. Ну, и если вот в сторону Академика Арбузова там 20 минут, 1,5 километра, 4 км в час, то вот в сторону Сибирского тракта стало полегче. 9 минут, 900 метров, 6 км в час скорость потока. Ну, а все остальное движется, мосты, дамбы, прекрасный нулевой дорожный ситуации. Все здорово. Все здорово. Помним только про журналистов. И спокойно себе перемещаемся по замечательной, красивейшей столице Республики Татарстан.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну что, друзья мои, давайте прощаться на сегодня. Голос Селены Махмудракаев. Желаю вам удачи, хорошего настроения. Погода будет улучшаться. И на выходные уже обещают до 30 прекрасных градусов. Потому что лето в разгаре. Наслаждаемся.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Совет Федерации поддержал закон, который дает семьям право на ипотечные каникулы при появлении второго или следующих детей. Воспользоваться льготой можно один раз за весь срок кредита при рождении либо усыновлении ребенка. Продолжительность каникул до 18 месяцев, но не дольше срока до исполнения второму или последующему ребенку полутора лет. В Казани создадут пространство для поддержки молодых музыкантов. До конца следующего года в Доме актера откроется площадка, где начинающие группы смогут репетировать, устраивать творческие встречи и давать небольшие концерты. А пока будущие звезды оттачивают мастерство, можно окунуться в атмосферу прошлых хитов. Бимрадио знает, где этим летом будут танцевать под главные хиты 90-х. Вечеринка «Мы из 90-х» состоится 10 июля в ресторане «Максимилианс». Приходите в стиле 90-х, участвуйте в конкурсах и выигрывайте подарки. Бронь столов на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: 15.05 в Казани. Всем отличного настроения. Альберт Батанин появился в студии Бим-радио. Тоже для вашего отличного настроения. Ну вот, например, такую новость увидел и хочу вам рассказать. Россияне перестали называть сыновей Максимами. Имя впервые выбыло из топ-5 по стране. До этого оно держалось там. Ну, долго, в общем, держалось. Теперь вперед вышли Тимофей. Представляете, какая история. А какой у вас топ-5 имен, уважаемые родители? Ну, будущие родители, может быть. Вот вы же сейчас выбираете имена для детей, для дочерей, для сыновей. Какой у вас топ-5 имен? Напишите мне, пожалуйста, между какими именами вы выбираете. Будем составлять наш собственный рейтинг. 92-72-42-102-8.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
0: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
4: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
5: Билеты в кассах города. 16+.
6: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста-продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис.
2: Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Максим только что на Бим-радио. Кстати, о Максимах. Тут вот промелькнула же новость.
1: Бим-радио.
0: Что теперь Максимами родители не называют. Я решил вас спросить, уважаемые родители, будущие родители, как вы планируете назвать своего ребенка, между какими именами вы выбираете? Тут вот, кстати, имеется топ имен. В 2026 году самыми популярными именами новорожденных в России стали Михаил, Александр и Лев. Да, среди мальчиков. А также среди девочек Анна, София, Мария. Ну, в общем, кстати говоря, Анна, по-моему, насколько я знаю, это вообще в целом самое распространенное женское имя. Еще что-то какое-то был. Тимофей, да. А еще всякие Елисеи, Тимофеи, что там, Платоны. Вот эти вот все модные. Ох, сколько Платонов будет лет через 20. В общем, напишите, между какими именами вы выбираете родителей. Или выбирали, может быть, или как вас хотели назвать. По именам сегодня пробежимся.

0: Дым радио.
1: Давайте сыграем в игру «Смотри на мир ярче». В ней легко и просто заполучить что-то приятное. А именно сегодня у нас на кону подарочный сертификат в развлекательный центр. Но прежде, конечно же, нужно дозвониться. 292-102-8. Действуйте прямо сейчас. Я пока расскажу, что информация на правах рекламы. Спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника. Здоровый и безопасный путь к здоровому зрению. Вот кто-то пробивается в эфир. Алло, здравствуйте. Понятно. Пытались пробиваться в эфир. 292-102-8. 292-102-8. Линия свободна. Попытка номер 2. Алло.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте. Как зовут
2: здравствуйте.
1: Вас?
2: Резида.
1: Резида, у меня к вам один вопрос. Он сегодня такой, относительно сложный. Если на него отвечаете правильно, то победа за вами. Варианты ответов тоже прилагаются. Вы готовы?
2: Да, готова.
1: Какая таблица применяется для определения цветовой слепоты у человека? Ну, мы же только у человека можем определять, да, с животными мы не разговариваем. Какая таблица, чтобы понять, что есть у человека проблемы с определением цвета или нет. Как эта таблица называется? Варианты ответов следующие. Таблица Рапкина, таблица Брадиса или таблица умножения, как вы думаете?
2: Таблица...
1: Давайте еще раз. Таблица Рапкина, таблица Брадиса или таблица умножения?
2: Таблица Брадиса.
1: Брадиса? Точно? Вы в 9 классе алгебру изучали? Ну, или 10, я не помню. Ладно, давай еще раз. Таблица Рапкина, таблица Брадиса или таблица умножения. И это,
2: Таблицу давайте первой, как я сказала, Рапкина.
1: Ну и, конечно, это правильно, да. Все верно. Именно Шулай. Для выявления дальтонизма или цветовой слепоты и по его проявлению в современной офтальмологии как раз используется. Резда, молодец, справилась с задачей. Кому привет передадим?
2: Привет вам в первую очередь. Привет всем, кто меня слушает, нас, всей Казани. Всем хорошего дня, хороших выходных впереди.
1: Ой, да, вы уже прям мысленно в выходных, я чувствую. Да. В качестве подарка вам достается подарочный сертификат в развлекательный центр. За эфиром расскажу подробнее, что, где, как и когда. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
6: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Групп. Звоните 567-1199.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Совет Федерации поддержал закон, который дает семьям право на ипотечные каникулы при появлении второго или следующих детей. Воспользоваться льготой можно один раз за весь срок кредита при рождении либо усыновлении ребенка. Продолжительность каникул до 18 месяцев, но не дольше срока до исполнения второму или последующему ребенку полутора лет. В Казани создадут пространство для поддержки молодых музыкантов. До конца следующего года в Доме актера откроется площадка, где начинающие группы смогут репетировать, устраивать творческие встречи и давать небольшие концерты. А пока будущие звезды оттачивают мастерство, можно окунуться в атмосферу прошлых хитов. Бим-радио знает, где этим летом будут танцевать под главные хиты 90-х. Вечеринка «Мы из 90-х» состоится 10 июля в ресторане «Максимилианс». Приходите в стиле 90-х, участвуйте в конкурсах и выигрывайте подарки. Бронь столов на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Хим Радио.
1: Ну, давайте посмотрим, что там по именам. Я тут решил вас спросить, какой у вас топ имен, как бы вы назвали своего ребенка? Ну, то есть планируете, может быть, у вас в скором времени будет пополнение. Или между какими именами выбирали, когда вас хотели назвать чем-то, Тут варианты такие у нас есть, сразу первым отметился Антон. У него вот такой топ-5 женских имен. Ну, честно говоря, очень специфичный, но тем не менее, вот у человека вот такие имена. Бибинур, Зухра, Гельбира, Майтап и Дильбаре. Вот такие вот имена у человека любимые. Ну, ладно, хорошо. Дим пишет, бабушка с мамой и мои спорили, бабуля... Так, сейчас очень... Орфография сохранена, так сказать, как в оригинале. Бабушка с мамой моей спорили, бабуля, нет, Дамир, мама говорит, нет, Дим. А, нет, Дамир, мама говорит, нет, Дима. Ну, в итоге Дима ей остался. Вот так вот Дима, в общем, рассказал историю. Другой Дима тут написал, отец выбирал безопасное имя. Он же знает, что... Да-да-да-да-да. Дим, можно я не буду вот эти варианты читать, потому что сразу у людей возникнут вот этот... Потому что это все правильно. Это когда... Я помню одну из серий «Симпсонов». Гомер Симпсон выбирал своему сыну имя. И вот он, там, Мардж предлагал какие-то варианты. И он все время какую-то смешную обзывалку к этому имени придумал. Она такая «Барт». Он такой «Барт». «Барт». «Старт». «Карт». «Март». «Барт» подходит. Все нормально. К «Барту» ничего не прилипает. Так что это да. «Привет, Альберт», пишет «Бабай». Для девочек... ну, тут насыпали, конечно. Давай. Для девочек «Ганизямал». Я такое не знаю, честно говоря, первый раз слышу. «Биби Сара» и «Гельщиря». Вот такие вот имена любимые. И для мальчиков «Насабула», «Вафа» и «Фазылжан». Нифига себе, вот никогда таких имен не слышал. Но мы вообще тут не самые редкие, необычные имена, которые вы когда-либо слышали, а имена, которыми вас бы могли назвать, каким бы именем могли назвать вас. Давайте продолжим тему. 92-72-42-102-8.
2: Бим Радио. Первое в

0: любим радио.
1: Ну, давайте еще немножечко ваших эпистолярных, значит, текстов. Что вы тут нам написали по поводу имен? Какая-то вот сегодня тема залетела, так и вот все пишите. Решила вас спросить, что по именам, как бы вас могли назвать, какое имя вы выбираете? Все потому, что тема промелькнула, новость, что Максимами перестали называть. Все, Максимов больше что-то как-то... Так вот, Ришат написал, особо не выбирали, сына назвали Тимуром, потому что супруге понравилось, что у нас сын Тимур. А дочь назвали Гульшат. Так, как супругу зовут? Айгуль. Отщипнули от нее окончание и прибавили окончание от моего имени Ришат, хотя изначально я предлагал Айшат. Ну, тоже прикольно, здорово, молодцы. Так, что-то у нас еще не прочитано. Василий пишет, Вася, он и в Африке Вася. Конечно, Вася, тын-тыры-дырын. Я знаю, что вас этой песней постоянно, да. Так, что тут вот еще тут интересно. А, вот, пожалуйста, сразу, о, исторические фотографии Бабай нам скинул. Моя, говорит, Аби, любимая, Гайнизямал, такое вот имя у нее. Так, что тут еще Альбина пишет. Мама и папа хотели назвать меня Гульчащак, Роза и Лилия. А старший брат сказал, что меня будут звать Альбина. Вот, собственно говоря, так старший брат и выбрал имя для своей сестры. Моих сыновей зовут Даниэль и Матвей. Красиво, красиво, да. Татьяна пишет. Добрый день, любимый радио. Папа хотел назвать Маруси, мама Катя. Я пришла, пришла моя крестная Татьяна и говорит, так это ж Таня. Ну, Таня же, ну, сразу же видно, что Таня. Так и назвали меня Таней. Вот, и Юля написала нам «Добрый день». Это нам Юля по поводу, значит, выигрыша написала. Молодец, Юль, да, мы ее поздравляем. Так, еще раз обновим страничку, посмотрим, никого ли я не пропустил. Тут все прочитано, тут тоже все прочитано. Молодцы, молодцы. Так, что у нас по плану? По плану у нас в этом часе еще будет игра «Мы из 90-х». Совсем скоро у нас классная тусовка, вечеринка. И вот возможность заполучить билет на это невероятнейшее событие будет совсем скоро у всех, без исключения.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
4: Знакомьтесь,
3: окон,
4: реклама автомат. В лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
5: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мы из 90-х.
1: Ну все, надевайте лосины, джинсы, что там еще, кроссовки обязательно, потому что сыграем в игру «Мы из 90-х». Что будет происходить? Ну, во-первых, расскажу, что уже совсем скоро информация про рекламу и Бим-радио представит вечеринку «Мы из 90-х». Хиты, под которые танцевали и влюблялись, живая музыка, естественно, конкурсы, подарки. Кстати, о подарках. Приходите в образах из 90-х, ну вот в самых ярких, какие у вас только есть, и можно будет получить классные, крутые призы. Весь этот вечер буду с вами я, говорить в микрофон, плясать под музыку. Возможно, даже петь. Ну, пою я не очень. Предупреждаю заранее. Подробности бронь столов на kazanmaximilians.ru. Ну, естественно, есть у меня вопрос для вас. Но прежде напомню, куда писать. 92 72 42 102,8. Цифра для ваших отправлений. Можно в Макс, можно в Телегу. И туда все вижу, все читаю. Все работает у меня. И вопрос у меня сегодня непростой. Смотрите, я вам сейчас прочитаю три варианта песен из 90-х. Одна из них... не из 90-х. Ваша задача догадаться, кто же здесь лишний. В общем, по времени выпуска. Итак, вспоминаем. Максим, знаешь ли ты? Знаешь ли ты? Вдоль? Отлично. Второй вариант. Иванушки Интернешнл. Тучи. Или третий вариант. Одинокий голубь Яна. Вот. Какая-то из этих песен здесь лишняя. Какая же из этих песен не из 90-х? Напишите мне, пожалуйста, вот прямо сейчас. Так, ну-ка, вот здесь вот у меня все открыто. Здесь у меня тоже... все открыто. И самый первый правильный ответ у нас долетел от Руслана. Молодец, Руслан, мы вас поздравляем. Конечно же, эта песня «Максим, знаешь ли ты», она вышла в 2007 году. Молодец, Русланка. Последние цифры номера 3464, на всякий случай. Ну вот еще тоже такой смайлик отправлю, развеселый, чтобы Руслан точно знал, что это он победил. Руслан, нужна ваша фамилия. Номер телефона вижу, теперь нужна ваша фамилия, чтобы внести вас в список на вход. Напомню, все это состоится 10 июля в 20.00, ресторан Максимилианс 18+, естественно. Но это не последний розыгрыш, обязательно еще в этом дне разыграем. Главное дождаться.
0: Мы из 90-х.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России могут появиться специальные кредиты для молодоженов. Ставка составит 5-7% годовых. Рассчитывать на заем до 700 тысяч рублей смогут пары, для которых это первый брак. Срок кредитования составит до 5 лет. Средства предполагается тратить на ключевые статьи свадебных трат от аренды площадки и банкета до платья, костюма и работы фотографа. Согласно исследованию, в России вырос спрос на товары для здорового образа жизни в крупных торговых сетях. Россияне стали активнее их приобретать. Прирост составил от 15 до 30%. Распространенный совет класть промокший телефон в рейс не работает. Крупа лишь впитывает влагу из воздуха, но не способна вытянуть воду из внутренних полостей устройства. К тому же рис может засорить разъемы мелкой пылью. Гораздо эффективнее для сушки подойдет силикагель или естественная сушка в сухом месте. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Новый музыкальный час, 16.05 в Казани. Ну что, давайте закроем тему с именами. Что-то пообсуждали. Вот тут последнее сообщение, тут непрочитанное есть у нас от Зульфии. Привет, Бимчики, любимчики, привет всем ведущим. Альберт, вам, Ленару, Карине, ТТ, Ярославе, Махмуду. Ну, в общем, всем. Имена. С детства мечтала назвать своих детей сына Аделя, а доченьку Альбина. Мама всегда ругала, что, мол, из меня получится с детства. Хочу детей. И имена с детства даже придумала. Сына родила, назвала Аделем. Вместо дочки родился еще один сын, и назвали вот Марселем. Марсель, Адель, все классно, на мягкий знак заканчивается. Очень рада, очень люблю своих сыновей, спасибо Богу. Зульфия Васильева, а муж зовут Владимир. Все, вроде как будто бы все прочитал, никого не забыл с именами. Или что тут у нас еще? Что-то еще тут протрубим, спрашивает. Баба, я вам сейчас все отвечу. Пока не могу, потому что реклама.
2: Реклама на Бим-радио.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
0: «Бим-радио» представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
4: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены.
0: Пошути меня, Давай!
2: Я косюсь! Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Бимрадио.
1: Ну что, пробежимся по казанским новостям, что там происходит в нашем городе. В Казани вот тут вот установят 8 остановок нового поколения. Глаз у меня зацепился за эту новость. Думаю, что там за остановки с эскалаторами, с лазерными какими-то там панелями, может быть, с голографическими проекциями, что там интересного. В новых павильонах появятся цифровые табло. Хорошо, с расписанием транспорта в реальном времени. Это прекрасно. Прогноз погоды, это тоже замечательно. И данными о маршрутах, также их оснастят камерами, подсветкой, USB-зарядками, что вообще замечательно, да, подойти, подзарядить телефон, ну, желательно 2-амперными хотя бы, да, потому что 1-амперная, ну, что-то как-то так, и системы безопасности, и это здорово, и это прекрасно. Уважаемые радиослушатели, вы наши, вы же у нас эксперты во всех областях, во всех сферах знаний, к вам можно по любому вопросу обратиться. Чего не хватает на наших общественных остановках? Чего бы вы хотели такого классного, инновационного, интересного? Вот, пожалуйста, 8 новых остановок, естественно, где-то в центре, наверное, появится, пока непонятно где. И вот тут прогноз погоды, табло, прочее. Возможно, я вот сейчас подумал, было бы прикольно на остановочных павильонах установить какую-то систему знакомств, например, там, и оставлять себе какое-то там сообщение. Я там мужчина, там скольки-то, тальки-то лет, там не женат, туда-сюда, ищу, хочу познакомиться, что-то в этом деле. И примерно, чтобы примерно на карте было понятно, где ты находишься. И потом какая-нибудь барышня тоже заходит и смотрит, ну, какую-то такую систему. В общем, чего не хватает нашим системам общественного транспорта. Кстати, не только остановочным павильоном, может быть, автобусом. Везде ли работают кондиционеры? Работают ли вот эти USB-зарядки? Потому что вот на новых троллейбусах, я знаю, там есть в некоторых местах можно воткнуть кабель и что-то зарядить. Правда, я не знаю, работает ли эта штука или нет. Расскажите нам, пожалуйста, чего не хватает общественному транспорту и автобусным остановкам. Где, чего, как, каких инноваций? Нам очень интересно. 92-72-42-102-8.

0: себя
1: без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что Леонардо да Винчи в одинаковой степени хорошо владел правой и левой руками? Говорят даже, что он мог одновременно писать разные тексты разными руками. Однако большинство трудов он написал левой рукой справа налево.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим-радио.
1: И снова сочинение наших слушателей. Я тут решил вас уточнить, чего вам не хватает в общественном транспорте и в остановочных павильонах. А все потому, что тут вот какие-то новые инновационные павильоны общественного транспорта. 8 штук аж целых появится в Казани. И нам написали, Руслан сразу написал, кондиционеров не хватает. Да, а вроде как будто бы должны они быть. Даже отчитывались, что работают кондиционеры. Что ли не работают? Автобусов там не хватает, написал Влад. Да, есть такой момент. И, честно говоря, водителей, по-моему, насколько я знаю, тоже не хватает. Дима написал, хотелось бы на каждой остановке, чтобы сделали специально кнопку для слепых, чтобы слепой мог, допустим, номер автобуса набирать, и он звучит через сколько подойдет. Слушайте, а это классная идея, вот это действительно нужная вещь. Так что, возможно, нас кто-то слушает из каких-то таких структур, которые прогнозируют, вот это все проектируют. Больше инклюзивности. Ильдар написал, Бим, привет, вернуть мини киоски на остановке. О, Эльдар, я помню, да. Стоишь на остановке, думаешь, возьму себе какую-нибудь газировочку или шоколадку, или конфетку. И вот это все. Да, мини-киоски на остановке, это, конечно, была вещь. Согласен с вами полностью. Ларис пишет. Так, ну тут прям огромно. Не успею. Бимчик, любимчик, привет. Нашим остановкам не хватает много чего. Раньше остановки выполняли свои основные функции. Защищали ожидающих людей от солнца, ветра, дождя. Сейчас ни от чего не защищают. На квартале и в центре они одно и то же. Лавочка, сверху крыша, боковин закрытых нет. Продувает дождем и заливает отлично. Здесь, да, согласен. А потом, например, в центре на остановке педагогический институт в сторону цирк, направление остановка. Одна маленькая, а там обычно женщины с сумками с рынка, туристы. Ой, сейчас не успею все дочитать, потом дочитаю рекламу.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 2 июля. Группа «Крематорий».
5: Солнце в синих небесах.
4: Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
0: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
13: Uno, due, tres, cuatro!

0: Бимбино.
1: Бим-радио.
2: Бим-новости.
3: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
4: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России могут появиться специальные кредиты для молодоженов. Ставка составит 5-7% годовых. Рассчитывать на заем до 700 тысяч рублей смогут пары, для которых это первый брак. Срок кредитования составит до 5 лет. Средства предполагается тратить на ключевые статьи свадебных трат от аренды площадки и банкета до платья, костюма и работы фотографа. Согласно исследованию, в России вырос спрос на товары для здорового образа жизни в крупных торговых сетях. Россияне стали активнее их приобретать. Прирост составил от 15 до 30%. Распространенный совет класть промокший телефон в рейс не работает. Крупа лишь впитывает влагу из воздуха, но не способна вытянуть воду из внутренних полостей устройства. К тому же рис может засорить разъемы мелкой пылью. Гораздо эффективнее для сушки подойдет силикагель или естественная сушка в сухом месте. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Возвращаемся к теме остановок общественного транспорта. Я тут не дочитал. Лариса нам вот написала прямо огромное-огромное сообщение. Значит, по поводу остановок. Она говорит, что на остановке педагогический институт в сторону цирка направление остановка одна, маленькая. А там обычно женщины с сумками, с рынка, покупками, туристы с детьми и пожилые люди. Присесть негде. От солнца не спасает, от дождя не уберегает. Сплошная дырка, а не остановка. Как поэтично. А еще, если студенты сели и в сотовые свои воткнулись, понимаешь ли, студент, ты эти, будь они неладны. Совсем беда. Присесть-то негде. Ровно на три худых попки лавочек. Вот. Четко посчитал Лариса своим опытным глазомером. Побольше надо места для ожидающего, как мне кажется. Здесь я с вами согласен. Да, остановка это как бы, ну, чтоб действительно, если уж действительно большая остановка, рядом с рынком, знакомый мне педагогический институт когда-то был. Сейчас он уже, по-моему, не педагогический институт. Он сейчас как-то по-другому называется. Тогда был педагогический. В общем, больше лавочек, говорит Лариса. Владимир пишет: привет, размещенных кнопочек с районами, куда необходимо попасть, нужно больше, и мимо проезжающие свободные водители видели бы это. Так, что-то это я не очень понял. Куда, каких кнопочек Владимир хочет добавить? На остановку? Или что-то? Куда? Ну, в общем, какой технологический процесс он хочет добавить? Я пока, Владимир, честно говоря, не разобрался в силу недалекости своего ума. Но потом, попозже, может быть, поищем, посмотрим. В общем, накидали нам наши замечательные, дорогие радиослушатели, вариантов, как же улучшить. Осталось только понять, где эти новые, крутые, обновленные остановочные павильоны, которые вот-вот где-то там аж целых 8 штук появится. Как только я их увижу, я вам обязательно расскажу. Где там можно будет присесть? Надеюсь, не на три худых попки. Там будет лавочка. А ты

0: Бим-радио.
1: Ну что, тут у нас спортивных мероприятий-то на лето, оказывается, намечено немало. Такая новость промелькнула. 11 и 12 июля. А это у нас какие дни недели? Это у нас следующая суббота и воскресенье. Следующая, не это. Пройдет ночной забег в Казани. В общем, там дистанции на 5-10 километров. Я даже подробнее вам сейчас расскажу, что там, где там, как там, почему. Итак, 11 и 12 июля пройдет ночной забег на 5-10 километров. К участию допускаются спортсмены старше 18 лет. Так, еще тут на 300 метров для детей, на от 3 до 6 лет на 600 метров для участников от 7 до 10 лет и 1 километр для подростков от 11 до 17 лет. В общем, каждый себе найдет, на какое расстояние побегать. Маршруты пройдут в центральной части Казани. В частности, участники пробегут по улицам Правооблачной, Налево Булачной и Марселя Салимжанова. Для участия, естественно, необходима регистрация. Мне стало интересно, а где же, какие же карты, где чего там будет перекрыто? Я думаю, ну, наверняка уже выложена карта, по которой можно будет понять, какие улицы будут закрыты, в какое время, как проехать. Зашел на соответствующий сайт вот этого забега. Ну, честно говоря, ребята, так себе у вас карты. Очень информационно, неинформативные. Вот если бы я не знал город Казань, я бы, например, вообще не понял, что это, где это, как это, почему это. Тут поменяйте, пожалуйста, карты, сделайте их нормально. Какой-нибудь картографический сервис просто наложить, а тут вообще ничего не понятно. В общем, право-лево Булачное, до свидания. На 11-12 июля, уважаемые автомобилисты, имейте это в виду. Ну, а пока у меня для вас еще немножечко информации. Информации на правах рекламы. Бим-радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Естественно, живая музыка, конкурсы, подарки. Ну, конкурсы, подарки – это все с меня. Зовут меня Альберт Батанин. И не забудь прийти в каком-нибудь образе из 90-х. Будет самый крутой образ, будет крутой приз. 10 июля, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
0: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: 3 июля в 14:00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-0066. 0+.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: кстати, про лето. Там на завтра прогнозируют 30-градусную жару. После такого, так себе, честно говоря, не очень летнего июня, для нас 30-градусная жара — это прям что-то ого-го, ничего себе. Европейцы уже давным-давно привыкли, у них светофоры плавятся.
1: Бим-радио.
0: Ну, а мы на этом будем закругляться. Эти два часа с вами с удовольствием провел Альберт Ботанин. Было классно, было замечательно. Мог что пообсудили, подарки разыграли. Сейчас все, кто тут у меня выиграл, всем отпишусь, всем расскажу, чего, кто, где, как, когда и почему. Напомню, 10 числа все встречаемся на тусовке, чтобы все пришли, буду отмечать по журналу. Ну, а на этом, да, все, буду говорить всем пока. Все потому, что уже совсем скоро здесь появятся Ярослава и Петр Нежинский. Вечерний Трубим. Весело, задорно, все, как они умеют, все, как вы любите. Делайте громче, двигайтесь ближе. Все, заканчивайте там уже работать. Ну все, все, уже все. Я разрешаю. Если начальник будет спрашивать, можно не работать. Из музыки в завершении этого часа веселый Ума Турман появится. Ну и добавим еще немножечко такого рокопопа от Blur. Все знают, все подпевают. Все, всем пока.

Пойдем, плечами едва касаясь, друг другом от печали спасаясь. Ты будешь моя Мануэлла Сайенс, я твой боливар Симон.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Добрый вечер. Незнакомым, незнакомым, добрый вечер.
5: Опачки.
6: Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
6: Яички, черчки, Элла.
5: Вечер в студию, как говорится.
6: Да, что сегодня интересненького у нас будет? Свободный микрофон здесь на Бимраде. Сегодня четверг, всем здравствуйте. И у нас в гостях Роман.
7: Здравствуйте, Роман.
6: Добрый вечер. Вы неправильно отвечаете, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Бимрад.
8: Чуть ближе микрофончик себе, пожалуйста, Роман. Не стесняйтесь. Вот. А я, кстати, представлю, что матушка Ярославушка с нами.
6: А отец Петр.
8: А это я.
6: Да, и, конечно же, наши мессенджеры. +7 9 2 7 2 42 102 8. Тема у нас эфира... Пожалуйста, Петр.
8: Пожалуйста, Ярославушка.
6: Роман.
7: Поезда наши все.
8: Надо просто, на самом деле, немножко дать вводное про Романа. Вы же знаете, чем он занимается.
6: Роман у нас машинист поезда. И здесь должна быть подложка.
8: Если бы вы мне сказали об этом чуть заранее, она бы точно была.
6: И поэтому мы сегодня будем говорить... Добрый вечер еще раз всем, да. И будем говорить про поезда, про жизнь машинистов, про интересные случаи, конечно же. И почему нужно выбрать поезд, а не самолет, например?
7: Ну, у поезда, наверное, что-то есть свое кайфовое, свой вайб, так называемый. Вот именно, да, стук колес.
6: Алло! Алло, Рома! Рома, я села, Рома! Рома, связь плохая, говорю, Рома!
9: А курочка, у меня курочка есть, будете курочку?
6: Подождите сейчас, я Рома!
9: Это не надо яички в соль тыкать, пожалуйста, не надо.
6: Так, я тут, Рома приличный человек, пока при Роме мы так шутить не будем. Так, Рома, а вы машинист давно? Как давно? И вы еще чем только не занимаетесь?
7: Ну да, увлечений в жизни разных полно. На железной дороге я работаю с 2018 года.
8: Ого!
7: В армию пришел.
8: Ого!
7: Технику международным отучился.
8: Сейчас вот, Роман, это вы тормозите же, да?
7: Да.
8: Это колодка скрипит?
7: Это колодка скрипит.
8: О! Да, я такое слово знаю. Ну все, все, пор-пор-пор-пор-пор-пор. Опа!
7: Приехали.
8: Приехали. Конечная, выходите. Нет, вообще, на самом деле, конечно, мы только отправляемся. О, мы же отправляемся. Провожающих просьба покинуть перрон или
6: не,
8: как там,
6: пусть
8: вагон,
6: сидят.
8: Вагон.
6: Я, кстати, мне сегодня, знаешь, что сказали? А, вот про провожающих.
8: Так.
6: Есть отзывы, можно написать отзывы о Бимрадио. Вот два ГИС, пожалуйста, на картах. И там есть один отзыв, что одна женщина запрещает своему мужу слушать Бимрадио, потому
8: да
6: что Ярослава там работает.
8: Серьезно?
6: Да.
8: Что это безобразие какое-то?
6: Мужчины! Мужчины, делайте громче! Сегодня, потому что мы будем путешествовать не по волнам радиоэфира.
8: А ты говори, как это вот объявление, когда на вокзале. Вот, мужчин, делай, громче.
6: Придут еще настраивать, оно мне надо вообще. В общем, давайте вернемся к Роману. Роман, помимо того, что вы машинист, вы еще тренер. Или я что-то путаю?
7: Нет, не тренер.
6: Не скажу, что изучала информацию на
8: сейчас
6: самом деле.
8: Сейчас все изучим. Роман, может, вы сами о себе немножко
6: расскажете? Да, расскажите сами.
7: Ну, во-первых, 10 лет в моей жизни были посвящены вокалу эстрадному.
8: Ух ты, эстрадному?
7: Выступал, пел.
8: Обязательно что-нибудь надо будет спеть тогда сегодня нам.
6: А можете акапелку сейчас какую-нибудь накидать? Добрый вечер.
8: Ну, не добрый вечер.
6: Ну,
8: да,
6: нет, чего-нибудь.
8: Чтоб такая там прям...
7: Тяни лотерейный билет, чтоб тамбур прокуренным был. У нас с тобой выигравших нет, лишь бы просто дорогу к тебе не забыл. И стаканов граненых шум трещит, как любовь по швам. Я каждый вокзал прошу, не пускай меня к поездам. И сердце, сердечный пульс, железные струны души. Наверное, скоро вернусь, ты, пожалуйста, только пиши мне.
8: О, как хорошо, о, как хорошо.
7: И тянутся города, и я в каждом из них бывал нас.
8: А я, знаете, что вспомнил это? В свой вагон зашла она,
7: улыбнулась из окна.
8: Поезд тронула я вслед.
6: Вагончик тронется, лишь перрон рукой останется.
7: 10 лет в моей жизни были посвящены вокалу эстрадному.
8: Ух ты, эстрадному?
7: Выступал, пел.
8: Обязательно что-нибудь надо будет спеть тогда сегодня нам.
6: А можете акапелку сейчас какую-нибудь накидать? Добрый вечер.
8: Не, не добрый вечер.
6: Ну да, нет, какая, что-нибудь.
8: Такая там прям...
7: Тяни лотерейный билет, чтоб тамбур прокуренным был. У нас с тобой выигравших нет, лишь бы просто дорогу к тебе не забыл. И стаканов граненых шум трещит, как любовь по швам. Я каждый вокзал прошу, не пускай меня к поездам. И сердце сердечный пульс, железные струны души. Наверное, скоро вернусь, ты, пожалуйста, только пиши мне.
8: О, как хорошо, о, как хорошо.
7: И тянутся города, и я в каждом из них бывал нас.
8: А я, знаете, что вспомнил это? В свой вагон зашла она,
7: улыбнулась из окна.
8: Поезд тронула я вслед,
6: лишь рукой останется.
8: Смотри, как сегодня мы много песен
6: вспомним.

0: Наверное, скоро вернусь, ты, пожалуйста, только пиши мне.
1: О, как хорошо, о, как хорошо.
0: И тянутся города, я в каждом из них бывал нас.
1: А я, знаете, что вспомнил это? В свой вагон зашла она,
0: улыбнулась из окна.
1: Поезд тронула я вслед.
2: Вагончик тронется, лишь перрон рукой останется.
1: Смотри, как сегодня мы много песен
2: Короче,
1: вспомним.
2: Короче, сегодня все будем орать. Дорогие
1: формата.
2: Женщины, терпите нас, пожалуйста, сегодня.
1: Прекрасно.
2: Мы вас любим.
1: А смотри, +7 9 8 2 42 102 8. Это наши замечательные волшебные цифры, да, которыми могут пользоваться наши замечательные волшебные слушатели. Можете свою какую-то историю в дороге нам написать. Вот, что с собой берете, с кем знакомитесь, играете ли там в азартные игры, например. Кто его знает. Ну и я напомню, что сегодня четверг. Гостевой микрофон у нас в студии сегодня Роман. Я думаю, мы много чего мы интересного сегодня узнаем о железных дорогах. И не только.
3: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: 3 июля в 14.00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-00-66. 0+.
3: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС Иликом цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС Иликом.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Тики-вики, веселые каникулы, только с Тики-вики.
6: Тики-вики,
5: родители и дети, приходите
6: в Тики-вики.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
9: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
10: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Тут, оказывается, надо подпевать, а я-то слова-то не особо. Поэтому сейчас мы эту тему немножечко переобуем, скажем так, переобуем. Чего там поет-то, Роман? Вот здесь вот. Давай-давай!
1: Нассорили поезда, но мерил нас пустой вокзал.
0: О!
1: Быть с тобой навсегда я сразу билеты взял. Нассорили поезда, но мерил нас пустой вокзал.
2: Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
0: Пошути меня,
3: давай.
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: трубим.
1: Скорый поезд номер 80, Москва, Благовещенск. Отправляется от третьей платформы с пятого пути. Скорый поезд номер 80, Москва, Благовещенск. Отправляется от третьей платформы с пятого пути.
2: Благовещенск далече ехать-то. Давайте знакомиться, что ли, соседи. Я Федор Иванович Крузенштерн, человек-пароход, а вы?
3: Вы что-то сказали, я наушники, музыку слушала.
2: А, да, я говорю, до Благовещенска-то далече ехать. Ага. Давайте знакомиться, Федор Иванович Крузенштерн, человек-пароход, вас как зовут?
3: Как там? Валентина Тимофеевна Кадык.
2: А, Валентина Тимофеевна Кадык?
3: Да, да.
2: Вижу, вижу. Но на самом деле, шутки шутками.
3: Утки утками.
2: Утки утками, как говорится. Не просто так, да, у нас сегодня такая немножечко дорожная тема, потому что у нас в гостях наш слушатель Роман. Его зовут, еще раз рада приветствовать, Роман. Роман у нас машинист поезда, электропоезда получается же. Или как они правильно
3: просто
2: называются?
3: Ну,
4: электропоезд это прыг на электричке.
2: Это электричка.
4: Да.
2: И метро это тоже электропоезд, по сути.
4: Или ну, как? Наверное, да. Но это немножко другая.
2: Звучит как название музыкального стиля. Вы в каком жанре играете? В жанре электропоезд.
4: А тут поезда дальнего следования.
2: А, поезда дальнего. Да. А, кстати, вот про дальнее следование. Самый дальний маршрут, до которого вы добирались, Роман.
4: Подмосковье. Станция Вековка, Владимирская область.
2: Далеко это считается?
4: Ну, да.
2: Мы тут в Благовещенск собрались.
4: Нет, мы туда не ездим.
2: Вот мы, кстати, за эфиром немножко общались с Романом. Вы, кстати, можете спросить у Романа какую-то интересную деталь, которую... деталь не от поезда,
3: я имею в виду.
2: Не от поезда. А что бы вы хотели узнать про железные дороги, а Роман, может, нам по секрету расскажет. Роман рассказал, что, говорит, вот у многих обыватели, ну, пассажиры, да, вот есть такое ошибочное мнение, то есть мифы немножко, да, будем тоже развеивать. Мне интересно, на самом деле, жизнь с дорогой, это вообще вещь такая уникальная, мне кажется. Что если какой-то дальний маршрут, то машинист прям от, из точки А, грубо говоря, в точку Б. Это не так?
4: Нет, конечно.
2: То есть есть какие-то смены-замены, да? Через сколько часов?
4: Ну, самый максимум для нас это 12 часов.
2: То есть 12 часов пути человек прям реально
4: не обязательно 12.
2: Или он с напарником?
4: Поезда есть с расписанием, и где-то бывает 8, где-то 9, но самое главное не больше 12.
2: А с напарником
4: да,
2: идет
4: конечно,
2: смена?
4: Есть помощник.
2: То есть он в этот момент спит, грубо говоря, или что-то?
4: Нет, что сон запрещен, едем вдвоем, бдим, смотрим.
2: Нельзя болтаем. Спать никому?
4: Конечно.
2: Вы еще и, наверное, Роман, поете. Потому что мы чуть ранее узнали, потому что, ну, вот узнали, да, вот такую информацию, что Роман у нас не то чтобы увлекается вокалом, эстрадным вокалом, а занимался. Вот можно немножко об этом рассказать, это было в родном городе Зеленодольске.
4: Ну да, родом оттуда, родители меня водили везде по разным секциям, кружкам. Больше, чем на месте, я нигде не задерживался.
2: А вот по каким кружкам они водили, что нигде не задерживались? Там, я не знаю, бокс, шахматы, моделирование.
4: Была греко-римская борьба, легкая атлетика, бальная, как она?
2: Бальные танцы.
4: Да, нет? Что-то типа того. Ага. Вот, ну, что-то не мое.
2: А как вот получилось так, что, я не знаю, там, на секции греко-римской борьбы, когда взяли на залом, там, я не знаю, вот это... Я такой, у меня есть голос.
4: Но нет.
2: Или просто с детства вот было желание песни петь?
4: Ну, наверное, да, какое-то было, что ли, родословное, не знаю, папа у меня хорошо поет.
2: А, то есть это даже преемственность такая семейная. У нас вот Ярослав тоже хорошо поет, но пока молчит.
3: А что-то вклиниться даже некуда было.
2: Пожалуйста, вклинивайтесь.
3: А я хочу спросить, а как вообще, по какому принципу вас распределяют на маршрут? Почему дальше Подмосковья вы не уезжали?
4: Ну, не то, что Подмосковье, у нас есть некоторые маршруты.
3: А есть только то, что вы хотите, а я хочу до Сочи доехать.
4: Нам не хватит ни сил, ни рабочего времени.
3: А как люди ездят?
4: И электровоз там в технической части не доедут до туда, куда поезда в Сочи приезжают. Там род тока разный, где-то тепловозы, где-то электровозы едут.
3: Еще у меня есть такой вопрос. Не знаю, сможете вы мне на него ответить или нет. Я часто езжу на поездах, очень люблю поезда, обожаю эту атмосферу. Так вот.
2: Не говорите почему... это слово только часто, ладно?
3: А почему в проводники сейчас идут молодые парни? Ну, реально молодые, по 18, по 20 лет.
2: Мальчишки в основном, да? Серьезно?
3: Ну, да.
2: Такие накачанные.
3: Нет, такие хлюпенькие.
4: Ну, бывает, это студенты, наверное, которые заканчивают какие-то курсы и тому подобное, и приходят. Ну, кому-то, наверное, тоже это нравится. Стук колес, не знаю, общение, может
3: знакомство,
4: быть, с пассажирами.
3: Да.
4: Наверное, какие знакомства, да.
3: А что самое приятное для вас в вашей работе?
4: Дорога, спокойствие.
3: Дома никто не орет. Ярослава не орет в эфире.
4: Закаты, рассветы.
2: Роман, это же всю дорогу так...
3: это же баюкивает.
4: Ну да, качать бывает.
2: Когда в тоннеле вот так.
4: Вы здесь вокалы поигождают, кстати, начинаешь что-нибудь себе под нос промотать.
2: Вот вы поете же наверняка в дороге-то. Какая вот есть какая-то такая прям ходовая вот железнодорожная песня? Эх, о дороге. Нет, не бывает, не она?
4: Ну нет.
2: Что-то там... современненькое.
4: Ну да, что-то современненькое, та же самая какая-то культура, которая
2: была. Коллега подпевает вам, нет, там, тили-тили, там, трали-вали.
4: Нет, он у меня мальчишка скромный, сидит просто, смотрит, слушает. И не против, самое
3: главное. Заблочил, наверное, вас давно везде, где мог. У меня вопрос, кстати, к слушателям. Вот если бы прямо сейчас можно было выбрать точку, какой-то город России.
2: Куда бы
3: вот на поезде, да, именно на поезде. Давайте выберем самое популярное сегодня направление на поезде именно среди наших радиослушателей. Куда бы отправились? Вот, Петр, куда бы... Я обожаю поезда. Я бы, например, сегодня бы прям манаточки свои собрала бы и поехала бы...
2: Куда бы поехали бы?
3: Поехала бы, наверное, в Питер поехала бы.
2: Откуда вот вы знаете, что я хотел сказать Санкт-Петербург, дорогой мой?
3: Так я же тебя спросила, ты молчишь.
2: И прям,
3: ты
2: вот
3: просто
2: прям
3: за мной повторяешься.
2: Точно прям в мысль попала. Ну надо
3: ну
2: же,
3: ладно,
2: вот
3: но если
2: оно
3: бы
2: чувство
3: не Питер.
2: Партнера.
3: Хорошо, если бы не Питер.
2: А
3: я
2: что,
3: бы Волгоград поехал.
2: Какие еще? Волгоград, вот
3: да
2: это второй.
3: Ты, а!
2: Вот Ярослав, иди. Если ты меня слышишь, вот Волгоград я бы... У меня есть там товарищ, Ярослав, кстати, зовут. Вот Ярослав, можно как бы, понимаете, и в Волгоград все.
3: Давай теперь я не подсказываю, просто третье место, куда бы ты поехал на поезде. Владивосток, это моя родина.
2: Владивосток!
3: Юля написала.
4: Неделю, наверное, ехать.
2: Долго ехать.
3: Ну, знаете, вот я так подумала, когда я буду старой бабкой, но мне не так долго осталось, я возьму своих подруг, и мы поедем, одна у нас время кукайки берет, и мы вот возьмем яйца.
4: Чего берет?
3: Яйца.
4: Я тоже это не расслышал.
3: А вы просто Роман и Петр, вообще кукайки, это яйца по-татарски. Ну, с моим произношением они немножко такие, ну, потрепанные яйца. Ну и мне, знаете, уже 36.
4: Сейчас я где-то слышал, железная дорога выпустила такое, чтобы пассажирам не... портить атмосферу поездок и тому подобное.
3: А сейчас... что с кишечником делать, Роман?
2: И что?
4: Запретили вот эту курочку. Вот
2: серьезно?
4: Эти вот...
2: То есть сейчас с собой...
4: Дышрать
2: ничего...
4: и тому подобное. Ролтон, да.
3: А
4: то
3: какой
4: есть,
3: поезд без Ролтона?
2: А что есть тогда? Идите в вагон-ресторан, в смысле, что ли?
4: Ну, так, возможно, так. Но что-то такое
2: Роман,
4: не портящий и тому подобное.
2: Роман, какую интересную тему-то.
4: Я тоже подумал, а как без этого-то?
3: А давайте еще музыкальности добавим в наш эфир. Вот
2: давайте.
3: Я люблю слушать музыку в поезде. А кто какую бы музыку первую поставил бы? Вот сел на полочку на свою верхнюю, проклял бы, что сэкономил 3000 рублей, лучше бы на нижний поехал.
2: А там же есть этот еще, FM специальный, по-моему, да?
3: Да ничего какой-то? Не работает в этих FM.
4: Да что-то редко работает.
2: Редко работает?
4: Очень, да.
3: Там кондёр-то, дай бог, парит нормально.
4: Кондёр бывает слишком хорошо парит.
3: Да,
4: а
3: да.
2: 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите, какую музыку сразу бы врубили.
3: И в какой город вы сейчас рванули на поезде?
2: Давайте.
0: БИМ-радио.

0: Ну, кто ж не знает, что это Maroon 5 с работы «This Love». Ну, кто ж не знает, что сейчас будет полезная информация на правах рекламы. Теперь знаете. А спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана, 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
7: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
8: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
7: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
9: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ОЗЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
10: Thank you.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что ж, прямо сейчас по хорошей сложившейся традиции прогноз погоды нам поведает наш гость Роман. Пожалуйста, Роман, что там ожидать?
5: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 24, к вечеру плюс 21 без осадков. Как хорошо, лето возвращается.
4: Прекрасно.
5: Завтра, в пятницу, 3 июля, днем плюс 25, к вечеру 21 без осадков.
4: Как тут тоже неплохо.
5: Да.
4: В общем-то.
5: Данные о погоде представлены электронными средствами массовой информации.
4: О, хорошо.
6: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Вечерний ТРУБИМ.
7: А вот Руслан говорит: Ярослава, давай я заберу вас в Благовещенск.
4: И что, на горбу, что ли?
7: А у него еще жена есть.
4: Будьте внимательнее, осторожнее, видишь,
7: женщина
4: говорит.
7: Ну я согласилась, я просто не знала. Так я тоже женщина, я тоже говорю.
4: Но вы будьте внимательнее, осторожнее. Следи за собой.
8: Будь осторожен.
7: Руслан, Петр меня отговаривает, как вы поняли.
4: Благовещенск? Ну далеко же, это сколько?
5: Далеко, далеко.
7: Сколько?
4: Сколько в деньгах вас интересует, или
7: сколько
4: в километрах?
7: Сколько вешать в граммах?
4: Или в километрах? Достаточно приличненько это будет. Я напомню, давайте, что у нас сегодня открытый микрофон. Сегодня у нас в гостях наш слушатель, зовут его Роман. Роман решил связать свою жизнь с железными дорогами, и, я думаю, не прогадал. Ну, как минимум, это всегда интересно в пути находиться. Ну, это здорово. Конечно, безусловно, существуют какие-то моменты, когда устаешь. Был такой, да? Да я ты железный.
7: Пять дней!
4: Да вот она мне уже. Или никогда еще такого не было?
7: Пять дней.
4: Дорожное выгорание, назовем это так. Нет?
5: Ну, это бывает, но это дают выходной, и отдыхаешь, успокаиваешься, и снова.
4: А сколько, кстати, ехать? Вот 5-2, как вот вообще
7: а
4: устроена смена?
7: Вообще?
4: Или сутки через трое там?
5: Нет вообще стандартного графика, он нестандартный. То есть поезда-то круглосуточные ходят вечером, утром, ночью. Вот у нас есть свои поезда, свои явки. И вот мы
4: свои пароли.
5: Люди там с утра идут на работу, мы с работы возвращаемся. Люди вечером с работы, мы на работу, наоборот.
4: Слушайте.
5: Ночью едем, днем, утром. Как-то так.
4: А вот мы, кстати, у слушателей наших спросили, куда бы вы хотели вот прям вот взять, сесть в поезд и махнуть, да, вот +7 927 242 102 8, пишите нам, пожалуйста, ваши комментарии. Ну и про музыку, безусловно, как же мы без музыки, мы же на радиостанции. Какая музыкальная композиция у вас бы первая заиграла, когда вы разместились на своем месте, ну, в смысле, в вагоне?
7: Вот эта боковушка возле туалета.
4: Почему
7: когда
4: бы и
7: ехать
4: нет,
7: до Владивостока, да. Вот эти пятки в лицо, он как-то вообще романтика.
4: Слушай, такая песня была бы классная. О, эти пятки в лицо. Я про любовь в вагоне, вдруг, который завязался.
7: Поставьте на дальней станции, сойду.
4: Сходите. Роман, ну помимо железной дороги и вокала эстрадного, в твоей жизни еще присутствовал и присутствует футбол.
5: Присутствует, конечно, как, наверное, любой мальчишка захотел.
4: Как до сих пор это присутствует? То есть, ну вы там с друзьями где-то собираетесь погонять в коробке футбольчик.
7: Рилски
4: или,
7: снимаете.
4: Или, может быть, прям вот, ну я не знаю, можно ли так сказать, что в твоем поезде на лобовом стекле висит футбольный мяч?
5: Нет, не висит.
4: Это уже хорошо.
5: В Казани, оказывается, много любительских лиг разного формата. И мини-футбол 5 на 5, и 8 на 8, и большой футбол. То есть где-то как чего-то с командой поиграл я.
4: Здорово. То есть, ну, до сих пор встречаетесь, играете,
5: да, да,
4: гоняете мяч.
7: Откуда у вас столько времени?
4: И энергии.
7: Времени.
4: И энергии.
5: Пока молодой, энергия есть. Времени, да, тоже хватает.
7: У вас же еще семья. Дети, работа, хобби, коллеги. А что для вас отдых, напомните?
5: Отдых, ну, провести время с семьей, куда-то съездить.
7: На футбол, например.
5: На футбол мы ездим, да, бывает с семьей, бывает дома смотрим.
4: Ну, а насколько мы узнаем, что супруга ваша тоже в этой сфере занята? Ну, то есть она не конкретно ведет состав, а, ну, скажем так, на суше остается. Так, что ли?
5: Да,
4: или я ошибся?
7: На перроне.
5: Нет, в локомотивном депо. Работает в отделе кадров, как было сказано в фильме «Любовь и голуби».
4: А-а-а.
5: Помните там, да, Гурченко?
4: Конечно. Как же забудешь такое?
7: Так, у нас есть вопросы. Роман, зачем в поезде руль?
5: Ну, руля на самом деле нету. Я не знаю, почему все так думают.
7: Руля
5: это,
7: нет.
5: Это контроллер такой своеобразный, который... Он больше на тепловозах
4: там
5: встречается.
4: Там вот такая, по-моему, штука, нет?
5: Если вот как вы показываете, да. Это ручной тормоз.
4: А, это ручной тормоз. То есть я по часовой стрелке вот кручу.
5: Да-да, закрутили и все. И как ручник на машине по такому принципу.
4: Ну, я никогда не был в кабине.
5: А бывает еще другой руль на тепловозах. Там набираешь позицию. То есть увеличиваешь нагрузку на двигатель, на генератор, и локомотив еще разгоняется.
7: А зачем нужна санитарная зона?
5: Ну, нужна она была, наверное, все-таки раньше, потому что были поезда с такими туалетами, такой своеобразный запах, даже если картинку этого туалета увидеть. Вот сейчас такого нет. Сейчас везде биотуалет, и санитарная зона была, что вот, к примеру, из Казани куда-нибудь в сторону Москвы отправился, вот пока едешь, эти все пригороды, города, чтобы было все чистенько, никому ничего не пахло. Дальше уехали и в лесах, пожалуйста.
7: Роман, у меня вопрос к вам. А касается ли вас вот эти вот вопросы, как машиниста, доходят ли они до вас? Ну, например, в пятом вагоне опять какой-то чмырь бросил туалетку в этот самый, там не работает, люди ходят в соседний вагон. Вам это докладывают? Вы знаете, происходит в поезде?
4: Или там сами решают, или там есть какой-то отдельный человек, который
5: вот что касается
4: траблы решает.
5: Засорение туалетов и тому подобное, это, конечно, проводники и начальник поезда решают между собой. Но у нас тоже есть такое, есть начальник поезда, мы с ним на связи, и кто-то где-то надебоширит, накурит, кто-то где-то пьяненький,
4: вредит вашему здоровью, да.
5: Нам, пожалуйста, на каком-то вагоне на такой-то станции сотрудников полиции. Там оформление протокола или выставка пассажира.
4: А, то бывает. Есть, ну, вам докладывают, да. Что надо бы как бы поезд-то приостановить, вот этого дебошира.
5: Ну, просто так не остановишь, именно где есть
4: понятно.
5: Станция, есть
4: понятно.
5: Полиция подходит. Также
4: понятно.
5: Есть оказание медицинской помощи.
7: Роман, а вот люди, когда видят вас, что вы вот молодой парень, они не боятся, интересно, с вами в поезд садиться? Я когда захожу в самолет, у меня просто аэрофобия. Я если вижу, что пилот молодой, ну все, я там все молитвы мира вспомню просто. А вот вы молодой машинист. Есть ли у людей страх в глазах?
5: Да, наверное, я не думаю, что нет.
4: А я его не вижу.
5: Ну, мы с пассажирами мало контактируем. Они вот бывают на станциях, выходят, что-нибудь посмотрят на нас, там, ну, ручкой там помажут, все. Как бы какого-то страха, ну, я не вижу.
4: Такой у меня странный вопрос, Роман, шутливый. Прошу также шутливо ответить. Если есть проводники поезда, есть ли у поезда полупроводники?
5: Хорошая шутка, но нет.
4: Нету полупроводников. Ладно, хорошо. +7 927 242 102.8. Я напомню, это наши мессенджеры. И мы задавали вам вопрос. Если бы у вас такая была возможность сесть в поезд и отправить в какой-нибудь город, куда бы вы сейчас поехали и какую песню вы послушали?
7: Есть вопрос еще. Почему на станциях какие-то люди ходят молотками, стучат по колесам состава?
4: А, действительно. Что это за industrial music такой?
5: Ну, это наши помощники, тоже служба, вагонники. Это все безопасно.
4: Вагонники они называются?
5: Ну, да. Вагонники, они занимаются только вагонами. Мы локомотивом, они вагонами. Это вся безопасность пассажиров. Они ходят, стучат на слух, на звук, чтобы колесо было исправное. Там пружинка, если какая-то трещина будет, или в колесе, или там в пружине, в подвеске, он это услышит обязательно, уже посмотрит.
4: Есть, подождите, там абсолютников приглашают, что ли, из консерватории кто ли, или никто не поступил в консерваторию? Это же, ну, какой слух должен быть? Они же должны отличать вот это звучание.
5: Нет, он отличается очень хорошо. Звонкий прям колесо стукнешь, он звенит хорошо. Что-то с колесом не так, оно... вот глухой звук, все. Они уже начинают там разбираться, что не так. Отцепка и тому подобное. То есть это все безопасность.
4: Интересно, как интересно.
7: +7 927 242 102.8. Можете задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю, машинисту, между прочим, по профессии. Также, в какой город вы бы поехали? Вот прямо сейчас собрали бы вещички, на поезде рванули бы. И с какой музыкой, естественно, будем стоять в эфире?
4: Да ладно, может быть, даже не прямо сейчас, а в пятницу, например.
7: Да прямо сейчас взять. Надо, все уже прямо надо. 2 июля, пора, да, все, пора.
4: Я еще, знаете, хочу что спросить у Романа. Вот смотрите, про футбол проговорили, про эстрадный вокал проговорили. Про машиниста понятно, что мы будем про поезда так и продолжать разговаривать, потому что тема действительно очень интересна, тема вот этого вот движения, дороги. Так что-то правда захотелось чемоданчик, вокзал и куда-нибудь отдохнуть. А как вообще пришли к этому? Что, ну, надо же было какие-то курсы, я не знаю, проходить, или специализированные там университеты, мои университеты.
5: Это был железнодорожный техникум.
4: Железнодорожный техникум.
5: Да.
4: Здесь, в городе Казани.
5: В Залесном.
4: Сколько обучаться приходилось? Ну, сколько вот это времени заняло?
5: 4 года.
4: 4 года. И потом просто дипломированный специалист, пожалуйста.
5: Ну, сначала был помощником. Отрабатываешь какое-то время, обучаешься от железной дороги на права управления электровозом, ну, локомотивом. Становишься на должность, обкатываешься, и все, и начинаешь ездить уже машинистом.
4: А помнишь ли ты, Роман, вот первый свой вот самостоятельный выход, скажем так, на дорогу железную?
5: Именно помощником или машинистом?
4: Все уже, вот и первый, ну, конечно, как и помощник, и как машинист, это же эмоции.
5: Ну, помощником, Да, когда залезаешь, смотришь, и, наверное, было бы больше на практике, когда локомотив там ходит, а вовнутрь в кабину залезаешь, там все немножко по-другому, оказывается, вон оно как.
4: И что там вот это говорит, вот думаешь, да, садись, студент, сейчас это, покажу тебе, что тут, к чему у нас.
5: Ну да. Но у меня был такой интерес уже к железнодороге еще с детства, и как-то я к этому был немножко подготовлен. Вроде как понимал, что к чему, и знал, куда шел.
4: Если вы, кстати, тоже хотите что-то узнать, но стеснялись спросить про железные дороги, у вас сегодня есть уникальная возможность, потому что у нас сегодня в гостях Роман, который про железные дороги знает фактически все.
0: БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Станет

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
7: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444.
8: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом» ООО «Реал Авто».
10: «Газ Фолл» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписывал Мумбы 61.
11: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».

0: Фанат, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчкисорочки.рф.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: На четвертый путь прибывает фирменный поезд 110-й скорой Санкт-Петербург-Астрахань. Будьте внимательны.
1: О, Астрахань, это мой! Рыбки астраханские привезти тебе, Сашка. Сашка, ты уехал?
2: Сашка ногу зажала.
1: Ну ладно, вагончик тронется на каст. Не дай бог, не дай бог. Напомним, что у нас сегодня открытый микрофон. У нас в гостях наш слушатель Роман, который как раз и работает машинистом. Машинистом, почему-то я сказал.
2: Да, не очень красиво получилось.
1: Поезда. Пассажирского, причем пассажирского.
2: Еще скажешь, может, еще как-то ошибешься. Мы так ждем, смотрим с Романом на тебя. А вообще очень много вопросов на самом-то деле.
1: Я просто задумался, знаете, о чем? Почему раньше говорили жирный поезд пассажирный?
2: А я задумался, почему логика? Ты меня Сашей назвал?
1: Да я не тебя, я просто на тебя смотрел.
2: Ну почему именно Саша?
1: Сашка, я сказал. Сашка.
2: То ли мужик, то ли женщина, не понятно.
1: Ярослава, как бы.
2: Ну видишь, там... Ладно.
1: Понимаешь. Ну, Александр, как бы, вы знаком такое женское имя?
2: Ну, вот Александр, я понимаю. Александр. Но Саша,
1: но если они
2: Санек.
1: Понимаешь, а может, это дочь его. Он говорит, Сашка, привезите рыбки астраханской.
2: Она говорит, я уже на рынке купила казанской.
1: Ну, вот и все. Вот и поговорили.
2: Так, песня Павла Воли про поезда.
1: А я что-то не помню такую у него песню.
2: Я только про «Хочу» помню. Так, поезд — это отдельная романтика. Папа работал на ЖД, с детства помню этот запах и стук колес. Если можно, поставьте, пожалуйста, «Она танцует под Шаде».
1: Чего?
2: Пытаюсь связь, вот как
1: она
2: Саша.
1: «Она танцует под Шаде»?
2: Ну, это сейчас вот эта песня, которая всех магнитов.
1: Нет, Шадет я знаю, это певица такая замечательная. Да. Соул, джаз такой у
2: да.
1: нее.
2: Да. «Добрый вечер, поехала бы в Сочи под песню «Шашлычок» под...»
1: А, это Трофим.
2: Да, под кадык. У меня маршрут всегда один. Привет, если машинист проспал рейс,
1: бывало такое?
3: Ну, если такое, возможно, будет. Есть у нас бригада специальная, которая сидит, ждет звонка, то есть на резерве. Если кто-то заболел, то же самое проспал.
2: А вот им вот не обидно, что они про запас там сидят?
3: Ну, наверное, обидно.
2: Слушайте, а тут Бабай пишет, она танцует под ЖД.
1: Под ЖД? Нормально.
2: Это смешно, Бабай. Вообще огонь, я вам гонечек сейчас поставлю. Так, смотрите, вопрос. Добрый вечер, мой любимый дуэт и Роман. У меня вопрос к гостю. Роман, как вы ездите с утками, когда во время рейса вы спите?
3: Нет, с утками не ездим. Во время рейса не спим, это запрещено. Я
2: сколько
3: говорил...
2: по времени вы находитесь на посту, так сказать, или, наверное, за управлением головного пепловоза?
3: Кого-кого? Пепловоза?
1: Пепловоза, от слова people.
3: Я говорил, едем в кабине до определенной станции. Нас меняет либо локомотивная бригада другая, с другой дороги, либо меняется локомотив, допустим, с электровоза. Дальше проводов нету, заезжает тепловоз и поехали. Все это дело происходит не больше, чем 12 часов. В среднем 8-9, где-то так.
2: Ой, пепловоз.
3: Самое далекое это у нас Ижевск, Подмосковье, Нижний Новгород. Поближе Канаш, это Чувашия, Сергач, Нижегородская. Как-то так.
2: Здравствуйте, Петр Ярослава. Я бы сейчас с радостью поехал в Крым, Севастополь на море. Я уже 3 года не был на море. Бросил к чертям эту баранку автомобиля и поставил свою любимую песню про поезда «Скорый поезд».
1: Ой, на море, на море, ой, на море, море. Давайте я расскажу, что на казанских дорогах происходит к данной минуте, а потом мы, может, и на море, и еще куда. Потому что сегодня с нами Роман, а он машинист пепловоза. Электропоезд. Ой, какой электро? Машинист. Как правильно-то я опять все вылетел у меня из головы?
3: Ну, в целом, машинист электровоза. Он бывает грузовой пассажирский.
1: Вот,
3: в данном случае
1: машинист
3: пассажирский.
1: Электровоз. А сейчас посмотрим, что на казанских дорогах.
4: БИМ-радио. Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». У

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну что ж, шустренький экскурс по казанским дорогам. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. 4 балла, местами затруднений сейчас в городе. Крупные пробки. Моя любимая связка улиц. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица, Дудинская улица до моста через железную дорогу. 12 минут через железную дорогу. Смотрите, совпадение. Конечно, совпадение. Улица Кировская дамба от Кремлевской набережной до улицы Несмелого. 11 минут вы там потеряете. 9 минут затруднений на проспекте Ямашева от Адарасского до Чистопольской улицы. 8-минутное затруднение на Ленинградской от Копылова до Пржевальского. И также 8 минут. Время проезда Астрономическая улица, улица Галиаскара Камала от Профсоюзной до Московской. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская свободна. Мост Миллениум из центра 3 балла. Кировская дамба в центр затруднения 2 балла. Из центра 8. Третья транспортная дамба в центр затруднения 7 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Это второй час вечернего Трубима на 102,8 FM. Вы по-прежнему слушаете БИМ-радио. Здесь по-прежнему Машка Ярославушка.
2: Петр Нижинский.
1: И наш гость Роман. Здравствуйте, Роман.
3: Здравствуйте.
1: Чего примолкли-то?
2: Ага, устали? А можно... Вы, кстати же, занимаетесь все равно какой-то физнагрузкой? Нет? Вы не делаете зарядку по утрам?
3: А, ну нет, конечно, делаю.
2: Ну давайте прямо вот сейчас, пока Петр будет знакомиться с сообщениями, мы быстренько, смотрю, вы приуныли что-то. Чего? Мы сейчас с вами сделаем зарядку.
1: Чего началось-то? Нормально же общались.
2: Так, вот вы по утрам какую зарядку делаете? Покажите мне хоть одно движение, пожалуйста, Роман.
3: Ну тут надо ложиться, я отжиматься.
2: Нет, сразу ложиться, вы такой интересный, Роман.
1: Шустрый какой.
2: Только пришли, да.
1: Шустрый какой.
2: Час прошел, уже ложиться, говорит, надо. Нет, вот давайте какое-нибудь простенькое упражнение. Вот я встала с утра вся помятая, отекшая, потому что чипсы на ночь лопала. И мне надо сделать зарядку. Какое упражнение вы мне предлагаете?
3: Да, чтобы, наверное, чипсы усвоились, надо по животику похлопать.
1: Давайте, хлопайте, а чего вы?
2: Ну ладно, ну допустим. Сейчас, подождите, вот так. Это мой живот.
1: Ой, чипсы усвоились.
2: Спасибо. Нет, а серьезно, какое-то будет упражнение взбодриться?
3: Ну, присесть, да, бывает в кабине вот засидишься.
2: Сразу вот присесть, хорошо.
3: То есть встаешь, чуть маленько, ручки разомнешь,
2: чуть-чуть присядешь. Подождите, надо снимать.
1: Давайте. У нас действительно тут идут тренировки
2: полным ходом. Так,
1: давайте.
3: Ну, вот утренняя у нас дорога, часик в 4 утра, рассвет, встанешь, потянешься.
2: Ага.
3: Развернешься, повернешься.
2: Вот так, да. Ага.
3: Ножки разомнешь, присядешь.
2: Ага.
3: И вроде еще можно проехать часика 2-3. Осмотрелся.
1: А там же получается все время действительно как сидячая же работа, да? То есть, ну вы там в кресле каком-то там у вас, пульт управления там,
3: да,
1: что это?
3: Да.
1: Ну поэтому действительно надо...
3: Ну что-то где-то размяться.
1: Разминаться.
3: Сидеть по несколько так часов, по 8, по 9.
1: Ну, а на станциях выходят машинисты, чтобы вот спину потянуть, с
3: людям
1: пообщаться?
3: Помощники мы выходим, а осматривать ходовую свою тоже так же, посмотреть, чтобы с электровозом все было нормально. Бывает, машинисты выходят тоже размяться. Бывает, проводникам зайдешь, кофеечек возьмешь.
1: Смотрите, ну все как бы человеческое не чуждо. Я напомню, у нас сегодня в гостях Роман.
2: Все, короче, упражнение зарядка закончилась.
1: Настоящий машинист. Плюс 7-927-242-102-8. Это настоящий мессенджер, в который вы можете настоящие буквы писать, которые мы по-настоящему прочтем. Задавать можете свои вопросы, чтобы вы хотели узнать про железную дорогу. Например, всегда мечтали об этом спросить, но как-то вот не у кого было. А сегодня, пожалуйста, вам возможность. И вот так еще мы вас спрашивали, такой вопрос. Куда бы его прям вот была бы, если возможность, сложили чемоданчики в поезд и в какой город отдохнуть бы, например, или просто родственников навестить, например. Ну и музыкальное сопровождение. Какая бы песня в дороге вам особо была бы по сердцу, скажем так. В этом части, кстати говоря, мы будем играть в игру, поэтому не теряйте, мы вас обязательно пригласим. Что?
2: Проводницу за вами вышлем, если вы потеряетесь.
1: Чай брать будете?
2: Чипсы, пожалуйста.
1: Они вредные. Потом по животу стучать придется. Немного полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша...
1: Сложили чемоданчик в поезд и в какой город отдохнуть бы, например? Или просто родственников навестить, например? Ну и музыкальное сопровождение. Какая бы песня в дороге вам особо была бы по сердцу, скажем так. В этом части, кстати говоря, мы будем играть в игру, поэтому не теряйтесь, мы вас обязательно пригласим. Что?
2: Проводницу за вами вышлем, если вы потеряетесь.
1: Чай брать будете?
2: Чипсы, пожалуйста.
1: Они вредные. Потом по животу стучать придется. Немного полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн вашего...

0: руки теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Частным домом.

0: Скорее позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73.
4: 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 2 июля. Группа «Крематорий».
6: И солнце в синих небесах.
5: Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
10: 3 июля в 14:00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-00-66. 0+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Здравствуйте, девчонки! Я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь. Такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
1: Пошути меня, давай!
2: Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Трубим.
1: Продолжаем наше общение с нашим сегодняшним гостем. Напомню, у нас в гостях Роман, это слушатель Бим Радио. Что это сейчас было? У вас такая сегодня мимика просто...
2: А зевать с открытым ртом — это стрём или норм?
1: Это можно мебель поцарапать. Я об этом не раз уже говорил, поэтому будьте осторожны.
2: Слышали, Роман? Все, главное вовремя спихнуть на кого-нибудь. +7 9 8 2 42 102 8. Сегодня мы задаем вопросы Роману. У нас открытый микрофон здесь на Бим-радио. Сегодня четверг, напоминаю, по традиции. Кстати, если вы желаете к нам попасть так, также в эфир в какой-то рандомный четверг, пишите обязательно или звоните в рабочее время 2 930 800. Итак, вопросы нашему сегодняшнему гостю. Во время движения поезда кто издает звук? Сосед, наверное, на нижней полке.
1: Блящий. На меня за Роман посмотрел. Это я, да.
2: Это очень повезло, если сосед очень тихо и так... Бывает же там...
1: Ну что, это, наверное, вот так и есть. Вот это колесная пара. Как вот это называется? Там вот эти...
3: Колесная пара стучит, а рельсы, они не полностью уже, нить такая там...
1: Там же рессоры еще есть какая-то, вот как... Нет?
3: Не.
1: Что-то я с чем-то путаю.
3: Колеса стучат об стыки рельсов.
2: Вот Виталий Дмитриевич пишет. Во-первых, он говорит: Ярослава давно меня не любит, всю жизнь игнорирует.
1: А, ну вы давно знакомы, да, всю жизнь?
2: Подожди! Вопрос он еще задал, это он возмущается. И как сказать соседу по койке, чтобы он не храпел? С одной стороны, жалко будить? Ничего не жалко. Жалко то, что будешь кидать в него, чтобы он перестал храпеть и подумал о том, что это что-то с неба само на него грохнулось. А с другой стороны, выглядит неловко, если скажу, чтобы не храпел. А вот действительно, вот если человек храпит в поезде, я просто тоже часто ездила, когда вижу, что женщина достаточно тучная, я понимаю, что я не высплюсь вот сегодня в поезде. Как быть с такими людьми? Посоветуйте лайфхак какой-нибудь рабочий, Роман.
3: Ну тут даже не знаю, у нас такого...
2: Сдать билеты там, я не знаю.
1: Беруши не помогают вам?
3: Там, их, по-моему, не выдают.
2: Там трясется. Там, если нет, вот кондер ломается в вагоне, это потому что кто-то храпит очень сильно.
1: Бенгальский тигр.
2: Ну, да, вот так вот. Ты просто давно не ездил, а это реально трагедия. А главное еще, когда...
3: Водички на него плеснуть, и все, и нить в машине.
2: Какой водички? Когда лень в туалет
1: встать? Святой!
2: Ага.
3: Кофеечка, чаечка бодрящего.
1: Не надо,
3: а потом,
1: никому
3: ничего плеснуть. Это машинист неаккуратно поезд идет.
1: Вы что? Ну, как-то надо уживаться вместе, что поделаешь. Бывает, в общем-то, храп, в общем-то, лечится. Добрый вечер. Есть ли в кабине машиниста магнитола? Такой вот вопрос от Андрея.
3: Нет, конечно.
1: А вы там вообще какой? В тишине просто?
3: В тишине.
1: Ну, вот у вас коллега шум, рядом, и все. И шум колесных пар.
3: Колесных пар. Радиостанции.
1: Радиостанции.
3: Там машинисты другие дежурные по станции, друг с другом разговаривают.
1: Вот это, ну что там, хочешь новый анекдот? Роман, анекдот новый слышал? Так, не слышал, давай, Сергей, рассказывай.
3: Посторонний разговор, конечно, не приветствуется.
1: А, только все
3: переговариваем, и все, а так друг другу
1: не подожди, а по делу.
2: Спать хочу.
1: А вот скучно вам стало, представляешь, такие, Роман, как слышишь? А там же по номер поезда, наверное, да, как вы?
3: Да, да.
1: Ну там, допустим, как вот называете номер поезда?
3: Ну, пассажирский номер раз, какая там?
2: Поезд 191 номер, поезд. 2.
1: Ну, там. Пассажирский номер, пассажирский поезд номер 192. Прием, уберите это. Да, слушаю вас, пассажирский номер, поезд номер 450. Он говорит, рельсы. Вы так,
2: шпалы.
1: Едет поезд. Нет, вы так не играете?
3: Нет, нельзя.
2: Нельзя. Или я только что видел Нео в моем вагоне.
3: Строго все по регламенту.
1: Все прям прослушивается, да? Все по регламенту. Да. Все по регламенту. Ну, ладно, понятно.
2: Комментарий, конечно.
1: Так. Добрый вечер. А можно вопрос к Роману? Конечно, Александр, можно. Я специально вас припас тут. За кого он болел в финале Кубка Гагарина? Если что, правильный ответ тут должен быть, что я... А, ну, ладно, я это пока не буду читать.
2: Да, не надо.
1: За кого вы болели, Роман, в финале Кубка Гагарина?
3: Ну, конечно, за Акбарс.
1: А, вот он что написал-то. Если что, правильный ответ тут должен быть, что я не люблю спорт. Поэтому даже не знал,
3: наверное,
1: что...
3: имеется в виду то, что Локомотив. Это все-таки как-то, может быть, железнодорожники к ним привязаны, что футбольный Локомотив.
1: Да, в финале казанцы с железнодорожниками играли. Вот, Локомотив, да.
3: Ну нет, но, кстати, вот история такая, что когда в Ярославле был аэропорт закрыт во время финальной серии, мы их увозили поездами.
1: Вот, 18-18, загадывать тяжело, никто в это верит. А, еще есть вопросы.
2: Вы своей едой или вас там кормят?
3: Со своей.
1: А какая у вас вот эта?
3: Ну, обязательно термос, обязательно. Чай,
1: супруга
3: кофе.
1: Собирает в контейнер что-нибудь покушать.
3: Да,
1: там.
3: Конечно.
1: Не как у космонавтов в тюбиках вот.
3: Зимой его в машинное отделение засунул, там холодно, потом бывает...
1: Пельмешки в окно.
3: Бывает микроволновочка, разогрел, кушаешь... Интересно. Можно, да.
1: Интересно.
3: Из такого, что поезд остановился, и пошли мы там в вагон-ресторан.
1: Ну, там, наверное, такого какой-то нет. Этапчан есть, чтобы отдохнуть прилечь, или не бывает?
3: Не.
1: Как, все время мы отдыхаем, в кресле, что ли?
3: Да, мы отдыхаем только в доме отдыха. Приезжаем, поезд даем в дом отдыха, отдохнули, обратный поезд приняли, в сторону дома приехали.
1: Ну, подождите.
3: Там столовая, там кроватка.
1: Ну, кресло-то оно хотя бы там с массажем встроено.
3: Не.
2: Главное, чтобы никто не храпел. Кстати, очень много отзывов именно про храп здесь пишут. Ну, здесь почитать можно, конечно, тоже отдельно стендапик какой-нибудь написать на эту тему. А здравствуйте, надо возить с собой мухобойку. Ну, давайте так, с верхней полки мухобойкой пока дотянешься, это все ненадолго, там что-то более действенное надо.
1: А вот про песни, кстати, нам пишут, тоже. Добрый вечер, когда говорят про поезд, то сразу вспоминается «Города-поезда» маршала Александра, видимо, и «Дорога» группы «Любе». А дорога это дорога.
3: Ну, кстати, с вокалом бывает на железнодорожных мероприятиях, на дне компании или на дне машиниста, дне железнодорожника. Бывает, вот тоже выступаю, и песенка как раз Александр Маршал, «Города поезда». Да? Да,
1: так, пожалуйста, ну-ка, акапельно.
3: Города, поезда, шторки на окошке, проводник по утрам наливает чай. Я вернусь, как всегда. Подожди немножко, ты встречай и любить обещай.
1: Видите, какая красота. Вот уроки эстрадного вокала никуда не деваются, это замечательно. Здорово, здорово.
2: Подождите, а вы даете имена поездам?
3: Ну, так скажем, неофициальное название некоторых локомотивов у нас есть. Например, вот грузовой локомотив, Ермак, Синара они называются. Раньше тепловозы были такие старенькие, М-62. Машка их ласково некоторые называют.
1: А, не спрашивали, почему?
2: Потеряшка.
3: Почему? Ну, М-62.
1: А, М, Мария,
3: М, Машка, да, там. Есть у нас старенький чешский электровоз, ТС-4Т, его называют Чех. Такой-то приятненький, хорошо его вспоминает, как классику советскую, наверное.
1: Здорово, здорово.
2: Так, почему...
1: Что?
2: Что там в чай с лимоном добавляют? Почему чай в поезде вкуснее, чем везде?
3: А это, наверное, своя романтика какая-то. Всегда, особенно вот если это подстаканник.
2: Там даже доширак вкусный в этом поезде.
3: Да, там как-то вкусовые...
2: Сосочки.
3: Да,
2: давайте
3: меняются.
2: Я возьму на себя это, конечно. Так, еще есть такое. Они с утра молоточком стучат.
1: Так мы уж об этом рассказали.
3: Это было, да, это все безопасность.
2: Подожди, он платит... Ну нет, ну такой вопрос странный. Давайте так спрошу, немножко перефразирую. Вы как-то знаете что-то о том, что люди тырят из поездов?
1: А-а-а, подстаканники, наверное.
2: Полотенца.
1: Есть такое сейчас? Подстаканники раньше вот были.
3: Да, хорошие. Наверное, есть. Он такой красивенький, хорошенький.
2: Ложки.
3: Он, конечно, в репертуаре где-то там у проводников есть, но ценник там, конечно, хорошенький. Вот и...
2: 1500, по-моему.
3: Если не больше. Там еще есть серебряный какой-то, золотой. И их как бы...
1: А,
2: самый дешманский полтора.
1: Можно приобрести просто, и будет твой
3: подстаканник. Ну, можно, а есть, зачем попросил, и вот, ушел. Наверное, такие бывают.
2: У меня, знаете, у меня мини-деменция, я забыла просто. Что положила в сумку ваш подстаканник. Возьмите, конечно, держите.
3: Поезд трясет, сам случайно упал.
2: Да, он сам залетел мне в сумку.
1: Сейчас о чем вообще?
3: Да, просто не одеялки и тому подобное, ну, не знаю.
1: Ну, нет я думаю, это вообще
3: там такое, конечно.
2: Фу. Еще и подушка в комплекте с педикулезом. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня мы говорим про поезда, про романтику в
1: поезда. У Романа есть подстаканник, спрашивает, вот тут же спрашивает Марс.
3: Ну нет, в пути, если захотим, там кофеечек, чаек.
1: Набор Машка, сходим. Набор Ермак, набор Чех. Нет?
3: Нет, у нас свои термоса, которые годами ездят.
2: Вы их моете?
3: Ну, конечно, да. И в доме отдыха, либо перед поездкой из дома завариваешь чаек с лимончиком, либо кофе, если поезд ночной. И, в принципе, на дорогу хватает. Но я уже сколько работаю, у меня постоянно... Объем термоса растет. Был 750, потом литр, сейчас уже литр 200.
2: Вот бы все так росло в этой жизни. Ну что ты не переключаешь на музыку? Я уже замучилась подводить к этому.
1: А я тут сообщение от Никиты прочитал. Такое
2: я
1: интересное.
2: Смешной,
1: такое
2: да,
1: интересное.
2: Я тоже прожила.
0: Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного. Любопытно, что из-за того, что не все австралийские штаты и территории переходят на летнее время, в этот период почти каждый регион живет по своему времени. Поэтому в нескольких местах, являющихся точками пересечения границ трех регионов, можно встречать Новый год по три раза за одну ночь, просто делая несколько шагов в ту или другую сторону.
4: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы ООО «Кама Цемент». Качественный цемент по низким ценам. Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: А информация на правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка, конечно же, конкурсы и подарки, плюс ко всему. Приходите в образе в «Из 90-х». Да, «Из 90-х», и выигрывайте крутые призы. Вот, вот так вот. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июня, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Все это для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на «Бим-радио». Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
2: ТТС.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов, не является офертой.
5: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
10: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
11: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
4: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
12: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом» ООО «Реал Авто».
13: «Газ Фолл» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредиты, страхование, выкуп и комиссия, авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
14: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
4: Вот вам еще один полезный номер телефона 292-102-8. Это номер телефона в студии BIM-радио. У нас на подходе игра. И, конечно же, нам нужны игроки, а именно мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, наш специальный корреспондент прямо из головного поезда. Роман расскажет нам о погоде. А Роман, вам слово.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 24, к вечеру плюс 21 без осадков. Завтра в пятницу, 3 июля, днем плюс 25, к вечеру 21 без осадков. Данные о погоде представлены электронными средствами массовой информации.
4: Спасибо,
5: тепло,
4: Роман.
5: Тепло.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Допивай-ка.
4: Мне кажется, Роман сначала сказал бы «тепло, тепло, тепловоз». Ну ладно, у нас игра «Допивайка». Я напомню, что спонсор игры спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом» и игры «Допивайка». Автоверсия «Ореал Авто». Да, именно так. В автосалоне «Дакар Про Клайм» мечта об авто станет реальностью. Автомобили новые с пробегом, авто под заказ, трейд-ин, автокредит и страхование, прием авто на комиссию, выкуп авто «Дакар Про Клайм». Есть все, что сделает покупку и продажу вашего авто максимально удобным. Не откладывайте мечту на потом. Найдите свой индивидуальный автомобиль уже сегодня вместе с «Дакар Про Клайм» по адресу Патриса Лумумбы, 61. Телефон 8-804-333-75-90. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа Страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ну и на кону у нас сертификат в парк семейного отдыха.
7: Давайте знакомиться уже с нашими игроками.
4: Первый до нас сегодня дозвонилась Алла.
8: Алла, что ты делаешь, Алла?
4: Где же
8: что
4: вы,
8: ты
4: Алла?
8: Делаешь, Алла, Алла, я, что ты делаешь со мной?
4: Что вы делаете, Алла, кстати?
9: Я только припарковалась, приехала с работы. Здравствуйте.
4: Причем тут Анатолий?
9: В смысле?
4: Ну вы же сказали, я только.
8: Я столько припарковалась.
4: Ладно, мы же просто шутники. В общем-то, вы закончили свой рабочий день, получается, немножечко уже как бы в стороне около дома.
9: Я возле дома стою.
4: Возле дома твоего. Прекрасно. Да. А настроение чувствуется у вас замечательное. Алла, вы любите петь песни?
9: Вообще, я певица оперная, да.
4: Вы оперная певица?
8: Соли.
9: Да.
4: Подождите. Так, пожалуйста, продемонстрируйте свой талант, Алла.
9: Сейчас, секунду.
8: Талант, выходи.
9: С подружками пою. Ягоды ходить.
4: Так.
9: Ну и все, как бы.
8: А вот это... вечерним шоу отруби.
4: И выиграть призы.
9: Это на самом деле первое образование у
4: меня. Вот да. Это вот поворот, я вам скажу.
8: Рухнем.
4: Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Дамир.
8: Дамир, давайте так же музыкально. Здравствуйте, Дамир.
4: Как в оперете?
10: Здравствуйте, не получится.
4: Но почему же, Дамир, не получится?
8: Так должно быть. Получается.
4: Фигаро. Вы по Моцарту больше, я так и понял. Все замечательно, супер, хорошо. Давайте расскажем, у нас очень весело сегодня игра, чувствуется будет. Давайте расскажем правила игры, что же мы будем делать.
8: Да, мы расскажем, не будем их пропевать. В общем, мы вам слово, вы нам песню. У нас по 10 слов, все они так или иначе связаны с транспортом сегодня.
4: Да.
8: Будет легко и просто. Ваша задача за одну минуту вспомнить как можно больше слов. Если вы пропеваете эту песню, не просто произносите, вам еще один балл по итогу игры. Все понятно?
10: Да.
9: Понятно.
4: Здорово. Алла, вы дозвонились до нас первой. Вы можете выбрать, с кем в паре
8: играть.
4: Будете... Да что, наша жизнь.
9: Ярославушка.
4: Хорошо.
8: Отличные новости. Я готова.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Допивай-ка.
8: Теплоход.
9: На теплоходе музыка
8: вагончик,
9: играет.
8: Вагончик.
9: Вагончик тронется, перрон останется.
8: Велосипед.
9: На велосипед. В других лугах.
8: Голубой. Голубой.
9: Как?
8: Голубой.
9: Голубой вагон бежит, качается.
8: Оленях. Оленях.
9: На оленях. Утром ранним.
8: Электричка.
9: Опять от меня сбежала.
8: Девятка.
9: Моя вишневая.
8: Кабриолет.
9: А я сяду в кабриолет и уеду.
8: Плот.
9: На маленьком плоту.
8: Поезда.
9: Аэропорты и поезда.
4: И города.
8: И города. Давайте тогда по-другому. Вот комнату культуры сегодня вспоминали.
9: Поезда. Песня с поездами, господи.
8: Вот так часто не надо это слово произносить, пожалуйста. Спасибо.
4: Time's up.
8: Допивайка. Слушайте, еще же про поезда всякие была. Были песни там. Ты меня не понял, помнишь, на перроне там нет слова поезд, да? Вот кроме Трофима.
4: Так на самом деле можно было слово это трансформировать в слово поезд. И без проблем мы бы приняли эту песню.
8: Какую?
4: Ну, какое-нибудь где есть слово поезд.
8: Ну, какую?
4: А я не помню. Есть, Роман, такая песня?
5: Маршал был, Александр.
4: У Александра Маршала была такая песня, да? Про поезд.
5: Да.
4: Вот.
8: Но, тем не менее, 10 у нас, потому что Алла напевала. Вы умничка, все в нотке, все четко, все по делу. 10 баллов у нас есть. Давайте посмотрим, как мальчишки сегодня сыграют.
4: Ну что ж, Дамир.
10: Играем.
7: Судя по голосу, мы такие мальчишки, да, Дамир?
8: Играем.
4: Дамир, вы готовы?
10: Да.
4: Пожалуйста, чуть как-то поактивнее хотелось бы. Я запускаю таймер. Стартуем.
8: Допивайка.
4: Самолет.
10: Самолеты летят, вертолеты летят, поезда.
4: Что за песня такая? Нет у вас песни про самолет? Самолет. Нет? Да?
10: На воздушном шарике.
4: Ладно, поставлю знак вопроса. Такси.
10: Зеленоглазый такси.
4: Пропевать будем?
10: Зеленоглазая такси.
4: Хорошо, классно, Дамир, с вами пропевать. Вагон.
10: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза.
4: Где слово вагон, не пойму я пока.
10: А вагоны попозже будут.
4: А так игра не пойдет.
10: Так, вагоны. Вагоны. Следующее.
4: Аэропорт.
10: Дорога в аэропорт.
4: Трамвай. Трамвай, пятерочка, вези в черемушке меня.
8: Допивайка. Алла, я вспомнила песню «Прощай, со всех вокзалов поезда».
4: Лев Валерьянович. Лев Валерьянович Лещенко.
8: Ну да ладно, мы с вами... У вас сколько, Петр? Мы же выиграли.
4: А даже считать неохота. А, на самом деле мы с Дамиром уже заранее договорились. Он говорит, я хочу просто вот в эфир выйти. Правильно, Дамир? Так же был разговор у нас.
10: Верно.
4: Вот, кому привет вы будете передавать?
10: Всем с вами близким. Родным, братьям, также вам, ведущим.
4: Спасибо большое, Дамир. Спасибо большое. Дозвонитесь еще, обязательно с вами поиграем. Ну и, конечно, чествуем нашу победительницу, невероятную Аллу. Тут овации должны быть. Овации.
8: Алла, мы вам аплодируем. Вы большая умничка. Спасибо, что дозвонились. Еще Алла перед тем, как играть, спросила меня, в какую игру-то мы играем. Я говорю, допивай. Где допивать надо? И прям обрадовалась. И не зря. Вот все не зря. Вы большая умничка. А кому приветы будете передавать?
9: Я передаю привет своему любимому мужу Максиму, доченьке Валерии, который закончил 9 класс и будет поступать успешно в колледж. Своей любимой компании AirTelecom Holding, Dom.ru Business, где я работаю уже 4 года. А вам обязательно большой привет. Мы каждый вечер в пробках проводим с вами время и развлекаемся. И утром,
4: как приятно, как приятно.
9: Так что ищи Казани, все, кто меня узнал. Большой-большой привет.
8: Спасибо огромное. Трубочку Алла не кладите за эфиром. Расскажу, как забрать подарок. Игра «Допивайка» вернется уже завтра.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Допивайка.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
6: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
5: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
7: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио.
1: Подробности на maximilians.ru.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: Ну а мы продолжаем наши разговоры с Романом. Напомню, что сегодня четверг, а по четвергам это у нас открытый микрофон, у нас гость в студии. Этот гость, конечно же, слушатель БИМ-радио, Роман Машинист. Что? Спасибо. Неплохая группа, кстати, да, мне тоже нравится.
1: Александр Варсегов заезжал в гости к нам.
0: Да вы что?
1: Он существует, да.
0: Что вы говорите? Что-то не может быть. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Вот я вам говорю, может быть. Это наши мессенджеры. Вы задаете свои вопросы, кстати, про железную дорогу. Еще мы спрашивали, куда бы вы хотели сорваться, понимаешь, сесть в поезд. И поехать. Давайте почитаем, что вы пишете. Вот к Роману вопрос Александр задает. Были уже такие похожие вопросы, и Роман сам об этом немножечко рассказывал. К Роману, говорит, лоси, кабаны часто выходят на дорогу, Роман?
2: Ну, бывает стабильно. Раз, наверное, в месяц точно до кого-нибудь встретишь. Лисы, зайцы, лоси прям бывают, да. Под утро так особенно. Часиков в 3 утра на рассвете. Из кривой вылетаешь, он стоит. Погудишь, поморгаешь, и вроде бы уходит.
0: Все-таки уходят они.
2: Ну, бывали случаи, что
0: бывает,
2: не
0: уходят.
2: Бывает и не уходят.
0: Ну, а что поделаешь? Это дорога, скорость большая. Да. В общем-то, да. Что еще у нас?
1: Здесь еще спрашивают, а вы сбиваете животных? Что вы с ними делаете?
0: Ну, конечно же...
2: Вкусненько на мясо перешли.
0: Конечно же, у машиниста есть гарпун специализированный. Когда они Сахатова сбивают, они, в общем-то, успевают его прихватить, чтобы потом навялить. Вопрос интересный.
2: Ну, когда какое-то мелкое там животное, зайчик там, лиса, ну, проезжаем. Никакого вреда электровозу не дает.
0: Останавливаться же нельзя наверняка, да? Есть просто какое-то, ну, вот расписание как минимум.
2: Ну, расписание есть, но когда лось был случай, ну, тут остановишься, надо его вытаскивать, он же все-таки габаритный, надо как-то все это убрать, чтобы не задело, конечно.
0: Колеса завязнуть можно, грубо говоря, страх какой-то представлять можно.
2: Было.
0: Так, что тут еще?
1: Дочитывай, говорит, до конца, но тут так и спросили, на шашлычок, что ли, они идут?
0: Ну как куда они? Они уже никуда не идут,
1: такие
0: Никита.
1: Такие злые Никиты, вот особенно.
0: Они никуда уже не идут потом, понимаете? Ну, как бы, фантазию
2: включить. На шашлычок нет. Один раз как-то рассказывал машинист случай, что где-то в селе рядышком шлепнули корову, решили ее там всем селом приготовить, угу. А ее так перемолотило, что в каждом куске мяса были вот эти кости, то есть есть невозможно было.
0: Давайте не будем об этом разговаривать. Фарш невозможно провернуть назад, как говорится. А там еще какие-то есть вопросы, по-моему, да?
1: Да, не все дурацкие.
0: Правда?
1: Угу. Ну да, ну вот тут спрашивают про то, про если сбить не животное, например. Ну это я завуалировала сейчас немножко, как смогла.
0: Я понимаю.
1: Да, ну вот, пожалуйста.
0: Нормальный вопрос-то есть?
1: Да. Дурацкие все вопросы. А еще хотела спросить, а за что вам могут дать премию?
0: Или лишить.
2: Ну, премия, если, к примеру, на пути обнаружишь какую-то неисправность, к примеру, излом рельса, трещина в рельсе, у нас там по сигнализации это можно все обнаружить, это могут, так скажем, поощрить.
1: А хорошо. Есть один большой минус, жирный прям в вашей профессии?
2: Ну, наверное, ненормированный график, отсутствие, может быть, сна. Ну, условия труда все равно тяжеловаты, но работаем, ездим.
1: А много вообще, текучка большая у вас?
2: Ну, в принципе, я сколько работаю... Увольнялись только пенсионеры по возрасту.
1: Ну, или не по возрасту, или не увольнялись, да? Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
0: А что, тут есть вопрос. Почему кондиционер и туалет не работает именно в том вагоне, в котором ты едешь? Вот такой вот вопрос интересный.
2: А это уж, наверное, какой-то закон подлости, не знаю.
0: А его специально отключают, это когда карма. Видят, что...
2: Он либо не работает, либо работает, мы уже говорили с Ярославом, холодильник.
1: Да так, она зашла в вагон, выключаем.
0: Вырубай. Смотрите, вот такой еще следующий вопрос, очень любопытненький. А правда, что смех бортпроводниц своеобразный там у вас?
1: Кто?
2: Смех проводниц?
0: Да, вот своеобразный.
2: Нет, бортпроводница это в самолете.
0: Это в самолете.
2: У нас как бы проводница, да нет у них какого-то смеха.
0: Ну там они.
2: Ну это, кстати, шутка такая, мы уже говорили.
1: Вот как раз мне за эфиром Роман рассказал шутку. Да расскажите, пожалуйста, Роман, еще всем.
2: Ну вы, говорит, знаете, как смеются железнодорожники?
1: Я тоже прожила.
0: Очень весело. Ну что, вы можете еще задать свои вопросы, рассказать свою какую-то историю, может быть, которая связана с дорогой. Плюс 7-9-2-7-2-40 с железной дорогой. Плюс 7-9-2-7-2-40-2-102-8. А я сейчас расскажу, что на дорогах нашего города происходит.
3: БИМ-радио. Дёвые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 3 балла местами затруднения на данный момент в городе, сообщает об этом нам Яндекс.Карты. Крупные пробки все-таки еще есть. Это Борисковская улица, Довлекеевская улица, Новодовлекеевская улица, от Дудинской улицы до моста через железную дорогу 12 минут время проезда. Проспект Победы от улицы Академика Завойского до улицы Родины 8 минут. 9-минутные затруднения на Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. И по 5 минут время проезда на проспекте Победы от Минской улицы до Родины и улица Родины от улицы Ролеева до проспекта Победы. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская свободна, так же, как и третья транспортная. Мост Миллениум из центра 3 балла. Кировская дамба из центра затруднения в 7 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: 19.01 на часах в студии БИМ-радио.
2: Третий, ярко.
1: Третий музыкальный час. Ну вот вы на микрофон наконец сказали. Очень ярко получилось. Очень ярко. Я же зажмурился. Настолько ярко было. Третий час вечернего шоу на 102.8. Очень ярко. Ярослав с нами. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Петр Нежинский.
1: И Роман, наш замечательный гость сегодня в студии. Говорим мы о железной дороге. У вас было, вот, кстати, в детстве железная дорога, коллега?
2: Меня нет.
1: А у вас, Роман?
3: Маленькая миниатюрная, которая что ли?
1: Ну, я не знаю уж, на какой денег хватало. Может, маленькая, может,
3: была,
1: большая.
3: Была.
1: Вот. И у меня была. А у Ярослава не было. Видите, поэтому вот она и куксится. Вот какое я слово еще вспомнил интересное. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм, в которые вы можете задавать свои вопросы, связанные с железной дорогой или не связанные с железной дорогой, например. Вот тут все спрашивают. Такие, какие-то страсти вообще, мордасти у нас все спрашивают слушатели. Хотите, Роман, ответить на такие страсти мордасти?
3: А куда без этого? Ну, бывает.
1: Ну,
3: я
1: давайте.
3: Я понимаю, о чем вопрос.
1: Давайте мы вот так вот как-то филигранно обойдем непосредственно название частей. Прости, господи. Ну вот, бывает сахатый, понимаешь, выбежит, а бывает и как бы поддатый, назовем это так. И вот шмяк поезд тут прошел, и спросили, а выходной дают? И Роман ответил.
3: Дают.
1: Дают. Это же стресс.
3: Отправляют к психологам.
1: Ну, конечно. А как иначе? Это же, да. Ну, какая нагрузка на психику человека? Все, вы довольны? Мы ответили?
2: А я просила поярче вступление, чтобы чем-то ответили? Замазать это пятно. Да, не надо вот сейчас.
1: Я надеюсь, мы ответили на интересующие уже вопросы наших слушателей вот по этому поводу. Давайте что-то, может, другое. Там, из чего делают шпалы, рельсы, я не знаю. Там
2: подожди, вот, еще. Как отдыхаете после долгой дороги? Как отдыхаете, кроме отсыпа?
1: А чего это? Отсыпает что-то там?
3: Приехать поспать обязательно, да. После поездки там отдыхаешь. Ну, а дальше какие-то свои домашние дела, прогулки, по выходным, дача.
1: Вот мне, кстати, вот тоже стало интересно. Смотрите, длительность пути, она может быть, ну, простите за тавтологию, достаточно длительной. Ведь после работы, отсып, да, поспать, я вдруг представил, вот есть же морская вот эта вот, ну как, не качка, что ли, вот эта вот.
2: Черепашка.
1: Когда тебя, да, вот это. Ты... И то же самое, когда очень долго в поезде едешь, ну там маршрут у тебя длиннющий, допустим, в Краснодарский край по прямой ты вот гонишь.
2: Двое суток.
1: Там выходишь потом, вот реально как этот. У вас тоже так бывает? То есть вот это вот.
3: Ну, да, еще в детстве ездил пассажиром. Да, бывало такое, что выходишь, сидишь там где-нибудь, уже к родственникам приехал, а тебя все еще потряхивает.
1: Это я вот к тому, что когда вы отсыпаться ложитесь, ваш может быть тоже тудух-тудух-тудух-тудух покачивает.
3: Нет, к этому уже привыкаешь. В доме отдыха, когда там занавески занавесил, все, лежишь, отдыхаешь, там столовая, кроватка, и все, там в сон уходишь.
1: И полная тишина.
3: Тишина и спокойствие, да.
2: Вопрос нет такой. Такого. А реально ли магнитолу поставить сабом в кабинку машиниста? Знаете, вот товарищ F. Сначала магнитолу ставим, потом поезд занижаем, да? Что дальше?
3: Тонировочка.
2: Да. Да. А что дальше?
1: Этот спойлер на крышу. Раньше они спойлер, по-моему, назывались.
2: Вот сейчас и узнаем. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Кстати, в этом часе будем поздравлять именинников. Вечерний тост у нас по плану. Также будем разыгрывать билет
1: на вечеринку.
2: Мы из 90-х, 18+. Попозже все подробнее расскажем.
0: Это вечерний Трубим. Реклама на БИМ-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: 3 июля в 14.00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа «Отличное на СИМ-радио».
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: 3 июля в 14:00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и восторг.

0: Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: 3 июля в 14:00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-0066. 0+.
2: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом. ООО «Реал Авто».
3: «Газ Фолл» и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
6: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
7: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
8: Отец, чем будем новую беседку красить?
9: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
8: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
10: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Амедевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Алло, алло, кто это?
8: 292-102-8 – это номер телефона в студии Бимрадио. Нам нужен игрок. Мы готовы отправить вас на вечериночку. Мы из 90-х. Звоните прямо сейчас. Те, кто прям очень хотят туда попасть, звоните, поиграем. 292-102-8.

0: из 90-х.
1: Итак, напомним вам, что Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х» 10 июля. Июля! И Юля, тоже приходи. Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера не менее крутой Альберт Ботанин, если его варить минут 10. 10 июля, 20.00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
2: Все сказал.
1: Теперь говорите вы.
2: Вспомнил. Так, итак, до нас дозвонился наш слушатель. Денис, по-моему, да?
1: Совершенно верно. Денис, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Как хорошо вы помните 90-е?
3: Ну, очень ярко.
1: Какой у вас был свитер?
2: Очень яркий.
3: Бойз был!
1: Да ладно! Все, такой. Денис по адресу. Все верно. Были такие свитера. Гуччи, Бойз, точно. Классно. Сейчас, Денис, для вас прозвучит один-единственный вопрос. Тем более, если вы хорошо помните 90-е, вы прям просто в лед сейчас на него ответите и отправитесь на вечеринку.
2: Я даже кашлять не буду. Мне кажется, вы правильно ответите сегодня с первого раза. Итак, сегодня мы вспоминаем с вами легендарный быстрорастворимый сухой напиток из 90-х. Напиток из детства. Бренд, ставший символом 90-х годов. Наряду с Invite и Zucca.
3: Могу называть?
2: Нет, вопрос еще не прозвучал.
1: Дослушайте.
2: Да, он позволял за копейки химозных получить сладкий, яркий фруктовый сок. Порошок и сейчас, спустя десятилетия, продается на маркетплейсах. Итак, как звучал слоган этого напитка? Здесь три варианта. Да послушайте, нужно выбрать. Итак, Юпи. Просто насыпь еще. Юпи. Просто попей со мной. Юпи, просто добавь воды.
3: Просто добавь воды.
2: Молодец! Умничка, красавчик!
1: Совершенно верно.
2: А вы пили такое?
3: Ну, как бы не с неохотой, но...
1: С неохотой, но пили. Баловался. Да, я помню, после этого напитка языки у всех были разноцветные. Ну, какой юпи добавишь, такого цвета язык у тебя и будет. Может быть, поэтому немножко это ку-ку. Те, кто в 90-х пили этот напиток. Вот так вот спалился опять.
2: Все.
1: Поздравляйте нашу...
2: Да, Денис! Денис, простите, пожалуйста, мы тут в ностальгию впали вместе с Петром. Вы молодец. Я думаю, что это нужно отметить. Просто налить воды. Вода вообще,
1: чистый
2: она каждую...
1: стакан.
2: Да, чистый стакан. Она вообще, кстати, каждую клеточку нашего тела питает. Особенно сейчас лето, солнце. А пока можете привет передавать.
3: Ну, привет всем, кто узнал, услышал. Всем отличного настроения. Спасибо Бим Радио за интересные программы. Спасибо вам, Ярослав, Петр.
2: Спасибо вам, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как вы получите свой подарочек. Напомним, пригласительный билет на вечеринку «Мы из 90-х» 10 июля, «Максимилианс» 18+, начало в 20.00.
0: «Мы из 90-х»

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что желуди впервые появляются на дубе лишь когда дерево достигает возраста 30 лет?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
4: Вечерний Трубин.
5: Как раз-таки мы здесь за эфиром с Романом говорим. Почему-то вас Русланом хочу все время назвать.
6: Вас никогда не называли Русланом, Роман?
7: Нет.
6: Сегодня все бывает впервые, да?
5: В общем, у нас сегодня, напомню, свободный микрофон здесь на Бим-радио. Мы разговариваем с машинистом. Мы разговариваем прям настоящего поезда, про какие-то такие штучки, которые происходят в поезде. И вот как раз-таки Роман говорит, что в поезде очень хорошо спится. Ну, в плане спать, естественно. Ну, спится там тоже возможно.
6: Вообще нормально, запросто можно.
5: Да, поэтому я вот тут поспорила, потому что почему-то Роман в поезде постоянно реально только ляжешь, как будто в туалет надо. Ну, вроде бы в туалет попить надо. И так потом кондёр дует, потом этот храпит, потом тот храпит. В общем, пока ты со всем этим разбираешься, параллельно еще раз 8 сходила в туалет.
6: И уснула.
5: Нет, прям... все, выходить пора.
6: Все уже, прибыли.
5: Почему так случается?
7: Ну, может быть, не готовность, наверное, к этому, к этой тряске, к этой атмосфере. Организм все-таки привыкает как-то на своей подушке спать, а тут все чужое. Но с этим наоборот. Я говорю, когда мы ездим, бывает пассажиром, просто вместе с остальными пассажирами, успеваешь отдохнуть, и очень хорошо спится.
5: Да поезде, там то жарко, прям... то холодно.
6: Вот интересно, кстати, Роман, когда вы едете пассажиром, вы, отключаетесь от того, что вы профессиональный машинист?
5: На звук там прислушиваетесь?
6: Или да, или все-таки так, ой, что-то вот он в поворот здесь неправильно вошел. Вот тут скрип колеса, этот Игорь Сурханов
5: скрип
6: опять.
5: Скрип колеса.
6: Бывает такое? Ну, вот такая профдеформация определенного рода.
7: Ну, стараешься отключаться, как-то отдохнуть, но бывает там что-нибудь тебя тряхнет, думаешь, эх, вот такой-то сякой нас там везет.
6: Там,
7: вот,
6: кто там у нас машинист?
7: Да, что-то такое бывает, вспоминаешь там словом.
6: В общий чат машинистов.
5: Раз смс-ку накатал, да.
6: Вы что там?
5: Добрый вечер, рада слышать, Петр Ярослава. У меня такой вопрос. Почему машинисты не общаются по радио с пассажирами? Ну, допустим, как в самолете. Здравствуйте, машинист такой-то, маршрут, доброе время, будет столько километров.
6: Вас рад приветствовать, машинист поезда, номер
5: такой-то. Почему нет такого? Надеюсь, понятно объяснил. Очень понятно, хороший вопрос, Сабиночка. Мне тоже...
6: А, по-моему, такая штука была как-то вот в свое время. Нет, разве?
7: Нет, не была. Есть такая связь на тех же электричках пригородных. Просто там машинисты рассказывают, где как поедем, во сколько отправлений, какие дистанции, все. Там двери открываются, закрываются. У нас, конечно, нет такого. У нас локомотив отдельно, вагон отдельно. У нас как бы дает, еще помимо этого работы хватает. И мы только связываемся с начальником поезда, которому что-то где-то надо там. Еще раз, повторюсь, полиция, медики и тому подобное. Так? Нет. Ну, иногда, знаете, хотелось бы что-нибудь там рассказать. Вот там впереди у нас Романовский мост. Смотрите налево, красивый теплоход.
6: Здесь слушайте, такой закат, хорошая идея. Хорошая идея. Надо взять на вооружение.
5: А потом, о, лось!
6: Держись! О, лось! Был! Держись!
5: Не, ну а что, мы же тоже иногда забываем микрофоны здесь выключить.
6: Какой замечательный половичок был. Ну что же, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, я напомню, это наши мессенджеры. До сих пор вы можете задать свой вопрос про железную дорогу. Роман, он с удовольствием ответит. Далее мы будем еще и поздравлять наших именинников, поэтому не пропустите. И вполне возможно, мы скоро успеем вам еще и рыбчиночку одну почитать.
4: Бим-радио.
6: Но пока я вам расскажу информацию на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67, вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.
8: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
0: ТТС.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет. 2 июля. Группа «Крематорий».
10: И солнце в синих небесах.
9: Подробности на maximilians.ru.
11: Запрещено для детей.
12: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
11: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
12: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
14: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: приступим!
1: Рабочее время, надо все готовить. +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Есть, кстати, еще вопросы к нашему сегодняшнему гостю. Вот такой. Сейчас, секундочку. Есть ли какая-нибудь традиция, когда уезжаешь в рейс или перед тем, как тронуться в дальний рейс, или вообще перед поездкой? Ну, какая-то традиция есть? Ну, там, не знаю, пятку потереть о порог, чтобы вернуться.
2: Ну, а присесть что, когда... Дорожку. Да, вот присесть на дорожку, вот традиция, как бы, да, когда ты едешь куда-то в поезде. Вот у машинистов, может быть, тоже есть какие-то традиции.
3: Ну, сейчас уже мы... Нет такого, что...
1: И так присесть... сойдет.
3: Нет, когда, к сожалению, куда-то уезжаешь, там, я имею в виду, в семью,
1: отдыхать... Не знаю, рога лося примерить перед выездом, чтобы все в порядке было.
3: Нет.
1: И дома в том числе.
3: Это, наверное, перед отправлением, так скажем, все равно есть какие-то у машинистов свои... Какие-то такие ритуалы, вот... Кто как там сам собой наедине остается на минутку, кто-то что-то там скажет.
1: Главное, чтобы видео, да, не скидывали после этого. Есть еще вопрос. Например, у нас на скорой медицинской помощи никогда нельзя говорить спокойного дежурства. Обязательно будет тяжелый. Есть такие приметы у вас?
3: Ну, бывает, когда с помощником едешь, какую-нибудь ситуацию обсуждаешь, там вот у машиниста там такого-то нашего поезда, там, ну, какого-то коллеги там неисправность произошла, там электровоз сломался, какой-нибудь тиралюшка какая-нибудь не включилась, едешь, обсуждаешь какую-то ситуацию. Я, вот, есть такая примета, что лучше не говорить в дороге при какие-то неисправности. Обязательно, да, обязательно может что-нибудь вот такое да случиться.
1: Приходилось ли вам возить поезд Победы?
3: Поезд Победы нет, но вот был такой поезд во время военной операции в Сирии. Сирийский перелом поезд назывался. Везли, то есть там все вот эти трофейные оттуда, с Востока все... Камеры там были, какой-то танк подбит, еще что-то. Вот мы его везли. Много людей было. Поезд Деда Мороза возили.
1: Там, наверное, самое веселье было, да?
3: Ну, везли мы его недолго, так скажем. Никак не контачили. Просто провозик провезли, прицепились к нему.
1: Мы вместе шли с Камчатки, но она ушла на пип! Это же весело, нет? Я бы хотела. Слушайте, когда будете, позвоните мне. Почему у поездов рельсы прямые, а у трамваев не очень?
3: А где тут трамваев-то не очень?
2: А как, где прямые-то? Они же сворачивают.
1: Какие рельсы?
2: Нет, нет.
3: Нет, ну, это имеется в виду, наверное, то, что тут конструкция другая, конечно. У поездов веса другие, скорости другие. Трамвайчик-то он идет и идет потихонечку по городу.
1: Там, наверное, идет трамвай вот... по городу.
2: А, да. Ну что, давайте мы сейчас перейдем к погодным условиям и будем уже совсем скоро поздравлять наших именинников.
0: БИМ-радио. Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: И вновь Роман расскажет нам о погоде. Пожалуйста, Роман.
3: Никак не могу нарадоваться тому, что уже приходит тепло. По данным Яндекс.Погоды в Казани на данный момент днем было плюс 24, сейчас уже к вечеру плюс 21, осадков, слава богу, не было, не ожидается. Завтра, в пятницу, 3 июля, днем плюс 25, к вечеру плюс 21, также без осадков. Данные о погоде представлены электронными средствами массовой информации.
1: Кстати говоря, хочется сказать о том, что лето действительно пришло. Год назад, в этот день, в среду, 2 июля, днем было плюс 16 градусов, к вечеру плюс 14. Вот так.
3: О.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Рома.
2: А?
1: Всех сейчас поздравит.
2: Да?
1: Билет не подарит.
2: Чего-чего?
1: Какую-нибудь рифму, ну срочно.
2: А? И всем настроение наладит.
1: Не, не рифмуется.
2: Зато быстро.
1: Знаешь, иногда быстро не очень.
2: Иногда хотя бы быстро. И то хорошо. Это первый тост, вернее, как мы его называем, вечерний тост, программа, в которой мы поздравляем наших замечательных именинников.
1: Ладно, не последний.
2: Те, кто отмечает свой день рождения, а сегодня, а 2 июля. Июля наверняка тоже присутствует. В общем-то, давайте посмотрим, заглянем в нашу группу БИМ-радио Казань ВКонтакте. Заглядывайте, заглядывайте.
1: Сейчас. Так, группа Бимрадио Казань ВКонтакте у меня открыта. Будем поздравлять именинников. Оксана Никитина, Лилия Иванова, Манижа Сапетина, Гилюса Умедбаева, Ирик Зарипов, Иван Фурман, Надежда Кривенко.
2: Или... Кривенко, наверное, все-таки. Угу, ладно.
1: Надежда Кривенко, Тимур Залялов, Лилия Мухаммеддинова, Вероничка Кузнецова, Елена Кожевникова, Евгений Лысов. Роман подготовил вам стихи.
2: Роман подготовил нам
3: Здрасте.
2: Стихи. Давайте, Роман. Вот это неожиданность.
1: Радиоведущий должен уметь выкручиваться. А я не договорила еще. Александр Белов, Николай Ларионов и Сергей Солюков сегодня именинники.
2: А какое-нибудь стихотворение, правда? Помните, Роман? Вот так вот, навскидку. Ну, кроме там «Села муха на варенье».
3: Да такого я даже и не знаю. Про ваше варенье, про ваши мухи.
2: Не надо к нам мух, пожалуйста, причислять, они не наши.
1: В общем, дорогие именинники, будьте счастливы, самое главное. Будьте здоровы. На фотографии у кого цветы, у кого мышцы. Какие мышцы?
3: У нас на железной дороге, когда поздравляют, говорят...
2: Что говорят, кстати?
3: Доброго, хорошего жизненного пути и зеленого света. Чтобы всегда горел зеленый светофор по жизни.
1: Вот, дорогие именинники, эти добрые пожелания все вам.
2: Вот, чтобы у вас зеленый светофор горел всегда по жизни. Я напомню про номер телефона 2-930-800, воспользовавшись которым вы можете поздравить своих родных и близких особо выдающимся образом. Ну, это выдающийся образ, и значит, любимый ведущий Бимрадио поздравит ваших ненаглядных. 2-930-800 в рабочее время в будние дни с 10 до 17.00. Это может быть и в стихотворной форме поздравления, и песенная, и розыгрыш. И Альберт Вячеславович все в танце хочет кого-нибудь поздравить. Плюс даже видеооткрытка. Ну и давайте я расскажу, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Я прям как вот начался июль, не могу прямо остановиться. Но это значит с конца июня уже началось у меня такое, конечно же. Что за люди? Что за люди? Великолепнейшие люди. Это, наверное, водные знаки, да? Действительно, они. Итак, в этот день, 2 июля, на свет появились Патрис Лумумба. Великолепнейший человек. Все вы знаете, у нас такая есть улица, есть такой университет, конечно же. Актриса Татьяна Пилецкая, актер Павел Деревянко, актриса Любовь Полехина, певица Диана Гурцкая сегодня отмечает свой день рождения, актриса Джерри Холл, актер Александр Голубев. Давайте, это еще не все, это ж не все. Сейчас я вам подскажу, кто еще сегодня отмечает свой день рождения. Сами Насери, прости господи, французский актер театра и кино, продюсер, но вы все знаете его по роли в фильме «Такси». Также сегодня свой день рождения отмечает... Это что за денег такой? Так, это я не про него хотел рассказать. Куда ты делась-то? Вот она! Блондиночка, красавица. Марго Элис Робби отмечает свой сегодня день рождения. Австралийская актриса. Ну, я думаю, вы многие, конечно, с ней знакомы по ее киношедеврам. Ишь ты, Аленушка Водонаева сегодня. Ну, это те, кто «Дом-2» смотрел, знает, кто это. И плюс ко всему, сегодня свой день рождения отмечает голосистая певица. Елочка, пожалуйста, для нас хорошую песню сделаешь? Ну, пожалуйста, давай.

0: старались.
1: Диспетчер в рации опять твердит одно: скорость низ, там код на рельсах все равно. Какой код, тут состав весит 100 тонн. Мы едем плавно, как в замедленном кино. Сигнал, внимание, я уже давно готов. У меня в кармане бутерброд и 100 советов. Тормозной путь длиннее, чем моя история. Но я давлю всех, вот и моя теория.
2: Поехали, давай, родной состав.
1: Мы обгоняем даже ветер и устав. Зеленый свет, мой лучший друг и талисман. Машинист не плачь, машинист не пьян. Только кофе литрами, чтоб глаза не слепались. Мы с локомотивом в унисон старались. Говорят, романтика смотреть на рассвет из окна. А я вижу шпалы.
2: Говорят, романтика смотреть на рассвет из окна. А я вижу шпалы. Это моя весна. Тоннели как портал, другой мир. Я капитан зальных дорог. Я кумир. Я кумир. Я кумир.
1: Проехали станцию. Ну же, твой. Кто-то кричит, браво, кто-то
0: бурмочет. Я просто делаю свою. Веду людей печать.
2: Погоду.
0: И если спросят,
2: в чем секрет успеха,
0: я отвечу просто.
2: Без лишнего эха.
0: Главное, не перепутать газы, тормоз, друзья. И чтобы рельсы шли вперед, а не в никуда.
2: В никуда. В никуда.
1: Следующая станция счастья.
2: Никуда, да, никуда. Да. Никуда, о, да. Никуда, да. Никуда,
1: счастье.
2: Да, да.
1: Есть. Приехали.
0: Oh yeah, it's funk music, it's funk music.
3: Ну и, конечно, для вас вот такая полезная информация на правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. И живая музыка, конечно же, с конкурсами и подарками. Приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера – невероятный Альберт Батанин. 10 июля, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 17+.
4: Реклама на Бим Радио.

0: Скорей позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Не могу дождаться свидания.
3: Не могу дождаться спектакля.
4: Не могу дождаться тренировки.
5: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
6: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул, сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Это любовь.
4: О, Махмуд, Махмуд, батька
5: про
4: здесь!
5: Про любовь тут что-то говорят.
4: Махмуд сказал, что мы удачники.
5: Ну ладно.
4: Частица не была еще где-то там.
5: Это очень даже ничего.
4: Пока!
5: Пока!
4: Коллеги у нас домой пошли, мы тоже скоро пойдем, но сначала зачитаем сообщение по теме сегодня. Самый большой вагон, в который вы вывозили, Роман? Ладно, тут «возили» написано, это я шучу просто. Так, ну, не смешно. Сколько вагонов максимум вы возили?
6: 20. Электровоз нас тащит 21, по-моему. В целом у нас распоряжение на дороге, что самый максимум, по-моему, 23. Только с разрешения начальника дирекции. Так, в среднем поезда 15-10, где-то так.
4: В депо. Почему поезд ночью слепит водителей, когда рядом с путями проходит автодорога? Нельзя свет переключать? Например, такая дорога, где есть Юдина. А, где Юдина?
6: Вот, кстати, как раз... Там ездим, ну, я лично переключаю, потому что сам понимаю, что дальним светом слепить это не очень. Даже когда сам еду, поезд слепит, думаешь, блин, вот бы товарищ выключил. Кто-то выключает, кто-то нет. Сам стараюсь выключать. Это такой же принцип у нас, когда поезда друг с другом встречаются, также дальний свет у нас выключается.
4: Спасибо огромное. Напомню, что сегодня четверг, свободный микрофон здесь на БИМ-радио. У нас сегодня слушатель, наш слушатель БИМ-радио, Роман, который машинист поезда. Роман, спасибо, что вы к нам пришли, рассказали какие-то секретики. И также появился в студии у нас...
7: Это я, Ленар Сиратов. Всем привет. Классный был эфир, ребятушки.
5: То ли еще будет, Ленар. Ой-ой-ой, не забывайте программу «Привет-привет», я об этом, которую проведет для вас Ленар Сиразов.
7: Обязательно.
5: Роман, огромное спасибо. Было очень информативно, очень интересно. Коллега, тоже огромное спасибо. Да, рука в пакете вам очень идет, очень изящно.
4: Подожди, может быть, Роман хочет что-то сказать, привет передать.
5: Давайте узнаем.
4: Коллегам своим.
6: Ну, коллегам, да, мне уже написали, что меня тут услышали кое-кто на даче. Привет. Во-вторых, привет своей семье, которая меня тоже сейчас слушает. И очень рад был здесь оказаться. Это было очень неожиданно и очень хорошо, хороший такой опыт получился. Будем надеяться, я еще к вам вернусь.
5: Прекрасно. Мы только за. Роман, ну что же, вот на этом немножко...
4: Это
5: вот
4: Рома, это не только.
5: Вот это вот романтика железных дорог.
4: Петр, спасибо за эфир. Я спать, ты не храпи, да, не храпи, пока я
6: Она
4: не усну.
6: Она так засыпает уже. Все, можно. Да.
4: Сейчас кину в него пакет!
5: Всем хорошего вечера.
4: До завтра. Пока. Берегите себя. Пока.

Друзья, всем привет, всем отличного вечера. Как раз таки идеальная песня, мне кажется, для того, чтобы закончить вечерний трубим. Ну и, конечно же, я приветствую вас. Меня зовут Ленар Сиразов. Мы продолжаем ближайшие два часа. Мы вместе с вами. Ну и, конечно же, ровно через час программа «Привет, приветов».

0: Да, эта песенка однозначно навевает на воспоминания, на приятные воспоминания далекой-далекой юности, друзья мои. Но прямо сейчас давайте прямо сейчас послушаем классную рекламу на Beam Radio. А другой не бывает.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смешбенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.

0: Да, эта песенка однозначно навевает на воспоминания, на приятные воспоминания далекой-далекой юности, друзья мои. Но прямо сейчас давайте прямо сейчас послушаем классную рекламу на Beam Radio. А другой не бывает.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.

0: сейчас давайте прямо сейчас послушаем классную рекламу на Beam Radio. А другой не бывает.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
2: Смешно было, да.
3: Соусы пилявых.
4: Друзья, всем еще раз привет, это Ленар Сиразов, у меня отличное настроение. А знаете, почему отличное? Вот я купил себе новый костюм. Я вот понимаю теперь девушек, которые радуются тому, что покупают платья, да, всякие, и так далее, и так далее, и так далее, что-то из одежды. Так вот, я купил очень красивый костюм, вот поэтому такой счастливый, счастливый, довольный. Маленькие мужские радости, как говорится. Буквально, знаете, только что прочитал такую новость, что, мол, якобы с завтрашнего дня у нас будет температура плюс 30 градусов, что якобы этот жар

0: идет из Европы. Мне стало интересно, насколько это правда. И давайте прямо сейчас посмотрим, что нам говорят Яндекс.Погода. Что говорит Яндекс.Погода. Ух ты. И, кстати, между прочим, друзья мои, вот вы жаловались на то, что вот якобы вот холодно настоящего лета не видели. Но вот как раз-таки в ближайшую неделю вы этот жар, эту жару, этот зной наверняка прочувствуете, потому что я смотрю, что средняя температура составит днем примерно плюс 28 градусов тепла. Ух ты. Прям жарковато. Итак, сегодня 2 июля, у нас вечером на данный момент температура 24 градуса тепла, ночью плюс 17. Для прогулок, конечно же, идеальная температура, но не самое идеальное время. Идем дальше. Завтра, 3 июля, температура днем составит 28 градусов тепла, прям очень тепло, прям даже сказал бы жарко, жарковато. Ну, а ночью уже плюс 21, но есть еще одна новость, что завтра вечером будет дождь, так что тоже будьте к этому готовы. Ну и давайте посмотрим, что у нас на выходных. Суббота облачно весь день, днем температура плюс 29, периодически будет солнечно, ночью плюс 22, это я говорю про субботу 4 июля, а в воскресенье 5 июля, друзья мои, с утра у нас будет дождь. Днем те самые легендарные плюс 30 градусов тепла. Я так чувствую, что многим из тех, кто еще не обладает кондиционерами, нужно это уже делать, закупаться ими. Видите, аж голос задрожал. Ну а вечером температура будет 28, и ночью снова дождь плюс 22. Так что хочу сказать, дожди у нас впереди обязательно будут. И, конечно же, обязательно будет солнышко. Ну а самое главное, что жара наконец-то приходит в Татарстан и приходит в Казань. Так что я вас сердечно поздравляю. Особенно поздравляю мою супругу, которая постоянно мне жалась, мол, это какое-то не настоящее лето, не настоящее. Вот и получайте самое настоящее лето.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Друзья мои, совсем скоро мы с вами сыграем в игру. Мы из 90-х, так что обязательно будьте вместе с нами. И, конечно же, вы услышите вопросы и ответы.

0: Да, под эту песню мы танцевали много-много медляков.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.
1: Мы из 90-х.
0: Да, друзья мои, мы на самом деле из 90-х. Кто-то родился в эти годы, кто-то наверняка жил, проживал и растил нас. Ну, в общем, такие были очень интересные, насыщенные годы. Как я сказал, это игра «Мы из 90-х». И, конечно же, помните, я вам обещал, что будут вопросы, будут ответы. Но вначале, конечно же, вопросы, а точнее вопрос. Итак, наверняка все помнят, что вот в 90-е, я вот помню лично, знаете, мне папа в году 97-м, 96-м, не помню, покупал Тамагочи, такая, помните, легендарная была игрушка. В общем, Тамагочи — это такой культовый японский симулятор виртуального питомца, да. Вообще, кстати, эта игра была выпущена компанией Байдай в 1996 году. Помните, там было такое электронное яйцо с экраном, где живет существо. Вот. Ну, точнее, игрушка была в форме такого яйца. Вот. Нужно было кормить, лечить и, конечно же, убирать и играть с этим животным, чтобы оно росло и не погибло. Так вот, друзья мои, я думаю, что вы это прекрасно делали, с этим прекрасно справлялись. И поэтому у меня следующий вопрос. Но давайте сначала скажу, куда скидывать правильные ответы. Итак, мы сделаем следующим образом. Третий и шестой правильные ответы будут считаться победившими, да, поэтому конечно же, давайте я вам скажу наш телеграм +7 92 72 42 102.8 +7 92 72 42 102.8. И вы наверняка спрашиваете, мол, Ленар, а какие-то у нас интересные главные призы? Давайте прямо сейчас, конечно же, о них расскажу, друзья мои. И, конечно же, давайте представлю вам очень интересную вечеринку. И эта информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые мы танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс», 18+. В общем, все подробности и бронь столов на kazanmaximilians.ru 18+. Итак, друзья мои, в общем, вот два билета на эту вечеринку мы прямо сейчас разыграем. Напоминаю, что третий и шестой правильные ответы мы, конечно же, засчитаем за победные, поэтому обязательно участвуйте. Итак, вопрос про Тамагочи. Бывал такой, конечно же, друзья мои, что владелец периодически забывал кормить своего питомца в оригинальной игрушке Тамагочи. Бывало, что забывал убирать за ним и лечить в течение долгого времени. Так вот, вопрос следующий. Что с этим виртуальным питомцем происходило? Ну, у меня, конечно, такого не было, но все-таки давайте задам вопрос для вас. Итак, вариант номер один. Он просто засыпал и просыпался через неделю. Вариант 2. На экране появлялось изображение могильного камня или ангелочка. И либо третий вариант. Игрушка автоматически перезагружалась до уровня младенца. Итак, еще раз вопрос. Что происходило с виртуальным питомцем в оригинальной игрушке Тамагочи, если владелец забывал его кормить, убирать за ним, либо лечить в течение долгого времени? Итак, вариант номер один. Он просто засыпал и просыпался через неделю. На экране появлялось изображение могильного камня или ангелочка. Либо игрушка, вариант номер 3, автоматически перезагружалась до уровня младенца. Жду ваши ответы. Пишите, друзья.

0: Друзья мои, ну и уже практически готовые ответы, точнее, вы отправили ответы и уже готовы списки победителей. Поэтому после небольшого блока рекламы я их оглашу.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
4: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Мы из 90-х.
1: Ой, люблю выходить под AC/DC. Друзья мои, ну что ж, вы большие молодцы. Я, кстати, увидел, по-моему, только один неправильный ответ, так что я вас поздравляю, все большие умнички. Я уже определил всех наших победителей, их два человека, и каждый из них получит по пригласительному билету на вечеринку, которая, друзья мои, состоится 10 июля 20.00 в ресторане Maximilian's 18+. Итак, вопрос был про тамагочи, да, то есть что происходило, если вдруг кто-то из нас забывал кормить этого зверенка, забывал, либо, например, убирать за ним, да, вообще просто запускал игру, как-то забывал, думаю, ай, потом нормально, как-нибудь выживет. Ну и давайте самое время мне сказать про правильный ответ. Итак, правильный вариант — это, конечно же, номер два. На экране появлялось изображение могильного камня или ангелочка. Конечно же, для детей это становилось настоящей трагедией. В отличие от современных приложений, в первых версиях с Тамагочи не было кнопки паузы, и питомец мог умереть навсегда. Чтобы начать заново, приходилось нажимать тонким предметом на кнопку Reset, и сзади корпуса располагалась эта кнопка, и только тогда можно было начать игру, но заново. Кстати, что интересно, знаете, я помню, у меня вот Тамагочи, да, там моим питомцем был человек, представляете? Может, поэтому я вырос таким человеколюбивым, человекоуважающим, да, и очень эмпатичным человеком. Кто знает, возможно, причина в этом. Ну и, конечно, кстати, многие думают, что в Россию, в частности, нам завозили только оригинальные Тамагочи, но, скорее всего, друзья мои, это были все-таки китайские поддельные Тамагочи. А все почему? Потому что, ну, если это была бы оригинальная японская игрушка, то это было бы очень дорого. Вот. Но в те годы, уж сами понимаете, в 90-е у людей было не так много денег. Ну что же, и вот Бабай пишет: привет, Ленар, а можно повзрослее тему, пожалуйста, Бабай? Ну, обязательно все это будет, но тема очень взрослая. Ну, то есть, либо это были родители, которые покупали своим детям тамагочи, либо сами дети, которые выросли в 90-е годы. И, конечно же, я поздравляю двух наших победителей, да. Первый наш победитель — это прям интересное название, ну как это, никнейм 5 Эдуард Альмеев, 43 года, вариант 1. Вот, так что... Эдуард, вот уже понятно, сколько вам лет. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, Максим Макарычев, я вас тоже поздравляю. Абсолютно правильный вариант, второй вариант. Ну и, конечно же, это были третий и шестой правильные ответы. Вот так, друзья. Так что есть о чем вспоминать эти годы. Ну и, конечно же, знаете, я вот тоже так немножко поностальгировал, повспоминал. И даже мне стало интересно, а куда делась эта игрушка? Вроде бы потерял, а скорее всего ее украли у меня. Вот такая грустная тема, друзья мои. Ну что ж, и еще раз поздравляю наших победителей. Это была игра «Мы из 90-х».
2: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Конечно же, продолжаем, друзья, продолжаем. Кстати, прочитал одну очень интересную новость, но это не совсем новость, наверное, как исследование, да. В общем, я не знаю, это ученые, не ученые, но, так скажем, в одном из пабликов про интересные факты было написано, что, надев строгий костюм, мужчина, привыкший к неформальной одежде, чувствует себя сильнее и начинает мыслить масштабнее. То есть, если вдруг вы любили ходить, я не знаю, там, в футболке, в шортах, и вдруг в один момент надеваете смокинг, то вы чувствуете себя таким более таким самцом, таким альфа-самцом. Ну и, конечно, таки думаете, так, надо решать какие-то дела, надо что-то придумать, какие-то бизнесы мутить. Вот, в общем, так, похоже, говорит, наверное, это исследование, я так думаю. Кстати, что самое интересное, я не знаю, вот лично на моем личном опыте, вот действительно, надеваешь костюм, я прям чувствую себя совершенно другим человеком. Знаете, вот это какое-то ощущение, я не знаю, как будто вот есть Питер Паркер, да, тот самый Человек-паук. Вот вроде бы, знаете, он и так есть Человек-паук, но он вот себя-то в жизни чувствует обычным человеком, но когда он надевает костюм, он гордо представляется: я Человек-паук, ваш дружелюбный сосед. Вот то же самое, мне кажется, и с костюмом, то что надеваешь костюм, ты такой: я красивый, мне это идет, мне это по форме, я выгляжу респектабельно, и, видимо, вот это какое-то самовнушение тоже дает. Кстати, ну, на себе я всегда, кстати, ловил это ощущение, даже начиная со школы, то есть когда я вот впервые, помню, в 11 классе я из Казани привез такой хороший мужской костюм, и я его постоянно надевал. Почему? Потому что чувствовал себя умнее, сильнее и солиднее. Вот такое интересное наблюдение. Напишите обязательно, есть ли у вас такое ощущение, что, надевая костюм, имеется в виду строгий костюм или какой-то смокинг, да, вы чувствуете себя гораздо сильнее, таким суперменом. Напишите обязательно, я прочитаю ваши ответы, будет интересно.

Итак, этот трек занял 3-е место, причем зрители дали 1-е место, а жюри только 5-е. Ну, подсудили так подсудили. Лучшая песня, послушайте, как сейчас будет. Это просто нечто. 3, 2, 1.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
4: двери. Знакомьтесь,
3: окон,
4: реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
1: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Звездная пауза. Лекс.
3: Enjoy. Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Ну и, друзья мои, кстати, вот получил я интересный ответ про костюмы. Вот давайте я прочитаю. Александр написал, да, он написал. Так. Ага, вот, нашел ответ. Угу. Привет, Ленар, у меня 3 костюма, и все они спортивные. Кроме спортивного ничего не ношу. Я в ответ Александру написал, обязательно нужно купить новый хороший костюм. Прям ощущения будут новые. Написал, что ему очень подойдет, потому что фотографии я видел. Он спрашивает, а куда его надеть? В такси неудобно, целый день не ездить в нем. Но есть, кстати, виды такси, где в нем, в таком костюме ездят постоянно. Но это очень, кстати, мне кажется, круто носить на какие-то мероприятия. Да просто иногда выбраться, я не знаю, там, в кафешку, в ресторан. Вот ради интереса. Даже, кстати, нашел, ну-ка сейчас я вот найду. Да, нашел, в общем, такую интересную статью, где написано следующие слова. Ношение делового костюма оказывает мощное психологическое и когнитивное влияние, известно в науке как облеченное познание. Я надеюсь, что я правильно назвал. В общем, этот эффект заключается в том, прикиньте, есть даже свой какой-то определенный термин, да, этого явления, вот этого психологического, так скажем, влияния, да. Вот, в общем, этот эффект заключается в том, что одежда меняет не только восприятие вас окружающими, но еще ваш способ мышления, уровень уверенности и даже гормональный фон. Прикиньте, я в шоке, конечно же. Когда вы надеваете костюм, ваш мозг активирует ассоциации, связанные с властью, дисциплиной и профессионализмом. Во-первых, повышение абстрактного мышления. Вот, кстати, тоже об этом говорил. Исследование показывает, что формальная одежда заставляет людей мыслить более масштабно и стратегически, в то время как повседневная одежда склоняет к решению мелких текущих задач. Следующий момент. Рост уверенности. Костюм, особенно качественного кроя, служит физическим подтверждением статуса, что повышает самооценку и снижает уровень стресса в сложных ситуациях, таких как переговоры или интервью. Гормональные сдвиги. Вот прям вот это очень интересно. Ношение силового образа может способствовать повышению уровня тестостерона, гормона лидерства, и снижению кортизола, что делает человека более решительным. Улучшение концентрации, как в случае с униформой. Костюм помогает включиться в рабочий режим, повышая внимание к деталям и дисциплинированность. Вот. И еще очень важный, немаловажный момент, то, что восприятие окружающих на вас, оно тоже меняется. То есть одежда — это невербальный код, который считывается окружающими за первые 3-5 секунд. То есть они даже зачастую осознать это не успевают. Так что, друзья мои, обязательно вот, покупайте себе хороший, качественный костюм. Вот я, кстати, сегодня это сделал, вообще такой довольный. Я еще даже его не успел примерить, то есть мне его отшили, все нормально, все сделали, все подправили, но вот приеду домой сегодня ночью, такой, знаете, довольный, перед зеркалом встану и буду на себя смотреть. Так что, друзья мои, обязательно берите хорошие костюмы. Ну и, знаете, у меня, конечно, нет прямо сейчас на мне хорошего делового костюма, чтоб я себя чувствовал настоящим лидером, но есть одна новость, которая меня заставляет таковым чувствовать. Совсем скоро у нас начнется программа «Привет-привет». Вы уже, кстати, стали писать, между прочим, молодцы. Заранее об этом заботитесь, ну и... Давайте расскажу о том, как же можно донести до нас, а значит и для ваших родных, близких, друзей, ваши приветы. Конечно же, у нас есть Telegram, у нас есть Макс. Все это по номеру телефона +7 92 72 42 102 8. Давайте еще раз повторю. +7 92 72 42 102 8. У нас есть приложение Beam Radio. Рекомендую его скачать. Практически в любой точке земного шара вы можете послушать при помощи этого приложения. Ну и, конечно же, наш официальный сайт beamradio.ru, там также есть эта опция передачи приветов. Так что, друзья мои, пишите. Вот буквально несколько минут, и мы начнем эту программу, вот, а уже первые первые приветы уже есть, и, кстати, уже заказывают песни, да, так что надо поторопиться. Обычно вот такой песенный фонд программы «Привет-приветов» заполняется очень-очень быстро. Все, отлично, всем доброго вечера, ну и, мне кажется, с 9 часов я официально скажу, что да здравствует ночь, и программа «Привет-приветов». Совсем скоро.
1: Beam Radio. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Процветай! С БИМ Радио!
1: Привет, привет на БИМ Радио! Передавай приветы через мобильное приложение БИМ Радио!
2: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
3: Совпадение? Не думаю.
2: БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
1: БИМ Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Ну вот и все, друзья мои, мы начинали, вы доигрались. Это программа «Привет, приветов» на волне любимого радио. С вами я, Ленар Сиразов, ну и давайте почитаем ваши приветы. Кстати, давайте расскажу о том, как же можно их отправить, чтобы я их обязательно прочитал в прямом эфире. Итак, наш Телеграм и наш Макс по номеру телефона.
2: Продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Beam Radio. Первое в Казани.
3: Мечтай. Beam Radio.
0: Привет, приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Ну вот и все, друзья мои, мы начинали, вы доигрались. Это программа «Привет, приветов» на волне любимого радио. С вами я, Ленар Сиразов, ну и давайте почитаем ваши приветы. Кстати, давайте расскажу о том, как же можно их отправить, чтобы я их обязательно прочитал в прямом эфире. Итак, наш Телеграм и наш Макс по номеру телефона +7 92 72.

Можно их отправить, чтобы я их обязательно прочитал в прямом эфире. Итак, наш телеграмный и наш Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102.8. Конечно же, у нас есть официальное приложение и официальный сайт bimradio.ru. Друзья мои, жду ваши приветы. Итак, с чего мы начнем? Вот самый-самый первый привет, он, кстати, был у нас через приложение. Текст привета, да. Итак, казаки делают хиты, облака и болталки. Привет, Ленар, спасибо. Максим, как-то вообще не в таком порядке, в котором я обычно привык. Обычно там все болталки, привет, казаки делают хиты, облака. Ленар, спасибо. Тут немножко по-другому. Ну все, она у меня, кстати, уже готова. Она будет обязательно после моего спича. Да, давайте посмотрим еще у нас какие приветики. Приветики, ну-ка. Еще один приветик, который был отправлен. Ух ты, ну-ка, давайте почитаю. Пишет, кстати, Чулпан. Добрый вечер, бимчики-любимчики. Как приятно чувствовать, что завтра пятница. Еще день зарплаты. Ох ты, Чулпан с этим тоже поздравляю. Это очень приятное ощущение. Хочу передать огромный привет моим любимым друзьям, семье Авзаловых. Мои хорошие, не грустите. Дай бог вам терпения и успеха по жизни. И хочу для них заказать прекрасную песню Чигири, да, или Чигири Шамо. Заранее спасибо. С любовью, Чулпан Ансаровна. Ух ты, по имени отчеству. Хорошо, Чулпан Ансаровна. Единственное, я не нашел эту песню. Давайте, может, напишите что-нибудь, и мы обязательно для семьи Авзаловых поставим что-то такое интересненькое. Странно, не нашел я, хотя вот песня на слуху. Так, выдохнул я. Давайте посмотрим еще у нас приветики. Так, Дима пишет, хочу заказать песню «Блюманды». «Блюманды», я правильно сказал? Но, Дмитрий, я не нашел эту песню. Давайте придумывать что-то такое новое, что-то такое интересное, да. Так. Светлана пишет, здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям. Я прям му-му-му. Давайте заново. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани. Отдельно бим-болталки. И поставьте, пожалуйста, песню Кукарской по маленькой или Аллегрова «Бабы стервы». О, это такие прям, знаете, песни для таких девичьих компаний, да? Все мы бабы стервы. Или, ну что ж там, по маленькой будем немного пьяники. Кстати, употребление алкоголя однозначно вредит вашему здоровью. И, кстати, Светлана добавляет всем ведущим также большой-большой привет. И за это, Светлана, вам тоже спасибо. Очень-очень приятно. А так, Ксения. Вот, кстати, это моя любимая слушательница. Мне очень приятно читать от нее сообщения. Давайте почитаем. Доброго вечера, любимое радио и самый любимый ведущий легкого, приятного вам эфира, Ленар. Ну, Ксения, ну что ж ты прям, ну так приятно же, ну господи, я прям это вот прям по душе, как будто мед у меня прям сейчас течет, мне хорошо. Спасибо вам за теплые слова. Также Ксения пишет, передаю привет всей Казани, всем слушателям и сотрудникам любимого радио. Любимый бим-болталки, конечно же. Ребята, вы замечательные. Так Ксения говорит про бим-болталку. Ленар, запишите, пожалуйста, нам кружочек. Поставьте, пожалуйста, мод Шаде. Ну вот, знаете, Ксения, вы прям и такая культурная, хочу сказать. Да, там можете записать, там поставьте, пожалуйста. Прям, ну душка, вы прям моя любимая слушательница. Вот я точно скажу, хотя вот вас лично не знаю. Хорошо, кружочек запишу. Да, запишу. Так, смогу. Постараюсь, ладно, не обещаю, но вот тут с точки зрения технической я давно этого не делал. Так, ну и давайте еще вот Виталий Дмитриевич пишет. Привет, Ленар, и вам привет, Виталий, или на ты, да, привет, Виталий. Хорошего эфира и вкусного кофе. Привет элитному чату такси Казани, Карине ТТ и всем водителям, кто меня узнал. Всем хорошего вечера, хочу заказать чудесную песню для души, от которой просто мурашки по коже. Любе, а река течет. Есть такая. Итак, друзья, ну что ж, запускаем эфир, точнее, запускаем прослушивание ваших заказанных песен. Мне не нравится, мне по вкусу. Поехали!

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, продолжаем, друзья мои. Кстати, вот эта песня, вот эта «Все мы бабы, стервы». Я работал какое-то время в караоке-клубе, знаете, вот я помню топ песен среди девушек. Вот, знаете, есть такая категория в караоке-клубах. В общем, приходит компания девушек, вот, и, естественно, что они там обсуждают? Они обсуждают личную жизнь, да, как бы зачастую это, ну, часто бывает, что там девушки незамужние, либо расстались. Ну, всякое в жизни действительно бывает, и вот обычно, что они любят как раз-таки петь, это Асти любит петь, да, помните, вот, теперь ты пьяный по моей вине, царица. Вот, напоминаю, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью, ну и, конечно же, Аллегрова «Все мы бабы-стервы» — это тоже одна из таких топовых песен для заказа в караоке-клубах. Ну, это так, мое интересное наблюдение, вот до сих пор это помню. И, в принципе, даже по заказу песен я помню, что я легко определял вообще, по какому поводу люди собрались. Вот. Ну ладно, такие интересности, давайте почитаем еще. Кстати, между прочим, Чулпан Ансаровна написала, говорит: «Ленардо, давайте тогда, если нет Чигири, то тогда что-нибудь из репертуара «Руки вверх». То есть, конечно, обязательно поставим. Сам очень люблю, кстати, эту группу. Не знаю, всегда у меня приятная ассоциация о юности, вот именно связанные с этой песней. Давайте вот я прямо сейчас выбираю, но мне очень нравится песня «А он тебя целует». Помните еще клип какой был? Такой провокационный, да, помните? Да, вот я тоже помню. Сейчас такое и не покажешь по телевизору, да, либо какая-то плашка должна быть, что, мол, ну, вы все сами прекрасно понимаете, да. Так, давайте еще читать ваши приветы. Очень много приветов как раз-таки через приложение и сайт. Молодцы. Так, привет всему Бим-радио, любимые болталки, вы все клявые, я для всех друг и жилетка. Поставьте, пожалуйста, песню «Я буду для тебя всегда твоей малышкой», пишет Наталья. Наталья, кстати, буквально вот сегодня дома был, ну, как раз-таки дома мылся уж, извините, за пикантные подробности, и вот я поставил как раз-таки эту песню. И прям подпевал, представляете, так ванный мужчина подпевает «Я буду для тебя всегда твоей малышкой». Забавно, конечно, смешно. Хорошо, поищем обязательно. Давайте еще прочитаем сообщение. «Привет, Бим». «Привет, Бим, привет» от Алика, Амалии Таутовой. Так, это что? Сейчас. А, вот, давайте так. Надеюсь, тут непонятная такая орфография тоже. «Привет, Бим, привет» от Алика, Амалии Таутовой. Сообщение. «Крутушка, ты самая лучшая на свете». Будьте любезны, песня «Перловка сирень» от Алика. Что за песня, мне интересно. Это... А что из этого группа, кстати? «Перловка» или «Сирень»? Прикиньте, группа «Перловка». На обед, на завтрак и на ужин. Ладно, давайте дальше. Люблю ваши сообщения. Добрый вечер, красивые, любимые жители Казани. Чудесного вечера вам. Передаю привет своему любимому мужчине. Марат, приезжай уже поскорее ко мне. Жду тебя, твоя. Передаю также привет всем бегунам Казани. Встретимся на ночной Казани. Поставьте, пожалуйста, басту «Чистый кайф». Спасибо большое от Дании. Ой, кстати, да не, у вас отчество такое интересное. Раульевна, ох ты. Прям это что-то испанское в этом тоже есть. Ну и давайте еще один приветик зачитаю. Ленар, салям. О, салям. Привет, Бим Радио. Передаю привет всем тем, кто меня узнал. Пишет Рамиль Сандугач. Это интересный никнейм, я хочу сказать, Рамиль. В общем, Высокогорский Ронга, салямчики. Песня из композиции «Руки вверх». Спасибо. О, сегодня, кстати, «Руки вверх», похоже, будет много вам это заходит. Ну и еще одно сообщение. Успевая прочитать, вот Дима, кстати, написал, ну тогда можно Шаде, пожалуйста, да. Ну вот как раз-таки следующий у нас будет и Шаде. Так, да, у нас как раз Шаде следующее. Вот, Ангел пишет: «Здравствуйте, Ленар, как у вас настроение? Спасибо большое, ангелочек. Настроение отличное. Вот сейчас, наверное, пойду чаечек делать, чтобы его улучшить. Хочу передать привет всей болталке и заказать песню для всех «Паскаль. Шелковое сердце». Ну, если нет, то Родригес «Лондон. Париж». Это Родригес, не Ираклий Перскалава? Нет? Ну, пишите. Ладно. Итак, ну, а теперь Шаде. Дима давно просил песню. Ну, Димас, держи.

Кстати, друзья мои, это сообщение от Димы. Вот он написал, что хочу передать привет Василисе, Гульнара, Ильдус, Наталья Альбертовна, лучшему брату Исламу и все, кто меня знает. И Аделине Хафизовой, кстати, между прочим. Ну что ж, Дима, да, все приветы услышаны. А теперь танцуем. А под что танцуем?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

Река течет, под ног катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и фены кровь моя течет.

Так, продолжаем, продолжаем читать ваши бесконечные приветы, друзья мои. Молодцы, молодцы, что пишете. Очень радуюсь вашим сообщениям, знаете, особенно приятно, когда много-много сообщений, такой думаешь, как все успеть, вот, и песни поставить, чтобы никого не обидеть. Так, ну что, давайте продолжим. Так, вот это мы прочитали, да. Так, давайте почитаем сообщение от Шамыча. Добрый вечер, большой привет вам, всему Татарстану, Казани, всем таксистам, Виталию Бороде. Кстати, ну, кто такой Виталий Бороде, уже не в первый раз слышал. Это, по-моему, наш слушатель. В общем, на это все написал Шамыч Кировский. Пожалуйста, Продиджи, заранее благодарю. Ох, вот у нас сегодня, знаете, такой разнобой, да, имеется в виду, вот будет «Руки вверх» сейчас скоро будет, да. Потом у нас будет панк-рок, немножко панк-рока, такого русского панк-рока. Потом «Продиджи» у нас тоже будет, да. И вообще прям интересно, мне нравится. Так. Ага, Ксения, ваше сообщение прочитали. Так, так, давайте дальше. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Я вот тут просто сейчас пролистываю сообщение, чтобы никого не забыть, друзья. Если вдруг что-то забыл, ну, я обычный человек, как и все остальные люди, вы, если что, напоминайте. Так, пишут нам следующее сообщение. Привет, Би, меня зовут Роберт. Передаю привет родителям Зеле, да, и Сергею. Родителям Зеле зовут. О, какое имя красивое. Передайте обязательно. Вот, передаю привет родителям Зеле и Сергею, сестренке Злате и брату Ратмиру. Вам и болталки. Спасибо большое, душевно в душу. И люблю вас, конечно же, болталки. И можно поставить песню «Ветер с моря дул», «Ветер с моря дул». Хорошего эфира. Вот прям, Роберт, очень приятное сообщение. Давайте обязательно мы это сделаем. Наталья обязательно у нас будет в эфире. Давайте дальше пойдем. Следующее сообщение. Пишет Юлия. Приветики вам, себе любимые, всей Казани. Поставьте, пожалуйста, Калинк Майя. Нет, там по-другому. Калинка. Или Валеньки. Ну, наверное, Калинк-Малинк. Все-таки пока не холодно. Ну, что найдем? Так, дальше, да, вот как раз Ангел тоже продолжает писать, вот, если нет, тогда Иракли, видимо, она совсем старая, а тебе называется У Родригес, спутал название. А, ну все нормально, сори, приятного чаепития, Ангел пишет, да, конечно же, песни будут, Ангел, ладно, я тут прям зашиваюсь, вот, но чай я попить не успел, говорю же, с вашими сообщениями хочется, говорю же, всем сделать приятное. Так, дальше у нас, давайте посмотрим, да, еще сообщения. Так, у нас вот все ли сообщения здесь мы почитали? Все сообщения. Ага, хорошо. И еще у нас пару сообщений с сайта. Ну-ка. Анонимно, привет вам, Ленар, конечно же, и всей болталки. Можно для всех Тимати Баклажан или Света Синеглазые Дельфины. О, мне, кстати, вы знаете, реклама постоянно идет на Бим-радио какой-то вечеринки. Ну, ладно, я пока не буду говорить. В общем, там... Постоянно говорит, ну, как фоновая музыка, это «Синеглазые дельфины». Вот было бы здорово, если мы это все не поставили. Это только от меня зависит. Так, дальше. Привет, Бимчик-любимчик. Большой привет Высокой горе, магазину «Рай рыбака», а также любимому мужу, сыночке Артему и дочке Насте. Всем хороших выходных и ждем в магазине «Рай рыбака». Нина. Скрытая рекламочка у нас, что ли, да? Ах, вы воспользовались моментом. Кстати, у нас есть отличная служба рекламы. Вот прям, если нужно отрекламировать, прям вот от души, вот обращайтесь к нам. Вот. Так, дальше еще одно сообщение. Можно поставить песню «Феникс». Тоже поставим. Я вроде успеваем в рамках эфира. Ну, еще одно сообщение, но я его, по-моему, не успеваю прочитать. Но прямо сейчас, помните, у нас просила Чулпан песню, да? Чулпан Анваровна, насколько я правильно помню. Вот как раз вот для вас песня. Одна из моих таких самых любимых песен. Кстати, я, если прихожу в караоке, я ее обычно исполняю. Слушаем.

Но эта песня, друзья мои, специально для нашего слушателя, она давно написала, вот написала в Телеграм. Телеграм я не так часто захожу, но вот сделаем, конечно, такую приятность, да. Добрый вечер, можно, пожалуйста, передать привет нашим детям? Тимуру и Зинуру, которые сейчас пекут картошку на костре, вас ждет шашлык, дети. И, пожалуйста, песню «Кукла колдуна». Пожалуйста.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья мои, я поискал песни, кстати, нашел их много-много-много. Сразу скажу, что дальнейшая песня, скорее всего, будет уже после 10 часов, поскольку уже прям все забито. Вот даже Самир пишет, да, вот я хочу ему поставить песню, как раз-таки, вот знаете, там пораньше, но вот все уже забито. Что же пишет нам Самир? Привет, Бим Радио, мое любимое радио. Я по вам скучал и хочу заказать песни от группы AC/DC. Да, Ленар, привет. Привет, Самир. Да, все. Ну, поставим AC/DC. Вообще AC/DC это вообще святое. Да, ну классная компания, да. Я имею в виду компания музыкантов, которые объединились в одну группу. Так, хорошо. Так. Давайте посмотрим еще. Ох ты, нам очень много пишут, между прочим, друзья мои, через приложение и на сайте, да? Так, кукол колдуна, мы поставили, Максим, да, мы поставили, мы молодцы. Как-то вот так хорошо еще совпало, да? То есть вот музыкальные приветы. Так, всем привет, пишет Рамис. Поставьте, пожалуйста, Who best think the reason I will try to found this music. Окей, Рамис. Я постараюсь найти, ладно, Рамис, очень постараюсь. Так. Привет, передаем магазин Рай Рыбака, Высокая гора. Я у вас подписчик в WhatsApp-группе от Рамиля Сандугача. Ой, Рамиля, Рамиля. Шалим. Ну, я это позволил, да, но как бы... У нас, говорю, есть рекламные службы, Бим Радио. Они прям такую конфетку. У вас, знаете как, ваш магазин не то что с высокой горы. Там вообще со всей Казани будут приезжать, да, с высокой горы. Так что обязательно обращайтесь. Но дальше уж я не смогу называть. Ладно. Именно, ну, имеется в виду упоминать название. Потом мне скажут, Ленар. Ага. Так, болталка, любимый, давайте наконец-то уже встретимся, по кофейку бахнем и Бим с собой. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь про долгожданную встречу, пишет Наталья. Так, а может вот песня «До скорой встречи», «До скоро». Да, кстати, хорошо будет в тему, да, «Моя любовь к тебе навечно». Это как раз про Бим Радио, про болталку. Вот вы люди, да, как много вообще, я имею в виду, много времени проводите в Вимболталк, там столько вы сообщений, я говорю, я иногда захожу, мне уже там на 2 минуты хватает, ну, как бы много сообщений. Кстати, вот Самир написал, спасибо тебе большое, Самир, за эти теплые слова, вы крутой, пишет Самир, хочу вас встретить с папой на коробке передач, очень будет приятно с тобой, Самир, познакомиться вживую, я тебя уже заочно знаю, ты даже фотографии свои отправлял в наших сообщениях, да, я тоже думал, Самир, это вообще взрослый дядька или там молодой. Оказалось, даже не то, что молодой дядька, а вообще молодой парень, который прям, ну, является фанатом нашего любимого радио. Вот, так что молодец, что с нами, всегда приятно видеть твои сообщения, когда ты пишешь. Если, кстати, не пишешь сообщение, такой думаю, так, у Самира все нормально, все ли хорошо. Передавай, кстати, привет своей маме, вот, обними ее от меня, вот, от меня, так, ну, просто вот по-человечески, вот. Надеюсь, ей хорошо сейчас и полегче стало. Так, ну все, по-моему, пока что вот все прочитал. Пойду искать треки. Но вначале, конечно же, у нас будет реклама. Ну как же без нее? Вот как раз-таки, да, вот Рамиль Сандугач там писал, да? Рамиль Сандугач. Эй-дэй-дэй, Сандугач. Так, я сейчас поищу. Рамиль? Нет. А, да, Рамиль. Вот, кстати... Вот если хочешь узнать, как работает реклама на Бимраде, вот сейчас послушай, ну прям, ну, конфеточка. Итак, друзья, сейчас, конечно же, минута рекламы на Бимрадио.
0: Реклама на Бимрадио.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
4: дверей. Знакомьтесь, окон, парни, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

друзья мои, ну а эту песню я ставлю вне очереди, вы поймете почему. Всему Биму привет и всей Бугульме большой привет. Прибольшой привет моей жене, которая сейчас находится в ДРКБ с моим маленьким сыном, пишет Айнур. Жду вас домой поскорее. Включите, пожалуйста, эту песню «Somewhere over the rainbow». Мне в его песне тронула его судьба исполнителя. Немного грустненько, но очень душевная песня. Айнур, я знаю вообще судьбу исполнителя этой песни. Я знаю, почему он эту песню написал. Я желаю выздоровления вашим родным, близким, вашему сыну, конечно же.

Ленур, сам являюсь папой, поэтому очень понимаю ваши переживания. Знаете, когда стал папой, проблема любого ребенка, болезнь для меня, это как в моем сердце откликается. Поэтому выздоровление, конечно же, вашему сыну. Я надеюсь, что у него все будет прекрасно. И, конечно же, ваша супруга большая умница.

0: Лето!
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Шамыч написал, говорит, Ленар, когда будет мой трек? Вот, пожалуйста, Шамыч, да. Наверное, старый стал уже. Не все сообщения помню. Сорян.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ой, друзья мои, ну что я хочу сказать, да, сообщений тоже много. Давайте прочитаем по поводу музыки. Ну вот то, что осталось, это будет уже в следующем часе, да, вот. В общем, готовьтесь услышать ваши треки уже в следующем часе. Много-много сообщений. Есть какие-то вот внеочередные, которые уж там, понимаете, там... Действительно, ну, просто по-человечески, по-людски нужно ставить. Ой, да, поэтому еще раз, конечно, желаю Айнур, вашему сыну, выздоровления просто вот от души. Прям, я даже помню, как говорил, мне прям, знаете, прям в горле сжималось, прям комочек. Ну, наверное, тоже почувствовали. Ой, знаете, хочется, чтобы все дети на земле были счастливы, конечно же. Так, ну, давайте читать. Ну-ка. Так, угу. Все, нашел. Добрый вечер, Ленар. Я вам сегодня уже передала привет. Надеюсь, вы услышали. А еще хочу сказать, что сегодня день собак, а значит и день кинолога. А это мой старший сын Адель. А еще есть младший Марсель, он повар. Ух ты, у вас такие прям талантливые дети. Хочу сказать, и мой любимый супруг. Хочу передать привет всей моей семье и всему Васильеву. И всем тем, кто меня узнал. И заказать песню любую для души. Написала Зульфия из Васильева. Еще написала Ленар с обновкой Тоза, Тенингде, Туссен, Рахмат Бигзор, спасибо большое, Зульфия, спасибо большое. Так, ну, да, вот сообщение я увидел, что вот мне привет передавали, спасибо большое, Зульфия, очень-очень приятно. Вот, и да, кстати, всех кинологов давайте я поздравлю с праздником, ну и вообще всех ваших домашних питомцев я поздравляю с праздником. Так, давайте еще. А, Самир, кстати, написал. Хочу с вами познакомиться вживую и пообщаться. Кстати, скажу я, что видел вас один раз. Помню, на Белинского встретился с вами. Папа нарушал правила дорожного движения через двойную сплошную полосу хотел, но не успел и стал третьим. Ох ты, ничего себе. Интересно. Здорово. Так, ну, по-моему, мы там, я не знаю, познакомились, Самир, не познакомились, не помню. Хорошо, ну я просто запомнил бы. Так, привет любимому Бим-радио всей Казани из Ярославля. Ленара, желаю вам приятного эфира, хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, песню Vanilla Ice, Ice Baby. Ага, заранее огромное спасибо от Евгения. Кстати, привет большой Ярославлю. Вот всегда вас вспоминаю, когда... вот даже сейчас вас вспоминаю. Почему? Потому что в кармане есть купюры с изображением Ярославля. Так, маленькая приятность. Да, маленькая приятность. Так, хорошо. Я постараюсь, ладно, все это тоже поставить. Так, пишут, Алик пишет. Вы забыли про мое сообщение, группа «Перловка Сирень». А нет такой песни, и простите уж, Алик, да, не нашел. Прям такое название, я ж предупреждал, да. Как говорится, все силен, только Бог, да, мы стараемся, вот. Ну, я еще, конечно, поищу, но, конечно, вряд ли. Ну, по-моему, друзья мои, дамы и господа, я прочитал все сообщения, да, Игорёшка. Зульфия, кстати, это не то. Игорёшка пишет, от всего сердца желаю выздоровления малышу, который с мамой в больнице. Спасибо, Игорёшка, да, я вот прям тоже проникся этим, особенно вот когда папой становишься, вот проблемы и со здоровьем, в особенности любого ребенка, как будто свои личные, вот, прям иногда бывает, знаете, в запрещенной сети какие-то рилсы попадаются с детьми, я прям перелистываю, почему, потому что, ну, так много, и так я, так хочется всем помочь, ей-богу, и такой думаешь, блин, ну, как я могу всем помочь, у меня прям сердце разрывается. Вот, так, ну и вот я, конечно, пытаюсь, вот написали, говорит, Ленар, прочитайте, пожалуйста, наше сообщение ВКонтакте, но у меня почему-то не заходит мне почему-то ВКонтакте, хотя вроде вот сейчас получается, давайте попробуем. А, все, зашло, вроде бы зашло, я сейчас в мессенджере, как раз одно сообщение, ну-ка, так, если найду, конечно. Так, сегодняшнее. Так, почему-то, кстати, вот писали нам, но почему-то я не нашел, почему-то. Ну-ка, вот нет, к сожалению. Ну ладно, друзья мои, знаете, буду потихонечку с вами прощаться. Сейчас обязательно поищу все треки, которые есть. Вот. И, конечно же, я хотел бы, знаете, всем доброй ночи пожелать. Вот даже вот тоже мне тоже написали, говорит, я хочу тоже с вами поближе познакомиться. И мой муж тоже так говорит, вы так много для нас приятного сделали. Мы благодаря вам сходили, Максимилиан. Спасибо, конечно, за тоже теплые слова. Мне тоже хотелось вам приятное сделать, Зульфия. Вот. И, конечно же, всем хочу сказать, вот пожелать всем нашим слушателям, желаю всем благого, желаю радости вам, счастья, отличного настроения. А знаете, самое главное, что пожелаю, чтобы ни ваши, ни дети ваших родных, близких и друзей не болели, друзья мои. Да, здоровья всем нашим детям и, конечно же, я желаю силы всем родителям, кто является родителем. Вот так, друзья, очень такое душевное окончание получилось. Да. Я желаю всем доброй ночи. Пойду искать треки. Ладно, обязательно поставлю. Вот, кстати, тоже просили «Руки вверх». Вот как раз-таки она уже звучит. Я уже специально жду того момента, как Сережа Жуков вступит. Вот, кстати, он вступает. Всем пока-пока. Доброй ночи. Рад вам.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Мне кажется, так гораздо лучше, да, что-то микс, я не знаю, мне не зашел. Давайте, так скажем, традиционно. Всем доброй ночи, друзья. Пока.

0: первое в Казани. Любимое радио. Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и «Бим-радио» 30 лет счастливы вместе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. One more.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.